0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77 81 887 от 9 сентября 2021

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

быть и спят.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

Увлекательно. Увлекательно. Засыпательно.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: ТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Волшебная музыка для самых сладких снов. Тихо, дети спят.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: вокруг скучала. А едва запела, все повеселело. Назови-ка его.
1: Увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно. Все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Пингвины тоже хотят в отпуск. Грандиозный заплыв устроил пингвин из Антарктиды. Он проплыл 3000 километров до Новой Зеландии и попал из зимы в лето. Температура здесь плюс 26 градусов. Из-за резкой смены климата отважный путешественник распереживался. Бегал по берегу и хлопал крыльями. Защитники природы накормили его рыбным пюре и отвезли в безлюдный залив, чтобы пингвин сам решил, когда ему возвращаться домой.
2: А знаете ли вы, что...
3: У птиц, как и у людей, бывает ожирение. В Британии найдена аномально толстая сова. Из-за лишнего веса она даже не может летать, да и ходит с трудом. Нашли ее в сточной канаве. Вокруг валялись остатки пиршества ночной пернатой, задушенные мыши и другие грызуны. Когда к сове подошли люди, она даже не сдвинулась с места. Птицу отвезли в заповедник и первым делом сдали на осмотр ветеринарам. Они поставили диагноз – ожирение. Вес найденной птахи почти в два раза превышает обычный. И все из-за жира. А он скопился из-за переедания. Неудивительно, что сова не могла ходить и летать. Теперь ее посадили на строгую диету. И только после того, как она сбросит лишние килограммы, выпустят на волю.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Дождевые черви для кого-то лакомство. Лучшим угощением для этого грызуна являются обыкновенные дождевые черви. И хоть он и грызун, а грызть-то и не умеет, потому что нечем. Не так давно на острове Сулавеси, что в Индонезии, был найден грызун, которого назвали «беззубая крыса». Она на самом деле совершенно не умеет грызть. Ученые установили, что у этой особи большие уши и вытянутая мордочка, чем-то напоминающая хобот. Внешне беззубая крыса похожа на обыкновенную серую домашнюю крысу. И во рту у нее действительно почти нет зубов. Впрочем, они беззубой крысе не нужны. Зверек живет во влажном лесу, и самая доступная пища для него – дождевые черви. Крыса просто засасывает добычу вытянутым ртом, как макаронину. Каких только чудес не бывает!

0: этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.

0: Планета динозавров.
1: Здравствуйте! Я астроном Остроумы.

0: ТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Хрум или сказочный детектив.
1: Мария Петровна!
2: Максим, что за манера? Врываешься без стука, шумишь.
1: Простите, Мария Петровна, я не хотел. Просто смотрите, что я нашел в почтовом ящике. Это же неспроста, да? Это ведь...
2: Дай-ка взглянуть. Да, и мне пришло похожее послание.
1: Оба сделаны на кусках березовой коры, будто вырезаны чем-то.
2: Надпись сделана острым предметом. Возможно, камнем или клыком животного.
1: Это первобытные рисунки?
2: Напоминает наскальную живопись древних людей.
1: Здесь какие-то человечки с копьями и перья. Может, индейцы?
2: У индейцев фигуры обычно более четкие. Тут другое. Сфотографирую оба рисунка, а я позвоню Добрыне. Начальнику сказочной полиции должно быть известно, почему к нам приходит послание из сказочного мира.
1: Они точно из сказок, да?
2: Несомненно.
3: Начальник управления сказочной полиции Добрыня слушает.
2: Доброе утро, Добрыня.
3: О, Марья Петровна, здравствуйте. 100 лет жить будете. Не поверите, только сейчас о вас вспоминал.
2: Неужели?

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Вретение. Скрытое видеонаблюдение при звонке. Вот бы и нам такую технологию, а!
4: Никаких технических чудес, Добрыня. Дело в том, что мы с Максом получили такие же послания.
5: Вообще-то, Мария Петровна, они не такие же. Я нашел уже 5 отличий.
3: Это Макс? А что он говорит? Я не расслышал.
4: Что послания похожи, но не одинаковы. Мы сейчас же отправляемся к тебе. Нужно взглянуть на твое.
3: Хорошо, жду вас.
6: Здорово, Макс. Мое почтение, Мария Петровна. Вот картинка, смотрите.
5: Привет, Добрыня. Давай я ее тоже сфотографирую. У меня есть приложение для сравнения фотографий. Сейчас определим отличия.
4: Пока Макс будет сравнивать, мы с тобой, Добрыня, внимательно посмотрим на эти 3 отдельных картинки. Тот, кто их рисовал, конечно, пытался сделать их одинаковыми, но ему это не удалось.
6: Судя по всему, здесь изображена семья из 3 человек. Мужчина, женщина и ребенок.
4: Возможно, девочка, изображенная здесь, сама их рисовала.
5: А я думала, это древние люди.
6: Ну да, перья, копья, да и вид у них диковатый.
4: Одно не исключает другого. Это может быть, ну конечно, первобытная девочка.
5: А что, есть сказка про первобытную девочку?
4: И не одна, Макс. Но у меня появилась гипотеза. Нужно ее проверить. В сказке Киплинга, как было написано первое письмо, очень похожую картинку рисовала девочка Таффи. И тоже на березовой коре.
6: А я знаю эту сказку. Надо туда наведаться. Помчали. Ой, в речку угодил. Но хоть не в болото. И на том спасибо.
5: А тут и болото есть.
4: Да, и там живут бобры.
5: Я бы посмотрел на них.
6: А я на людей.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Про древних людей, которые еще до появления письменности жили. Ни читать, ни писать не умели. Не надо было им учить всякие жиши. Тягумай ловил рыбу с помощью багра.
3: Багор — это палка такая, да?
2: Ну да, с наконечником, крюком.
4: Их и сейчас иногда рыбаки используют.
2: А бывают еще и пожарные багры. Тоже хорошая вещь.
4: У Тягумая был багор из палки и зубов акулы. Однажды он сломался.
2: Ага, дома был другой багор. И Тафи, его дочь, захотела послать домой письмо, чтобы его принесли. Только писать она не умела, поэтому нарисовала картинку и передала ее с человеком из другого племени, который не понимал их языка. Он смотрел на ее рисунок и думал, что там изображены враги. Ну, он понес письмо в деревню, отдал его маме Тафи, Тишумай. Она посмотрела на рисунок и решила, что какой-то человек напал на ее мужа и дочь. А потом
4: Макс сам прочитает сказку после расследования.
3: Конечно, но основное я понял. Отсутствие письма привело к непониманию. И в результате, а вот и поселение, да?
2: Ага, вон в той пещере живет семейство. О нем сказка.
3: Похоже, нас ждут. Смотрите, все выходят из пещер, из-за деревьев.
4: Здравствуйте, я глава детективного агентства «Хрум», а это начальник сказочной полиции Добрыня и мой помощник Макс. Можем ли мы поговорить с Таффи и ее родителями?
2: Чего это они? Пальцами грозят.
3: Может, что-то объяснить хотят?
4: Один палец вверх. Это значит, что в пещеру может войти кто-то один.
3: Можно я? Мария Петровна, ну пожалуйста.
4: Хорошо, Макс. Мы с Добрыней подождем тебя снаружи. Будь осторожен.
2: Зови меня, если что.
3: Хорошо, Добрыня. Спасибо.
2: Марья Петровна, я тут подумал, а вдруг это ловушка?
4: Почему ты так решил?
2: Ну, обычно, если в сказках какая-то беда случается, все прямиком в полицию идут или звонят, кому как сподручнее. Они рисунки зашифрованные шлют. И вам зачем-то прислали.
4: Это сказка про первое письмо. В то время другие способы связи были недоступны. Позвонить или дойти до отделения полиции они не могут. Вероятно, они что-то услышали о нашем агентстве «Хрум» и устроили массовую рассылку своей корреспонденции. Вопрос в том, что их побудило это сделать. У нас пока мало фактов. Разве что...
2: Что такое, Марья Петровна? Что вы там в пыли ищете?
4: Улику. Вот, посмотри. Что это, по-твоему?

0: Интересно, а змею они видели?
1: Какую змею?
2: Кобру.
1: Нет, ничего об этом не говорили. Я спросил их, заметили ли они что-то необычное, подозрительное в последнее время. Они сказали, что погода немного изменилась. Только вряд ли это имеет отношение к делу.
2: Погода? Да она всегда меняется. Сегодня дождь, завтра солнце, сегодня тепло, завтра холодно.
0: А что изменилось? Что они сказали?
1: В том-то и дело, что она, как сказал Добрыня, все время меняется. Еще и Багор этот.
3: А когда он исчез?
1: Вчера. Таффи нарисовала картинки. Их знакомая, тоже первобытная женщина из сказки, о кошке, которая гуляла сама по себе, посоветовала им написать в Хрум. Мы ведь когда-то проводили расследование в той сказке.
0: Нам нужно разобраться с коброй. Видишь, Макс, эту кожу? Змея была здесь.
2: Так, кто-то проверит белую кобру, а кто-то Нагай Нагайну.
1: Нагайну? Из Гарри Поттера?
0: Нет, из сказки Рикки-Тикки-Тави. Ты прав, Макс. И там змеи с одним именем. Ведь змею Волан-де-Морта...
4: Не произносите это имя вслух.
0: Зовут так же, как змею в сказке Киплинга. Не исключено, что это одна змея в разных историях. Значит, у второй Нагайны мог быть мотив, чтобы оказаться здесь.
1: Можно мне проверить вторую Нагайну?
0: Нет, Макс, отправляйся лучше в сказку про мангуста Рикки-Тикки-Тави.
1: Но Мария Петровна...
2: Слушай, что Мария Петровна говорит. Сам знаешь кто. Не лучшая компания для ребенка, Макс.
1: Но...
0: Макс... Поверь, в сказке Киплинга будет непросто.
1: Как скажете. Отправляюсь в сказку Рикки-Тикки-Тави.
2: А я в сказку Маугли.
0: Отлично. А мне предстоит встреча с Нагайной в мире Гарри Поттера.
5: Хрум или сказочный детектив. Расследование продолжается.
1: Ух, как жарко! Понятно. Действие сказки Рикки-Тикки-Тави происходит в Индии. В какой же момент я попал? Где кобра Нагайна?
6: В чем дело? Ты кто такой?
1: Я Макс из детективного агентства Хрум. А ты?
6: Меня зовут Рикки-Тикки-Тави.
1: Ты мангуст.
6: Так и есть. Тебе что здесь надо, Макс из Хрума?
1: Я бы хотел поговорить с Нагайной.
6: Это кобра, а не птичка Дарзи. Твой разговор будет недолгим и последним в жизни.
1: Пойми, мне необходимо с ней поговорить. У нас...
6: Что у вас?
1: Погоди, может, ты мне поможешь?
6: Могу выследить Нагайну. Это запросто. С ее муженьком я уже расправился.
1: Выслеживать не надо. Надо узнать, покидала она твою сказку или нет. Дело в том, что... Ой, Рикки, что с тобой, Рикки? Ну и ну, говорил, и вдруг упал. Очнись же, Рикки, очнись.
6: Ой, что случилось?
1: Не знаю, ты вдруг упал. Я слышал, некоторые животные так делают в случае опасности. Разве тебе что-то угрожало?
6: А ты кто такой?
1: Не понял, я Макс. Помнишь? Макс из агентства Хрум.
6: Ты Макс из орехового Хрум-Хрума, а я кто?
1: Хорошо же ты упал, если ничего не помнишь. Ты мангуст Рикки-Тикки-Тави. Охотишься на кобру Нагайну.
6: Охочусь? А, ну тогда я побежал охотиться.
1: Подожди.
6: Что такое?
1: Я тебя спрашивал перед тем, как ты упал.
6: О чем?
1: О Нагайне. Покидала она сказку или нет?
6: Сказку? О чем ты? Я не знаю никаких сказок. Да и Нагайну эту никогда не видел. Ну, пока я побежал охотиться.
1: Что-то странное происходит. Рикки-Тикки-Тави все забыл. Придется искать змею самому. Алло, Мария Петровна.
7: Макс, какие новости?
1: Кобру пока не видел, а Рикки-Тикки все забыл.
7: Что? И он тоже? Интересно.
1: А кто еще?
7: Все персонажи. Я нашла Нагайну, она ничего не помнит.
1: А может, это темный лорд наколдовал?
7: Он сам ничего не помнит.
1: Притворяется?
7: Нет, Макс, все волшебники забыли заклинания, включая самых сильных. Магии больше нет.
1: Ой, а ведь было же заклинание, которое лишает памяти.
7: Да, я помню. Но если его кто-то применил, то и по отношению к себе тоже.
1: Что же делать?
7: Поищи других персонажей Киплинга. Возможно, у них с памятью получше. А я позвоню Добрыне.
1: Хорошо.

0: Добрыня, скажи, ты меня помнишь?
1: Что? Ну, конечно, Марья Петровна. Почему вы спрашиваете?
0: У некоторых сказочных персонажей возникли проблемы с памятью. Я подумала, вдруг и ты?
1: Нет, нет. Вас не так легко забыть.
0: Хорошо. Как твои успехи?
1: А я как раз подхожу к жилищу белой кобры. Идти по джунглям, скажу я вам, совсем нелегко.
0: Отлично.
1: О, а вот и она. Здравствуйте, кобра.
0: Тогда не буду тебя отвлекать.
1: Я начальник сказочной полиции и хотел бы задать вам пару вопросов.
0: Добрыня, перезвони, когда закончишь беседу, хорошо?
1: А? Ай, змея!
0: Что случилось?
1: Что это? Говорящий камень?
0: Какой камень?
1: А почему ты говоришь со мной, маленький говорящий камень? Ой, змея! Змея, как страшно-то!
0: Добрыня, ты толком можешь сказать, что случилось?
1: Тут еще и Добрыня? А кто он? И где прячется? Что все это значит?
0: Все ясно. Скоро буду.
2: О, женщина из воздуха!
0: Добрыня, очнись! Я Мария Петровна.
2: У женщины из воздуха голос, как из этого маленького камня.
0: Это не камень, это твой телефон.
2: Какой плафон?
0: Ты Добрыня, это твое имя. А где же змея?
2: Не знаю. Уползла вроде. Я Добрыня?
0: Начальник сказочной полиции.
2: Ну дела. Я начальник?
0: Посиди пока тут, постарайся хоть что-нибудь вспомнить. А я поищу улики.
2: Улиток? Такая это, не улитка?
0: Улика. Где?
2: Вот.
0: А это действительно интересно.
2: Что, я угадал? Это оно?
0: Три листочка перевязаны травинкой. Да непростые. Дуб, терновник и ясень.
2: Кому ясен?
0: Это деревья, которые воспел Пак. Но что этот дух лесов Англии делал здесь, в индийских джунглях?
2: Ой, смотрите, а это кто такой? Зеленый мальчишка.
0: Это Пак.
3: К вашим услугам. Хотят играть. Взгляну, а там, быть может, с болванами сыграю шутку сам. Маленькое колдовство. Забывай. Забывай. Забывай.
2: А что это он такое сказал?
0: Кто?
2: А и правда, нет ведь никого.
0: А ты кто?
2: Ой, не помню. А ты?
0: И я не помню.
4: Добрыня, Марья Петровна, я всю сказку обошел, там никто ничего не помнит.
2: А ты кто такой?
4: В смысле?
0: Тоже не знаешь?
4: Я? Это же я! Ну же, Добрыня, ты не узнаешь меня? Мария Петровна, и вы не узнаете?
2: Это он про нас говорит?
0: Наверное, больше никого нет. А кто из нас Добрыня, а кто это? Как ее? Мария...
4: Что же делать? От вас, Мария Петровна, я такого не ожидал.
2: О, выходит, что Добрыня — это я.
4: Может, здесь кто-то был? Вы видели кого-нибудь?
0: Не помню.
4: Может, что-то странное происходило?
2: Не помню.
0: Было странно, когда ты, мальчик, появился из воздуха.
4: Да, сильно вас это. Ну ладно, погодите, Мария Петровна. Что у вас в руке?
2: А что у нее в руке?
4: Листья какие-то.
0: Неужели?
2: Откуда они взялись?
4: Если вы не помните, значит, взяли их до того, как потеряли память. Возможно, они как-то связаны с расследованием. Так, это точно дубовый листок. Это ясень. А это... Что же это? Эх, где мой учебник по биологии, когда он так нужен? Что это за растение?
0: Учебник. Как прекрасно тяга.

0: Гребен к знаниям, к звездам.
1: Да уж, через тернии к звездам. О, вспомнил, это же терновник.
2: И что с того?
1: А ты ничего не знаешь об этих растениях?
2: Впервые слышу.
0: Может, продолжим эти рассуждения в другом месте? Здесь слишком жарко.
1: Да уж, жарковато. Вот бы сейчас оказаться в прохладном каком-нибудь местечке. Куда же нам отправиться? Эх, знать бы, что означают эти листья. Терновник, дуб и ясень.
2: Ох, вот не сойти мне с этого места. Только что в джунглях были. Моргнул, мы в поле. Что такое?
1: Мы переместились. Ну как?
0: Какие прекрасные цветы. Соберу букет.
3: Явились? Прекрасно.
2: Ты кто такой, зеленый мальчик?
3: Прошу прощения, забыл представиться. Я Пак с волшебных холмов. Что же касается вас, мне все известно. Ну что ж, располагайтесь. А впрочем, поступим иначе.

0: А ты кто?
1: Кто ты?
2: Очень скоро вы это узнаете. А сейчас я расскажу вам сказку.
1: Как мило! Я очень люблю сказки.
2: Я не ждал другого ответа. Слушайте. Давным-давно, так давно, что человеку трудно представить, поселился в здешних местах сказочный дух. Многое он повидал за свою жизнь. Видел он, как древние существа явились в старую Англию. Видел также, как они ушли. В течение многих столетий уходили они мало-помалу. Исполин, кобальт,

0: Оливу и любили, да и он относился ко всем снисходительно. Чашка с похлебкой, глубокая тарелка молока, спокойные шутки с поселянами — вот все, что ему было нужно. И всегда этого было у него вдоволь.
1: Хорошо ему жилось.
0: Да, неплохо. Только однажды пришли в эти леса чужаки. Они сочинили новые сказки и придумали новых героев. И все забыли сказочного духа. И тогда он подумал, надо...

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Ну хорошо, это вся сказка. Тогда мы пойдем.
4: А как мне попасть домой?
5: Одну минуту. Возьмите эти листья, и все вернется на свои места.
6: Что? Что такое?
3: О, это же клевер! Четырехлистный! Какая удача! Спасибо, Марья Петровна!
4: И у меня! Я взял его, и в голове прояснилось. Как будто было душно, и вдруг кто-то открыл окно, и я почувствовал свежий ветер.
6: Нет, будет так, как хочу я. Забывай, забывай.
5: Не трать силы, это бесполезно.
6: Как вы узнали? Где вы взяли листки клевера?
5: Видишь ли, я привыкла все нужное носить с собой. В одном из кармашков моей сумки лежал блокнот с гербарием. Там были листки четырехлистного клевера. А вот и полиция.
3: Оперативно, но...
4: Откуда они взялись?
5: Я их вызвала. Пока Пак рассказывал о своих проделках, я набрала номер полиции и позволила ему высказаться перед большой аудиторией.
6: Вы не посмеете арестовать меня.
3: Ты совершил нападение на 3 человек. Один из них, между прочим, начальник сказочной полиции.
5: Ты украл багор у Тигумая.
6: Это сделал не я. Это Нагайна, глупые вы сыщики.
5: Нагайну тоже надо поймать, но она была только твоей сообщницей.
3: Какое сказочное коварство!
4: А еще он украл память у героев сказок.
6: Пустяки, маленькое колдовство. Они были слишком доверчивы и наивны, чтобы понять, кто их враг.
3: Уведите его.
6: Если вам не угодно иметь со мной дело, я уйду. Но не пройдет и 10 тысяч лет, как я приду снова. Тогда посмотрим, кто кого. А может быть, я покажу вам здесь, на человеческой земле, нечто необыкновенное. Прощайте.
3: Марья Петровна, но как же вернуть сказочным героям память?
5: Так же, как и вам. Колдовство Пака основано на законах.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Слушайте это и другие расследования «Хрум» на сайте dtfm.ru, на канале детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
2: Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: И поет. Газету читает, а все на свете знает. Назови-ка его.
3: В эфире Детское радио. Детское радио.
4: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
5: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
6: Привет, ребята! С вами Захар Правдин. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
5: А знаете ли вы, что...
6: Язык младенцев теперь будет понятен родителям. Все, мамам больше не надо спрашивать малыша о том, что его беспокоит и почему он плачет. Инженеры создали уникальное устройство для молодых родителей. Его можно назвать переводчик языка младенцев. Этот прибор помогает понять, почему малыш плачет. Умная штука точно определяет причину. Голоден, устал, замерз, пора менять подгузник, болит живот или ребенок хочет на ручки. Внутри устройства спрятан искусственный интеллект. Он не только определяет причину плача, но и включает колыбельную или мягкий свет, чтобы малыш успокоился. А может, включите просто белый шум. Так называют звуки, которые малютка слышал, когда находился в животике у мамы. Молодым родителям такой умный помощник очень пригодится.
5: А знаете ли вы, что...
6: Из сломанных утюгов и чайников можно делать картины. Необычный материал для своих картин использует художница из Тбилиси Нуца Николишвили. Она создает изображения животных и людей из деталей старых приборов. По словам художницы, она с детства любила разбирать сломанные приемники, телевизоры и рассматривать, как они устроены. Хорошо, что родители поддержали это увлечение, и девушка стала создавать такие уникальные произведения искусства.
5: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
5: А знаете ли вы, что...
6: Произведениями искусства можно не только любоваться, их можно есть. Забавная история произошла в музее Сеула, столице Южной Кореи. Там проходила выставка работ современных художников. Один из них приклеил скотчем к стене банан и заявил, что это произведение искусства. На выставку пришел студент Но Хин Су. Он был так голоден, что оторвал скотч и съел банан. А оставшуюся кожуру прикрепил на место и заявил, что его поступок тоже можно рассматривать как искусство. Автор шедевра ругать студента не стал. Еще бы! Ведь парень прославил его на весь мир. Кроме того, бананы так меняют каждые 3 дня на свежий. Так что на стену просто повесили новый фрукт. На этом все. С вами был Захар Правдин и программа...
5: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Много песен на детском радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Сказки народов мира. Сны Карлова моста. Чешские сказки.
1: В столице Чехии, древней Праге, стоит Карлов мост, что соединяет берега своенравной реки Влтавы, таинственный старый город и величественный Пражский град. Помнит мост и могучих королей, и героев-рыцарей, и много простого люда, что проходят по нему день за днем сотни лет. По ночам, когда стихают шаги, уставшая за день Влтава усмиряет бег своих бурных вод, а в небе появляется желтая луна, мост засыпает, и снятся ему удивительные сны. Вот еще один из них. Сказка о волшебной лошади. Жил в одной маленькой деревне бедняк по имени Милош. Ничего у него не было. Ни коровы, ни козы. Только старая лошадь, что досталась ему в наследство. Да такая худая и костлявая, что еле ноги носила. «Эх, и что ж мне с тобой делать?» – тяжко вздохнув, сказал Милош, осмотрев лошадь со всех сторон. «Ездить на тебе нельзя, вон какая тощая. А съесть? Так тут кожа до кости. А может, это я тебя съем?» – вдруг ответила лошадь.

0: ты садовник на посылках. Вся твоя смелость – кусты подстригать».
1: Открыл тогда Милош сумку и вытащил хвост змеиный. Поняла Аннушка, кто ее спас, да только уж поздно было. Уехали Милош с лошадью в дальние края. Долго странствовали, да остались в Аламутском крае. Там, на гербе одной деревни, теперь змей нарисован. Поговаривают, это в честь Милоша, змеиного победителя.
2: Мы сегодня узнали, как по-чешски узнать имя человека. Як се іменуєш? Еще мы узнали два новых слова. Лошадь – кунь, и дочь – цера.
3: Сказки народов мира. Сны Карлова моста. Чешские сказки.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Детская радио. Детская.

0: ТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.

0: понравилась песня? Можно послушать ее в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах, а также добавить свой плейлист. Или просто сказать умной колонке: включи песни группы «Пуговки» «Рука в руке».
1: Много песен на детском радио.
2: По заказу госавтоинспекции МВД России.

светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 15 сентября с 18.30 до 19.00, 20 сентября с 12.05 до 12.35. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Гномы.
4: Здравствуйте, ребята. Ну что, вот и математика готова. Все уроки сделала. Можно портфель собирать. Вот ведь как, иногда задание не доделаешь. Например, задачка никак с ответом не сходится. Или стихи зададут выучить, а они стихи эти не запоминаются, хоть плачь. И в школу идти тогда неохота. Вдруг спросят. И как это учителя всегда догадываются, кто не подготовился? Обязательно ведь вызовут. Их, наверное, этому в институте специально учат. Ну вот, когда домашку не сделаешь и боишься двойку схлопотать, это понятно. А у меня все уроки готовы хоть сейчас к доске, а в школу идти не хочу. Ну вот, совсем не хочу. А может и не ходить? А что, скажу утром, что голова у меня болит. Вот. А еще можно, когда будильник прозвонит, голову с кровати свесить и так повисеть. Тогда лицо покраснеет, и мама решит, что у меня температура. Хотя это рискованно, конечно. Ну, во-первых, мама все равно градусник принесет, а его не обманешь. Это только в мультиках вечно двоечники градусник в чай суют. Это же опасно очень! Вдруг лопнет. Или покажет 42 градуса. Ясно же, что это неправда. А во-вторых, я однажды вот так свесила голову с кровати, чтобы покраснеть, и уснула. И как свалюсь на пол, грохоту было на весь дом. И мне кажется, мама что-то такое заподозрила. Вообще обманывать нехорошо, конечно. Не буду я врать. Но в школу я идти не могу. Вот не могу и все тут.
5: А я говорю, не может быть такого. Даже и спорить не стану.
6: Ага, сразу же испугался. А я говорю, может. Ничего тут такого невозможного нет. Так что спорим? Спорим, да?
4: Ой, гномы, привет! Как здорово, что вы опять пришли.
5: Привет, привет! А чего ты ревешь? Случилось что-нибудь?
4: Да так, ничего особенного. А что вы опять не поделили? О чем спор?
6: Я говорю, что можно музыкальный инструмент сделать из чего угодно. А вот он не верит.
4: А я верю. На чем хочешь можно играть. У нас в классе один парень на расческе играет. А я, кстати, умею свистульку из травинки делать. А еще...
5: Да, но Блюмс говорит, можно играть на грушах.
4: На грушах?
6: Ну, не совсем. Это скорее тыква. Вот.
4: На тыквах можно играть?
5: Вот видишь, ну куда это годится?
4: А как на тыквах играть? А, барабанить по ним, да?
6: Это такая специальная тыква. Она по виду...

0: похоже на грушу. В Китае растет. Ее высушивают и втыкают в нее 3 бамбуковые трости. Получается что-то вроде волынки. Так что это духовой инструмент. Он называется хулуси.
1: Духовой инструмент? Из тыквы? Чудеса! А послушать можно?
0: Сейчас. В чемодане надо покопаться. Там наверняка что-нибудь есть. А ты, Дзынь, подставляй лоб. 3 щелбана твои.
2: Ох, опять я проспорил. Эх.
1: Погодите. А может, вам не на щелбаны спорить? Вот смотрите, у меня яблоко. Давайте вы на яблоко поспорите. Если Блюмс музыку в чемодане найдет, он яблоко получает. А если не найдет, то Дзинь получает. Все по-честному.
0: На яблоко? А что? Давайте.
2: Да уж, лучше не получить яблоко, чем получить 3 щелбана. Это точно.
0: О, нашел, слушайте. И яблоко давайте.

0: Ничего себе! Да уж тыква! Гляди-ка, а тыква непростая штука. Волшебная. Она умеет превращаться в кашу, в карету и в музыкальный инструмент.
1: Так что нечего спорить, если не знаешь.
2: Эх, вкусное яблоко, а?
1: Вкусное? Ну, хочешь кусочек?
3: Я? Не, я проспорил, не хочу.
0: Ну ладно тебе, Блюмс от чистого сердца предлагает.
1: Угощайся, чего уж там.
3: Ох, спасибо, друзья.
0: Вот интересно, а на яблоках кто-нибудь играет? Наверное, нет. А вот на апельсинах можно играть.
3: На апельсинах? Ты чего? Это же как? Это как же? Не может такого быть. Спорим, не может.
1: Давай спорить, давай. Есть еще яблоки.
0: Опять вы? Не надо спорить. Просто, ну, на прошлый Новый год у нас со стола апельсин упал и под диван закатился. И представляете, я его только через год нашла. Он весь высох, стал как деревянный, а внутри косточки шуршат, как маленький маракасик. Ну, тоже вроде музыкальный инструмент. А теперь вот и тыква. Надо ребятам рассказать про Хулуси. Ой, только я же в школу не пойду.
1: А почему?
0: Не хочу.
3: Как это не хочешь? Там же весело, там же друзья. Вот у нас в волшебном чемоданчике знаешь, сколько песен про друзей?

0: Добрыня, срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
0: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
0: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Ну да, друзья. Я как раз из-за друзей не хочу в школу идти. Мне стыдно.
1: Стыдно? И чего ты натворила? Обидела кого-нибудь?
0: Нет, никого не обидела. Просто я трусиха. И все теперь это знают. Вот все-все мои друзья теперь знают. А это так ужасно. Все будут смеяться надо мной. Поэтому я в школу больше не пойду.
2: А кого ты так боишься, если не секрет?
0: Никого, а чего? И больше я не боюсь. Но это все равно. Понимаете, мы на физкультуре прыгали в высоту. Ну, это...
2: Это как?
0: Устанавливают планку на определенной высоте. Сначала пониже, а потом постепенно повыше поднимают. Надо разбежаться и ее перепрыгнуть. Ну вот, у меня по физре 5 всегда была. И я бегаю быстрее всех, и в футбол играю лучше мальчишек. А тут... Как увидела эту палку, и вдруг мне показалось, что я не перепрыгну, и она, палка эта, мне на ноги свалится и стукнет, или еще что-нибудь случится. Все прыгают, а я сижу. Потом думаю, ну все, пора. Разбежалась и прям перед планкой остановилась. Ну просто ноги к полу прилипли и никуда. А все смеются.
1: И как? 2 получила?
0: Нет, не получила. Самое ужасное, что в конце урока я как разбегусь и как прыгну!
2: И что, сбила планку?

0: видели, что я вовсе не смелая и вообще... И теперь мне стыдно в школу идти. Мне кажется, что все будут на меня смотреть и смеяться.
1: А чего тут смеяться-то? Наоборот, по-моему, ты гордиться должна.
0: Гордиться? Чем ж тут гордиться-то?
2: Конечно, гордиться! Вот, например, ты зубного врача боишься?
0: Немножко. Но мальчишки у нас в классе сильнее боятся. Один парень, когда нас с урока начали к зубному вызывать, отпросился в туалет и там сидел, пока его учительница оттуда не вытащила. А потом даже ревел.
1: Ну и что? Ты над ним смеялась?
0: Да что тут смешного? Просто я-то привыкла, мне зубы еще до школы лечили. И я знаю, что это ничего. Ну, немножко потерпеть и все. А он, видать, не привык.
2: Вот видишь, ты не смеялась. А почему же над тобой должны смеяться? Если тебя так волнует, что все видели, как ты испугалась, то имей в виду, то, как ты смогла победить свой страх, это тоже все видели. Вот так.
0: Победила свой страх?
3: Победила. И вовсе ты не трусиха, а самый настоящий герой. Так что гордиться ты должна, а не реветь. Это же одно из самых трудных дел на свете – победить свой страх.
0: Надо же!

0: получается? Ведь я правда думала, что это беда со мной случилась, и в школу идти не хотела. А оказывается, наоборот, здорово!
1: Просто мы умеем на каждую беду посмотреть с другой стороны. И там, с другой стороны, оказывается, что все не так уж плохо.
0: Эх, надо и мне так научиться.
2: Да научишься, куда ты денешься? И этому научишься. Ты упорная.
1: А я вспомнил историю, как один очень упорный ежик тоже победил свой страх.
0: Ежик? А чего он боялся? Хотя да, у маленького ежа в лесу столько врагов, и волки, и совы, и вообще.
2: Вот-вот, и вообще, он боялся огромного чудища.
0: Чудища? Какого такого чудища?
1: Огромного, страшного.
0: Ой, расскажите мне про него, ну, пожалуйста. Как ему удалось свой страх победить?
2: Ну, слушай. Жили в одной уютной норке ежики. Маленький ежик, его папа и мама. Вечером, когда на небе загорались первые звездочки, маленький ежик укладывался спать в свою уютную кроватку.
1: Но хотя ежик был еще маленький, он уже достаточно вырос, чтобы засыпать без колыбельной песенки. Поэтому пока он засыпал, его мама и папа доделывали вечерние дела. Мыли посуду, прибирались в норе.
2: И все бы ничего. Да вот только однажды ежик улегся не на правый бок, как обычно, носиком в стенку, а на левый бочок. И вместо красивого коврика с цветочками, который висел на стене над кроватью, увидел окно.
1: А в окне огромное чудище! И тень от этого чудища лежала на полу и доставала почти до самой двери. Испугался ежик и бегом к папе. «Папа, папа!» — говорит. «Там чудище за окном, я его боюсь!»
2: Папа ему и говорит. «Большое оно, чудище!»
3: «Да, огромное, больше дома! Вон какая тень от него на всю комнату! Видишь, и рога у него, и зубы какие! Ужас! Я боюсь!»
1: И предложил папа ежику чудище напугать! Ну, ежели это такой страшный хищный зверь, пусть знает, что в этом доме живет зверь еще страшнее, еще больше. Поставил папа на пороге детской лампу и сложил из пальцев
0: волка! Точно! Я тоже умею. Это когда указательный палец подгибаешь, это глаз, а большой поднимаешь, это ухо. Это такой театр теней получается.
2: Вот-вот. И получилась тень большого-пребольшого волка.
1: Но ежик все равно продолжал бояться и сказал папе: «У нас такие маленькие лапки, и волк получается совсем не страшный. Таким волком чудище не напугать!»
2: Тогда папа притащил из кухни самовар, и тень от него получилась гораздо больше и страшнее. «Ну что, теперь ты не боишься ложиться спать? Чудище увидит, какой тут живет неведомый зверь, и наверняка побоится залезать к тебе в комнату», — сказал ежику папа.
1: Но ежик все-таки сомневался. Ему было страшно даже дойти до кровати. Все-таки тень от чудовища была больше, чем тень от самовара.
2: И тогда папа сказал: «Пойдем в чулан, принесем шишки и ветки, которые мы припасли на зиму, чтобы утеплять домик». Ежи пошли в чулан и притащили целую огромную кучу веток и шишек. И построили на пороге комнатки ежика нечто большое и непонятное. И тень от этого большого и непонятного была лохматая, рогатая и ужасная. А главное, эта тень была в несколько раз больше чудища, которое заглядывало в окошко.
1: Тут уж ежик расхрабрился и говорит: «Уж теперь-то мы тебя напугали! Ты сюда не залезешь! Вот какой у нас тут зверь!» И побежал к окошку, потому что был уверен, никакое чудище теперь не страшно!
2: И увидел ежик, что никого за окошком и нет, только лохматый кустик шевелится от ветра.
3: «Ой, кого же я так боялся?» – удивился ежик.
2: «Ты боялся своего страха», – объяснил папа.
3: «Только и всего!»
2: «Только и всего. Но ты сумел его победить. Теперь ты храбрый ежик, и я очень горжусь тобой, сынок».
0: Здорово! Папе удалось перехитрить ежика в страх.

0: надо же!
1: Вообще-то страх, он много чего боится.
0: Страх? Боится?
2: Конечно, боится. И его победить можно разными способами.
0: Точно. Например, перехитрить, как папа еж.
1: Или побороть, как ты. Зажмуриться и прыгнуть.
2: А еще его можно рассмешить.
0: Рассмешить страх? А это как?
1: Если чего-то очень боишься, можно, например, что-то смешное вспомнить. Тогда будешь смеяться и бояться забудешь.
0: И еще я поняла такую вещь. Вот когда я боялась прыгать, ребята не надо мной смеялись.
1: А над кем же?
0: Вот представьте, я когда прыгать собралась, так разогналась, разбежалась и перед самой планкой затормозила. Прям дым пошел из-под кроссовок. Ну, смешная картина, правда? Ну, как в мультике каком-нибудь. Вот они и смеялись. Но я бы тоже смеялась. И вовсе не над тем, что я трусиха.
2: Ну что, в школу идешь завтра?
0: Спрашиваешь. Конечно, иду. Я и уроки все сделала. И потом, надо же ребятам про волшебную тыкву рассказать. Вот все удивятся. Как она называется, я забыла.
1: Халуси.
0: Точно, халуси. Китайская волшебная тыква. А здорово было бы сделать оркестр из овощей и фруктов. Вот смотрите. Во-первых, хулуси. Во-вторых, горох. Ну, если горох в баночку из-под газировки насыпать, здорово бренчит. В-третьих, мой сушеный апельсин.
1: В-четвертых, в Африке из кокосов чего только не делают. В них дуют, по ним стучат, ими бренчат. Незаменимая вещь.
0: Ух ты, здорово! Вот еще и кокос. Кстати, кто хочет яблоко?
1: Я!
2: Так неинтересно. Ну что такое, кто хочет? Надо на него поспорить.
1: И правда, давай, оспорим!
0: Опять вы за свою? Хорошо, хоть не на щелбаны. Зачем вы все время спорите? Я два яблока.

0: принесу, всем хватит.
1: Правда?
0: Честное слово. Вот, держите. Приятного аппетита.
1: Спасибо. Огромное спасибо. А, кстати, вот, например, маракасы тоже делают из сушеных фруктов. Так что действительно целый оркестр набирается. Полезная вещь, фрукты.
2: И вкусная.
0: Еще хотите?
1: Нет, спасибо. Мы наелись.
0: Точно? Ну ладно. Но как же здорово, что вы сегодня ко мне пришли. Вы меня просто спасли. Я ведь и правда решила, что я трусиха.
3: Да почему трусиха? Подумаешь, испугалась один раз. Да если хочешь знать таких людей, кто вообще никогда ничего не боится, вообще в природе не существует. Каждый чего-нибудь боится.
1: Точно! Даже я!
0: Да? Да что ты? И чего ж ты боишься?
1: Щелбанов!
0: А зачем споришь все время? Ясно же, что можешь проспорить. Ну, тут уж как повезет.
3: Это вот так свой страх побеждает.
1: Смейтесь, смейтесь.
0: Да я не над тем, что ты Щелбанов боишься, смеюсь. Просто ты такой спорщик, даже удивительно. А Щелбанов, что ж, я тоже боюсь. Кто их не боится-то?
3: Все боятся, потому что никто со мной не спорит, кроме тебя. Потому что я лучший в мире песневед.
1: Ага, и сказковед, и зверевед. Знаю, знаю. Но ничего с собой поделать не могу. Вот хочется спорить, и все тут.
0: А ты с собой борись. Вот я победила один страх и еще победю. Ну, то есть, побежу.
3: Нет такого слова.
0: А как надо говорить?
1: Ну, побежду.
3: Спорим, нету и такого слова, побежду.
1: Вот, вот, он опять меня подначивает. Ну, как тут не поспорить?
0: Да не надо спорить. Блюмс, как надо сказать?
3: Можно сказать «смогу победить» или «попробую победить». Как-то так.
0: А, запомним. Ой, родители вернулись.
3: Нам пора. Ты, если чего, не унывай. Не забывай, что у любой неприятности всегда есть какая-нибудь другая, приятная сторона. И сразу станет гораздо веселее жить. Ага.
1: Точно! Вот если бы ты не испугалась прыгать, то не победила бы свой страх. А так ты молодец!
3: Вот-вот, не хнычь. А мы еще вернемся на днях.
1: А чтобы ты не скучала, мы тебе песенку подарим.
3: Счастливо! Слушай песенку.
4: Жил отважный капитан. Он объездил много стран. И не раз он поразил океан. Раз 15

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.
3: Но не раз.

0: только смелым покоряют за моря.
1: Понравилась программа? Еще больше выпусков ты найдешь на сайте детифм.ру, а также на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.

0: радио.
1: Как устроено детское радио?
2: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
3: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать!
4: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
5: Мы думали.
6: И так и не отгадали, что во мне.
7: А ведь могли спросить.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Секретом.
3: Понял. Класс. Игра «Сундучок с секретом».
2: Новые призы и новые загадки.
3: Каждый день
2: на детском радио. Сыграй со мной.
4: 0+. Реклама.
5: От насморка – коризалия.
6: От соплей – коризалия.
7: От соплей – коризалия.
8: От всех видов насморка – коризалия.
5: Коризалия – натуральные таблетки от насморка из Франции. Уменьшают насморк уже на третий день приема.
6: Для взрослых
7: и детей с полутора лет.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Реклама.
10: Слушаю.
11: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
10: Что случилось, Добрыня?
11: Чудо-юдо сказки портит.
10: Это чудо-юдо, который из былин?
11: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
12: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
13: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 9.

пути, может встретиться опять. Кошки, мышки, мышки, кошки, надо под руку шагать. Кошки, мышки, мышки, кошки, надо под руку шагать.

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Оказывается, крысы любят играть в прятки. Ученые из Германии провели такой эксперимент. Взяли 6 лабораторных крыс и с помощью угощений заставляли их выполнять задания – прятаться самим или искать человека. Потом лакомство убрали, а грызуны продолжали с удовольствием играть. На то, чтобы научить крыс игре, ушло около 2 недель. В результате каждый раз животные стали прятаться в новом месте, а также быстро находить своих партнеров по игре – людей.
2: А знаете ли вы, что...
0: Есть на завтрак мороженое полезно. Ученые из Японии посоветовали есть на завтрак мороженое. Они провели наблюдение и выяснили, что люди, которые съедают этот десерт в первой половине дня, до вечера чувствуют себя бодрыми. Также им легче оставаться внимательными. Однако подождите радоваться, не всякое мороженое подходит для полезного завтрака. Ученые говорят, что наш любимый десерт из магазина содержит очень много сахара и жира, поэтому есть его часто опасно для здоровья. Так что если завтракать мороженым, то уж тем, которое вы приготовите дома.
2: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
0: Для взрослых и детей одни и те же продукты на вкус разные. Дело вот в чем. Есть на нашем языке такие штуки, которые распознают вкус пищи. Называются они вкусовые рецепторы. И у ребенка их оказывается в 3 раза больше, чем у взрослого. Поэтому мы, ребята, так хорошо ощущаем сладкие вкусы. И не очень-то любим овощи или, скажем, оливки. Хотя есть еще одно объяснение, почему мы любим сладкое. Специалисты говорят, что сладости действуют как легкое обезболивающее. Ушиб коленку, съешь шоколадку, и уже не больно. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.

0: воет.
1: Сима, позволь поинтересоваться, кто тебе разрешал грызть этот книжный шкаф? Он стоит в нашей библиотеке с 19 века. Если ты прогрызешь ножку насквозь, то шкаф упадет, разобьется, и редкие фолианты, которые в нем хранятся, могут тоже пострадать. За такое поведение, Сима, ты будешь остаток сегодняшнего дня стоять в углу рядом с пыльной шваброй. Все, что ты сейчас говоришь, не объясняет, почему ты решила испортить старинный шкаф.
2: Я хотела отгрызть у него круглую деревянную ножку, чтобы сделать еще одного мышонка.
1: Из ножки?
2: Из кусочка дерева. В сказке «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» папа Карло из полена сделал деревянного мальчика и он ожил. Я тоже сделаю деревянную мышку, и она оживет, и будет у меня подружка. Чтобы сделать мышку, хватит и ножки шкафа.
1: Сима, послушай, пожалуйста. Ты, конечно, можешь отгрызть ножку у шкафа и выточить из нее мышонка, но он останется деревянным.

0: Буратино ожил, потому что он сказочный персонаж. А мы с тобой нет. Но я обещаю чаще с тобой играть.
1: А ты не обманешь?
0: Нет, конечно.
1: Хорошо, тогда я не буду отгрызать ножку у шкафа, раз она все равно не то же самое, что волшебное полено. Пи!
0: Любое полено чуть-чуть волшебное.
1: Как это?
0: А так, в древнерусском языке

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Чуть волшебное.
3: Как это?
2: А так. В древнерусском языке был глагол «полети». От него и произошло слово «полено», которое означало «то, что горит». Первоначально так называли черные обугленные, но не прогоревшие дрова. Но потом значение слова стало шире. Теперь полено — это вообще любой кусок дерева, предназначенный для топки. Выходит, что было полено обгоревшим, а стало целеньким, чем не волшебство.
3: Здорово! А давай ты мне еще сказку вслух почитаешь?
2: Какую?
3: «Золотой ключик».
2: Договорились. Пошли искать книжку.
4: Детское радио.
5: Детское радио.

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: У меня есть подружка, веселая лягушка. Больше всего на свете она любит каникулы и путешествовать. Куда она отправится в очередной раз? А это я решаю. Волшебный глобус. Куда отправлю, туда и полетит. Кручу, верчу.
3: На каникулы лечу.
5: Программа «Каникулы лягушки-путешественницы». Слушайте на детском радио.
3: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
6: Ноль плюс.

0: ТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.

0: «Ну и ну» придумали в России.
1: С Крутилкиным и Вертелкиным.
2: Со мной
3: и со мной.
0: История 19-я. Разрушитель льдин.
3: Ветер. Он дул так, что я слышал это внутри моего холодильничка, моей сломанной машины времени. Куда она забросила меня на этот раз? «Смелее, Крутилкин, смелее!» — сказал я себе и открыл дверцу. И тут же ее закрыл, потому что ветер был... И мороз был... И снег валил сплошной стеной. «Я что, в Арктике?» — сказал я, дрожа от холода. «Я попал к белым медведям!»
4: «Ну скажете тоже, сударь, Арктика, медведи, весна на дворе, а вы Арктика. Но в одном вы правы, эти фух и бр мне нравятся. А до Арктики и медведей я как-нибудь непременно доберусь. И уж там-то я покажу себя во всей красе».
3: «Кто это я?» — спросил я, перекрикивая ветер, и тут вдруг... Да, вот так! Как загудит! Два раза! Подряд! Этот звук был таким громким, что я не расслышал, что ответил мне голос, а лишь почувствовал, как то, на чем я стоял, вдруг задрожало, приподнялось, потом резко опустилось, и раздался чудовищный хруст. Площадка, на которой стояли мы с холодильничком, покачнулась, но я удержал равновесие, успев ухватиться за перила, которые заметил за пеленой метели. Одной рукой я держался за перила, а другой удерживал свой холодильничек, который так и норовил поскользить куда-то прочь от меня.
4: «Не бойтесь, сударь, сейчас я выровняюсь».
3: Опять раздался гудок. Из трубы, которую я с трудом разглядел за снежной пеленой, повалил густой черный дым. И опять раздался этот жуткий хруст.
4: «Курс Кронштадту держать и колоть, крошить, ломать».
3: «Кого? Зачем?»
4: «Им не сыграть со мною в кошки-мышки. Крушу, давлю, ломаю вас я, белые ледышки».
3: «Какие ледышки?»
4: «Белые. Не страшен ветер и снег с небес. Всех расколет ледорез».
3: И тут я все понял. Ну, конечно! Колоть, крошить, ломать. Кронштадт, ледорез,

0: Осталось только обнаружить в моем холодильничке сосиску и отправить сообщение Вертелкину.
1: Весь день сидеть на стуле перед холодильничком в ожидании сообщения от Крутилкина. Что может быть мучительнее? Только разве что через каждые 5 минут открывать дверцу, проверяя, не появилась ли сосиска. Но сосиски не было. Я поставил в холодильничек бутылочку кетчупа, потом тюбик горчицы, потом пакетик майонеза, открыл баночку с горошком и высыпал его на блюдечко с голубой каемочкой. И тоже поставил в холодильничек. Я думал, все это поможет мне приманить сосиску, но тщетно. Да, красивое слово «тщетно». Оно означает «бесполезно», «напрасно», «зря». И вот в тот момент, когда я уже отчаялся что-либо получить от Крутилкина, и все попытки получить сообщение были тщетны, оно пришло. Но было оно весьма странным. На полочке лежал лед. Да-да, крупные куски льда. Потом средние кусочки, на которых и лежала сосиска. А за ней тоже лежали кусочки льда, но уже совсем маленькие и как бы разбросанные в разные стороны. Я смотрел то на льдинки, то на сосиску, то на сосиску, то на льдинки, то на льдинки, то на сосиску. А потом начал прыгать и танцевать. Сосиски, льдинки. Я знаю, где Крутилкин. Я знаю, где он. На табло моего холодильничка, моей исправной машины времени, я набрал год 1864.
0: Вертелкин появился внезапно. Дверца его холодильничка, его исправной машины времени, распахнулась, и оттуда показалась фигура в толстом пуховике, валенках и зимней шапке. «Привет, Вертелкин! Я знал, что ты догадаешься!»
1: «Привет, Крутилкин! Куда плывет этот ледокол?»
2: «Не плывет, а идет, так говорят моряки. И никакой я не ледокол, я ледорез».
1: «Ну да, вы же мне винтовой пароход-буксир-пайлот. Именно из вас кронштадтский судовладелец Михаил Осипович Бритнев и сделал первый в мире ледорез, ну, в смысле ледокол».
2: «Да, это я и есть. Хожу по Финскому заливу от крепости Кронштадт, что расположена на острове Котлин».
0: «Это недалеко от Санкт-Петербурга».
2: «И крушу, давлю, ломаю лед. Раньше как лед раскалывали? С носа корабля сбрасывали тяжеленные гири. Бабах!»
1: «Да, лед разламывался так, хрясь!»
0: «Гири поднимали на борт с помощью специальных паровых машин. Чух-чух-у, чух-чух-у».
1: «Корабль чуть проходил вперед, и по новой гири, значит, бабах! Лед, хрясь! Подняли гири, так чу-чу-чу-чу, опять бах! И все, короче!»
0: А Михаил Осипович Бритнев не стал возиться с этими гирями. Просто срезал нос у буксира пайлот.
1: И он стал таким тупым.
2: Тупым?
1: Ну, тупым не в смысле неумным, а в смысле неострым.
0: Бритнев укрепил нос корабля, и при движении корабль как бы стал забираться на лед и...
2: И... хрясь, как вы говорите, раскалывая его своим весом.
1: Первое испытание буксира-ледореза, которого потом назовут ледоколом, прошло 22 апреля 1864 года.
0: Спустя 6 лет после его создания в Европу пришла суровая зима, и река Эльба, что в Германии, замерзла.
1: По чертежам Михаила Осиповича Бритнева там был построен ледокол. Он и колол лед в порту немецкого города Гамбурга.
0: Так, о первом ледоколе, придуманном в России, узнал весь мир. А еще в нашей стране был создан и первый арктический ледокол, и первый атомный.
2: Вода морская.

нравится легко буксир Пайлот. Когда-то обычным буксиром я был, по гладкой воде корабли водил. Но однажды мне изменили нос, лед крошитель.

0: на пресс. За полский налет и хрясь, хрясь, хрясь. Такого не видел никто отродясь. Больше не нужны тяжелые гири. Первый в мире ледокол придуман в России.
1: Вертелкин! Вертелкин! Ты зачем эти гири в мой холодильничек запихиваешь?
2: На всякий случай.
1: На какой такой всякий случай?
2: А вдруг тебя твоя сломанная машина времени куда-нибудь...

0: в Арктику отправит. Будешь там гирями лед и колоть.
1: Продолжение в следующем выпуске программы.
2: С Крутилкиным и Вертелкиным.
1: Этот и другие выпуски слушайте на сайте Детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».

0: нравится? Мне Кипитоша.
1: А мне Веснушка.
0: А мне Кипитоша.
1: Нет, Веснушка.
0: Кипитоша.
1: Веснушка.
0: Кипитоша.
1: Веснушка, Веснушка, Веснушка.
0: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему, Веснушка.
1: А может и Кипитоша.
2: Утро с Веснушкой и Кипитошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится?
3: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело, сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
4: Мам, только не выключай!
3: Детское радио живет. Детское радио любит вся семья.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Какой у вас почерк, такой и характер. Писать умеют многие из вас. Кто-то печатными буквами, а кто-то как взрослые. Ученые говорят, что по вашему почерку можно определить характер и поведение, ведь рукой пишущего управляет его мозг. Важно все – размер букв, их форма, нажим и наклон. Если почерк неровный, у человека бывают частые смены настроения. Если есть в душе какие-то страхи, письмо будет сжатое, буковка к буковке. У тех, кто уверен в себе и спокоен, между словами большие пробелы. Чересчур мелкий почерк говорит, что ты требователен к себе. А крупные буквы указывают на твердый характер и сильную волю.
2: А знаете ли вы, что...
3: Кто ест рыбу, тот лучше соображает. А теперь, ребята, новости, которые заставят вас по-другому взглянуть на рыбу и рыбные котлеты. Многие из нас такую пищу не любят или едят редко. А зря! В Америке провели эксперимент. Собрали 500 детей и опросили их, кто и как часто ест рыбу. В одну группу собрали тех, кто рыбу любят, в другую – всех, кто ест рыбу раз в неделю из-под палки. Затем дали детям сложные задачки и умные тесты. Дети в первой группе – любители рыбы. С заданиями справились намного быстрее. Так специалисты доказали, что работе детского мозга помогает специальное вещество – омега-3. Именно в рыбе оно содержится в наибольшем количестве.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Михаил Потапыч лучше безымянного мишки. Ученые выяснили, какие книги нужно читать младенцам. Провели такой эксперимент. Родителям малышей раздали книжки двух типов. В одних герои были без имен, просто кошки да зайки. В других книжках все персонажи имели имена. Мамам и папам дали задание 2 недели подряд читать книжки только одного типа. Ученые в это время на компьютерах измеряли активность мозга малышей. Оказалось, если у героев книг есть имена, дети вдумчиво слушают, дольше рассматривают картинки и различают персонажей, то есть тренируются внимание. А это влияет на развитие интеллекта ребенка. Так что если будете выбирать книжки для своих младших сестер или братьев, вспомните об этом. Михаил Потапыч лучше обычного медведя. Наукой доказано. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
5: Много песен на детском радио.

0: Дивіться. Сєтське радіо!
1: Детское радио. Детское радио.

0: будет 5.
1: Живет в замке. Собственного имени не имеет. Все зовут ее по внешнему виду и по ее работе. Обычно появляется в сказке один раз в год. Отлично ладит с детьми. Легко отличит хитреца от храбреца, а добряка от умника. Вся их дальнейшая судьба начинается с нее. Решение принимает быстро, но с учетом детских желаний. Видит не глазами, а пустотой, которая у нее внутри.
0: Кто будет петь?
2: Поет распределяющая шляпа.
3: Пуффендуй или когтевран, я выбираю факультет.

0: за лайками! Лучшие из лучших!
1: Все песни из шоу «Гонки за лайками» слушай и скачивай на Яндекс.Музыке в разделе «Песни героев сказок».
2: Детское радио.
3: Детское радио.
1: Детское радио.

0: некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
1: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
0: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
1: 0+.
2: А знаете ли вы, что...
3: Роботы бывают жидкими.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
2: «Ужасно интересно»
4: то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.

0: Необыкновенные истории обычных вещей.
1: После того, что я сегодня увидел, точно знаю, кем буду. Всем классом ходили в гончарную мастерскую. Сразу понравилось, как гончар руку протянул и сказал: «Зовите меня мастер». Потом смотрю, он берет шар из глины, садится за круг гончарный и начинает правой ногой на педаль внизу.

0: держать. Раз, два, раз, два. При этом круг начинает вертеться. Мастер резко так бросает глину в центр круга и слегка руками направляет глиняный шар. Через 15 минут кружка готова. Мастер подарил мне кружку из своей коллекции.
1: Я кружка, которую мастер подарил Дениске. Пока жила у мастера, я такое узнала о своей родне, что первыми много тысяч лет назад появились кружки из глины и дерева, металла и камня. Потом стеклянные, фарфоровые, алюминиевые, серебряные. В 15 веке были оригинальные противоядные кружки из кокосового ореха. Орех покрывали резными узорами, вставляли в позолоченную оправу. Были еще кружки Black Jack из черной кожи с серебряными краями, ценились в Англии. Пиалы, кружки без ручки в Японии. Фантазия наших создателей и сегодня без границ. Кружка-копилка, пепельница, гольф. Еще появилась термокружка для ленивых с маленьким пропеллером внутри. Она сама размешивает содержимое. Во Франции в X веке гончары стали первыми в Старом Свете изготавливать кружки с ручками. Они делались специально для того, чтобы пить из них горячий бульон и не обжигать пальцы. Для этого на кружках ручек не было вовсе. Вспоминаю, как мне пришлось попотеть, пока на полку с коллекцией мастера попала. Когда я глиной была, мне жилось спокойно. Попала в гончарную. Здесь меня мяли, катали. Больно было. Но когда меня на круг положили, такой кошмар начался. Перед глазами все ходуном ходило. Мастер остановил эту круговерть, но не успела я его поблагодарить, как он поставил меня в печь. Ох, там и жара! Только я обрадовалась, что из печи меня достали и, наконец, оставили в покое, как мастер приступил к раскраске лаком. Я задыхалась, но потом снова была печь. Думала, сгорю дотла. Разместившись на полке с другими кружками, не верила, что выжила. Я была горда, когда Денис выбрал себе в подарок меня, назвав лучшей. Не знает Дениска, как дорого заплатила я за свою красоту.
2: Необыкновенные истории обычных вещей.

0: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
1: мультики!
0: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио.
2: Я стараюсь не пропускать ни одной передачи на детском радио. Ведь из них можно узнать столько интересного. Папа часто удивляется: «Веснушка, откуда ты это знаешь?» А мама отвечает: «Веснушка у нас теперь маленький профессор всех наук на свете». Это точно! Детское радио обо всем на свете рассказывает.
3: Детское радио. Детское радио.

0: вокруг скучала. А едва запела, все повеселело. Назови-ка его.
1: В Москве 10 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ну что, уроки?
4: Нет.
3: Уроки любопытства? Уроки любопытства. С почтальоном дядей Сашей.
1: Всем, кто слушает Детское радио, доброго дня. Это я, дядь Саша. На нашем календаре 13 сентября, воскресенье. Вот, ребятки, сижу я сейчас, смотрю на улицу, а там птички летают. С ветки на ветки перепрыгивают, перескакивают. Я вот думаю, как же все-таки хорошо быть вольной птицей. Летишь себе на просторе, так вот свободно, без напряжения. Меня из окна можно за разными птичками наблюдать. Там и голуби, и воробьишки, и вороны снуют туда-сюда, ищут себе пропитание деловито. А вон там, высоко в небе, вон там, появился клин каких-то больших птиц. А, крылья у них широкие, а сами они стройные, несмотря на большой размах крыльев. И ведь как вот у них четко все выстроено. Сперва одна птица летит впереди, остальным дорогу прокладывает. Потом другая занимает ее место. И так по очереди они трудятся и отдыхают, совершая свои ежегодные путешествия. Браво! Замечательные птицы! Вот интересно, кто вы, а? Гуси? А может, лебеди? Или утки, а? Ну-ка, стойте, да это же журавли. Ну, в общем, ладно, кто бы они ни были, похоже, у них есть опоздавший. Да, смотрите, одна птица изо всех сил машет крыльями, и выходит, у нее все как-то нескладно. Силится догнать свою стаю, но отстает все больше и больше. Ну что же такое? Что же вы, подруги-то, не подождете бедняжку, а? Так и бросьте ее на произвол судьбы.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

Так, а что это здесь у нас в кустах? Что там шуршит, а? А, там птица, ребятки. Тот самый журавль. Бедный, пытается взлететь, но крыло его смято, и видимо, он поранился. А того и отстал. Ну, подожди. Не шурши, бедняга. Так, тебе нужна помощь. Журавль довольно крупная птица, но не очень тяжелая. Думаю, запросто смогу его поднять и отнести домой. Ну-ка, давай. Иди сюда, давай, птичка. Потихоньку. Так, пойдем ко мне. Оп. Ну, вот так. Он даже не сопротивляется, ребят. Видимо, понял, что я не обижу его. Хороший журавлик, очень, очень хороший. Вот мы уже почти пришли. Бедняга. Дрожит у меня на руках. Сейчас придем домой, дам ему водички и подумаю, что делать с этим моим пернатым другом дальше. Ребятки, а кто знает, вот давайте, выручайте, чем кормить птичек? Звоните. Так, телефон здесь, 8495-134-56-64.

0: Так, ну с нами вот девочки, значит, Марина из Новосибирска и Люба из Казани. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот скажите, чем птичек-то кормить? Давайте мы с Марины начнем.
1: Ну, например, пшеном, еще хлебушком, орешками. Можно еще снегирей кормить ягодками.
0: Люба, а ты как думаешь?
1: Зерном, семечками.
0: Вот мне кажется, семечки...
1: Иногда сало.
0: Иногда сало. Ага, синички. Но сало должно быть не соленое. Это я точно знаю, не соленое. Это не просто такой сало найти. Соленые синичкам нельзя. Так, подождите, семечки. Как вы думаете, подойдет?
1: Да.
0: У меня лежал пакет семечек или... Так, подождите, где он? Я не помню. Может быть, овсянка, овсяная крупа, а? Девочки, попробуем?
1: Да.
0: Давайте.

Но, дорогие слушатели, благодарю вас за помощь. Я, знаете ли, выяснил, что в природе журавли питаются лягушками, ящерицами, насекомыми, которых у меня, к сожалению, конечно же, дома нет. Разве что мухи. Были тараканы когда-то, да и те ушли искать более лучших условий. Ну, ладно, ладно. Кроме этого, журавлики едят и то же самое, что и другие птицы. Вот мы сейчас выяснили. Семена и зернышки. Ну вот, я решил предложить ему овсяную крупу. Может, понравится. Знаете, мой журавль очень усталый, измученный. Кроме того, у него больное крыло. Вот он немножко поклевал предложенный корм, я смотрю, и закрыл глаза. Устал, наверное, спать хочет. Ну, значит, у меня появилось время узнать об этой птице побольше. Я уже выяснил, что сегодня, 13 сентября, оказывается, отмечают День журавля. Вот так совпадение, а? День этот отмечают не случайно. Тут целая история. Так, проверю, спит ли мой крылатый гость. А, так, спит. Оказывается, жизнь у этих птиц тяжелая, ребятки. Некоторые виды журавлей даже попали в Красную книгу. То есть их остается в мире очень-очень мало. И вот люди забили тревогу, запретили...

0: Сели охоту на журавлей, стали много помогать им выживать. И чтобы привлечь внимание окружающих к журавлиной судьбе, сделали даже такой день особый, как праздник, который мы с вами и с моим новым питомцем, я надеюсь, сегодня отметим.
1: Давайте с вами будем всерьез, не для игры, ко всем зверям и людям добры, добры, добры.
2: Будьте добры.
1: Это нам говорит Новый год.
2: Будьте добры.

0: добры, чтоб стал наш мир похожим на яблоню в цвету. Дари, дари прохожим тепло и доброту.
1: Будьте добры,
0: и тогда обойдет вас беда.
1: Будьте добры
0: в Новый год и потом, и всегда.
1: Будьте добры.
0: Здравствуй, утро счастливой поры.
1: Будьте добры. Я вас очень прошу.
0: Ну, пожалуйста, будьте добры.
2: Так, друзья.

Друзья мои, ну а как же мы с вами отметим День журавля? Ну, конечно же, будем знакомиться с ними поближе. Мой журавлик, тот самый с пораненным крылом, которого я подобрал в кустах во дворе, он черного цвета. Я уже посмотрел в интернете, скорее всего, относится он к редкому виду черного журавля. Они, знаете, не настолько редкие, как некоторые другие, но тоже занесены в Красную книгу. Даже есть такая особая монетка с черным журавлем у нас. Представляете, а? Вот бы мне такую денежку. Такую крохотную копию этого нашего красавца. Кстати, черные журавушки, они по журавлиным меркам маленькие. Я-то его считал крупным. Вот видите, все познается в сравнении. Хорошо, что у меня много друзей. Вот всегда приятно. А когда нужна помощь особенно. Один из моих старых товарищей – ветеринар-орнитолог. Это значит, он умеет лечить птиц. Вот я ему позвонил, сообщил свои находки, и он едет, чтобы осмотреть пораненное крыло. Это новость отличная, согласитесь. Сам я вряд ли смогу помочь этой птичке. Может, даже ей понадобится лечение. Ну, ладно, если надо, будем лечить. А иначе журавлику никогда не летать больше в небе. И это, согласитесь, этого допустить нельзя. Ребятки, а пока мы ждем ветеринара, позвоните и расскажите, каких вы знаете птиц, которые, ну, совсем не летают. 8-495-134-5664 – это номер, по которому можно со мной связаться.

0: Ну, ребятки, сегодня удивительный день. Утром прямо к моим ногам упал несчастный журавль с больным крылышком. Только что его осмотрел мой друг, специалист по птицам, и сказал, что крыло будет двигаться. Вот, это очень хорошая новость. Сейчас моему питомцу нужен отдых, хорошее питание и уход. А потом, возможно, он сможет вернуться к своим сородичам. В эти осенние дни птицам приходит пора улетать в теплые края, на зимовку. Одни за другими нас покидают ласточки, гуси, журавли. Так уж задумала природа, что они, эти пернатые, одни приспосабливаются к изменениям времен года, а другие мигрируют, то есть меняют место жительства. Все это зависит от питания. Нет еды, птицы летят туда, где она в изобилии. Ну, а мы, люди, сегодня независимо от температуры на улице. Правда же, ребятки? Поэтому в любое время года любим веселиться и играть. Да, друзья мои, ну, это отдельный разговор. Алло, у нас кто-то есть здесь, да?
1: Да,
0: есть. Олеся? Алло. Добрый день. Здравствуй.
1: Добрый день.
0: Здравствуй, здравствуй. Каких ты знаешь птичек, которые, ну, совсем не летают?
1: Ну, пингвин и страус.
0: Пингвины. Так, страусы. А птица киви летает, как ты думаешь?
1: Думаю, что да.
0: А, да нет, она не летает. Бегает. А почему они не летают? Вот пингвины, например.
1: Потому что у них маленькие крылышки, маленькие крылышки и масса тела большая.
0: Потому что они научились добывать пищу под водой. Там много рыбы, поэтому им и не надо летать. Вот так.

0: Джастин Бин знаю.
1: Баха знаю.
2: Стихи пингвины знаю и знаю спорт.
3: Стихи пингвины знаю и знаю спорт.
4: И с людьми пингвины ходят

А я механический робот, со мною проделайте опыт, стой

только я одна. Читала я в научной книжке, что будто люди мне родня, что девчонки и мальчики.

0: Рад, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Я попросил его не отвлекаться и продолжить разговор.
3: Гном сделал еще несколько кругов, уже спокойнее, и подошел к нам.
4: Он то и дело суетливо одергивал зеленый бархатный кафтанчик.
5: Ой, что такое?
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
6: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
7: матрешка, очки, пальто, ножницы, утюг, хлопушка, спички, утрясёны.
8: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
9: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей» каждый день с понедельника по пятницу на детском радио.
10: А знаете ли вы, что...
11: Лучший подарок для лося – это соль.
9: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
10: «Ужасно интересно».
12: Все то, что неизвестно.
9: По выходным на детском радио.

0: Уроки любопытства
1: с почтальоном дядей Сашей.
2: Да, ребятки, у нас и в городе, и на природе нас окружает очень много птичек. И мы к этому как-то, знаете, привыкли, что перестали их замечать. А ведь птицы бывают людям хорошими помощниками. Вот. История это доказала. Однажды один властный правитель приказал прогнать воробьев всем своим подданным, дал приказ. Те начали их истреблять. И в результате страна погрузилась в голод. Ну, насекомых, которыми питались птички, стало слишком много. И эти насекомые съели весь урожай. Так что людям ничего не осталось. Представляете, как важны птицы, поэтому надо их беречь. Вот у нас сегодня журавлик есть. Птички, кстати, тоже любят играть и умеют играть. У кого-то дома живут попугайчики, вы, наверное, знаете. Вот, и мы с вами сейчас поиграем, потому что пришло время. Игра называется «Раз словечко, два словечко». Кто желает сыграть, звоните 8495-134-5664.

0: Итак, внимание, как и обещал, стартует игра.
1: Раз словечко, два словечко.
0: Сегодня играем с Викой из Рязани. Вика здесь у нас в прямом эфире. Здравствуй.
2: Здравствуйте.
0: Дорогая Вика, какие птицы тебе нравятся больше всего? Может быть, курочки?
2: Не, мне нравятся синицы.
0: Ага, потому что они маленькие, пушистые и красивые.
2: Ну, потому что они маленькие, пушистые, красивые.
0: Похожие на лимончики.
2: Угу.
0: Да? Точно, точно, да. И снегири очень красивые. Мне снегири нравятся. А они похожи на яблочки. Ну, Вик, смотри, мы сейчас будем играть, потому что, знаешь, есть еще, кроме птиц, которые нас окружают, птицы сказочные. Каких сказочных птиц ты знаешь?
2: Жар-птица.
0: Вот. Так, на ней мы, пожалуй, остановимся, потому что много разных сказочных птиц. Птица-гамаюн, есть птица-говорун, ну и жар-птица из наших сказок. Вот про нее мы сейчас и будем слушать песню. А тебе, Вика, надо подсчитать, сколько раз в ней повторяются слова «мечтам» и «мечтать». Запомнила?
2: Ага.
0: «Мечтам»
2: да.
0: И «мечтать». Считаем эти слова. Готова?
2: Да.
0: Ну что, ребятки, и вы тоже помогайте. Слушаем и считаем.

0: Так, песенка закончилась. Вика, сколько раз ты эти слова услышала?
1: 5.
0: Ответ принимается. Спасибо, ты внимательная. Мы поиграли, немножко отвлеклись, размялись. Наш журавлик пока спит, ребятки. Я хочу вручить за игру Вики приз. Это будет игра «Джанго». Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Пожалуйста, играй на здоровье. Вспоминай детское радио. Ну и оставайся с нами. На этом игра завершается, ребятки. Скоро встретимся.
2: Раз словечко. Два словечко.

Ребятки, рассказываю. Наш больной журавлик проснулся. Отряхнулся, значит, огляделся. Стал квартиру осматривать. Интересный такой, любопытный. Пока что он просто ходит по комнате на своих длинных ногах. И летать не пытается. Но это и хорошо, ребята. Не такие уж у меня и хоромы, чтобы летать тут. С другой стороны, ему больное крыло сейчас напрягать не стоит. Пусть гуляет по квартире. Пусть отдыхает. А там, глядишь, и привыкнет у меня жить. Ну а что? Кошки и собаки тоже когда-то же были дикими зверями. Но их приручили. Вот они теперь живут с нами. С людьми. В тепле и комфорте. А у меня будет жить журавль. Что такого? Стану ему корм хороший покупать. Будет он отборными зернышками питаться. Сделаю лежанку. Ну, наподобие гнезда. Кстати, журавли свои гнезда вьют из веточек, переплетенных травой. Вот. У меня где-то лежала большая корзинка, вот все не знал, куда ее применить. А выкинуть было жалко. Вот, поставлю ее для Журочки. О, а вот и имя нашлось для моего питомца. Журочка. Научу его тапочки приносить, играть с мячиком, дом сторожить. Здорово. Вот, заживем мы с ним. Просто отлично!

Ой, ребятки, ребятки, рассказываю. Журавлик мой хлопает крылышками, хочет летать. Только вот достаточно ли окрепли его крылья? Получится ли у него взлететь-то, а? Вышли мы с ним во двор, значит. Ну, не бойся, Журочка, я тебе помогу. Давай, давай. Прохожие как-то странно на меня смотрят. Да, конечно. Не каждый день они видят человека с журавлем в руках. А между тем, птица прямо-таки рвется из рук. Только вот крыло, кажется, еще ее не очень хорошо держит. Терпение, друг мой, все получится. Так, ну-ка, давай, давай, давай, еще разок попробуем. Журавлик-то взлетел, ребятки. Все выше и выше поднимается. Какой же он красивый. Делает круг над двором. Так, и возвращается. Умница, молодец. Ребятки, у меня дрессированный журавль. Пошел еще на один круг. Во, вы бы видели сейчас его, а? Он снова взлетает, а потом спускается ко мне. Вот это да. Уверен, ребята, мы будем друзья навек. Эх, летом поедем в деревню. Там ему привольно будет, радостно. Сможет он летать над полями, лесами. Конечно, здесь в городе дикой птице не так хорошо. Но ничего, ничего. По выходным начнем выбираться в парки или за город. Вот, будем так вместе жить, интересно. Ребятки, а как вы думаете? Или, может, знаете, а бывают в природе журавли, которые, ну, не улетают на юг, в теплые края, остаются на месте? А? Звоните 8495-134-5664.

0: Ваня нам сумел дозвониться из Новосибирска. Ванечка, привет.
1: Привет.
0: Здравствуй. А какие птички у вас живут?
1: Здравствуйте.
0: Расскажи. У вас там дома?
2: Воробьи.
0: Хорошо.
1: Голуби.
0: Голуби.
2: Журавли тоже живут.
1: Журавли.
0: И журавли живут. А как ты думаешь?
1: Филушки.
0: Как вот ты, Вань, как ты считаешь, есть ли такие журавлики, которые никуда не улетают и живут оседлым образом жизни? Вот, ведут оседлый образ жизни.
2: В России нет.
1: В России нет. Африканский. Индийский.
0: Какой ты молодец, слушай-ка, а? Ведь вот знаешь, есть такой венценосный журавль, крупная птица из семейства журавлей. Вот она как раз-таки живет в Африке, там всегда тепло, поэтому она никуда не улетает. Клюв у нее не такой большой, красивая птичка, с хохолком, с красными щеками, с розовыми, да? Вот-вот-вот. А знаешь ли ты, что журавли-то это у нас, ой, птицы, которые появились во времена динозавров около 60 миллионов лет назад.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Которые появились во времена динозавров. Около 60 миллионов лет назад. Вот, представляешь, они динозавров видели.
3: Ничего себе.
2: Да, Вань. А ты хотел бы увидеть динозавра?
3: Говори.
2: Ну, в зоопарке, может.
3: Да.
2: Да, конечно. Если бы он в зоопарке сидел там, можно было его даже, если бы разрешили, чем-то покормить. А вот что едят динозавры, мне кажется, об этом надо следующую программу делать. Отдельную. Ванечка, ну молодец, ты меня порадовал своим ответом. Молодец. Спасибо, ребятки. Возвращаемся к нашему Журочке.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Молнии бывают линейные, шаровые, но есть одна особенная – уральская. Это явление не природное, а спортивное. Об уральской молнии я вам сейчас и расскажу. С вами спортивный комментатор детского радио Захар.
0: Оле, оле, оле! Оле, оле, оле. Каждую неделю новая программа.
2: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
3: Сказку слушать. А ты?
4: И я.
3: Включай.
4: Погоди, погоди, это ж только вечером, на ночь.
3: Ладно, ладно, подожду.
2: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
5: 0+.
6: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело, сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
7: Мам, только не выключай!
6: Детское радио живет.
8: Детское радио любит вся семья.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Рядом, а не видно. Без языка, а слышно. Говорит, поет, скучать не дает. Назови-ка его.
1: В Москве 11 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ну что, уроки?
4: Нет.
3: Уроки любопытства? Уроки любопытства. С почтальоном дядей Сашей.
1: Доброго дня, мои дорогие радиодрузья. Это дядя Саша. Сегодня мы с вами отмечаем День журавля. Это очень важный праздник, напоминающий нам о том, что надо беречь природу, заботиться о животных и птицах. Сегодня вот я позаботился об одном журавлике, и теперь он живет у меня. Ну что, Журочка, нагулялся? Давай, пойдем домой, давай. О, стойте-ка. Снова в небе появились птицы. Стая журавлей. И кружит она прямо над нами. Это что же они, получается, заметили, что потеряли одного из своих, решили вернуться? Ну, нет уж, уже нет. Теперь он живет у меня. Слышите? Я ему гнездо в корзинке устроил, а летом отвезу в деревню. Я его кормить, поить буду. Нет, Журочка, пожалуйста, не лети к ним. Ну, останься. Пойдем домой, там тепло. Еда есть. Нет, ребятки, он улетает, убывает к своим соплеменникам. Постой, Журочка! Ведь я же уже полюбил тебя, а ты меня покидаешь. Птицы сделали прощальный круг над моим домом и всей стаей взяли курс на юг. Прощай, питомец! Прощай, Журочка!

Ох-ох-ох-ох-онишки. Что-то я опечалился. Вот не было у меня никого. Жил я себе спокойно. А потом встретил птицу. Теперь скучаю по ней. Говорят, синица в руке лучше, чем журавль в небе. То есть надо ценить то, что имеешь, а не мечтать о несбыточном. Но у меня-то ведь, посудите сами, у меня же был журавль в руках. Спал вот здесь, в комнате, спрятав голову под крыло. Пил из мисочки, зернышки клевал. Что ж делать-то, а? Видимо, так для него лучше. Как бы ни печально мне было, остается только из него порадоваться, а самому постараться как-то отвлечься. А вот сделаю, например, журавликов из бумаги, а? А что? Это и развлечение, и украшение. По-моему, то, что надо ко дню журавля. Так, где-то у меня была схема. И вот, нашел. Да, я вам, ребятки, описал подробно, что тут предлагается, но, пожалуй, на слух это будет сложно понять. Лучше уж вы сами поищите или попросите взрослых помочь, чтобы нашли вам план, как сложить бумажного журавлика. Можно использовать цветную бумагу или взять вот белую, как у меня, а потом раскрасить. Пока я с вами говорю, ребятки, так уже получилось сложить половинку журавлика. И сразу настроение поднимается. Такой симпатичный получается. А вы знаете, в какой стране появилось искусство оригами, то есть складывание всяких фигурок из бумаги? А? Звоните 84951345664, номер моего телефона.

0: Друзья мои, нам позвонил Лёва из Хабаровска. Лев, добрый день.
1: Добрый день.
0: Ты знаешь, в какой стране появилось искусство оригами?
1: В Японии.
0: Да, то есть там первые начали складывать всякие фигурки из бумаги. И вот японских журавликов мы собираем по той же самой схеме. А ты слышал когда-нибудь, что японский журавль, он самый танцующий журавль? Птица настоящая. Его еще называют уссурийский журавль или маньчжурский журавль. Вот. Птица, обитающая на Дальнем Востоке. Вот не так, кстати, далеко от Хабаровска-то. А?
1: Представляешь? Ну, да, слышал.
0: Вот. У вас есть такой журавлик. Уссурийский. И вот он любит танцевать. Одни ученые считают, что он просто такой эмоциональный, любит позитивные эмоции. А другие говорят, что просто это способ общения японских журавлей. Так они знакомятся, общаются с помощью танца. Представляешь, мы бы так делали, Лев? Ты бы вместо того, чтобы подойти и сказать «Здравствуйте, я Лёва», начинаешь вдруг танцевать, подпрыгивать, крутиться волчком. И все сразу понимают, это Лев. А? Здорово бы было.
1: Ну да.
0: Лев, как в школе дела?
1: Хорошо, я уже во второй класс перешел.
0: Поздравляю, поздравляю. Ну что ж, молодец, ты правильно ответил на вопрос. Ребятки, ну а я вот уже, мне как-то полегче стало, отпустило, что называется. И я готов вам рассказать кое-что любопытное. Оставайтесь с нами.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Да, ребятки, да, друзья, в Японии журавль считается символом счастья и долголетия. Многие верят, что если сложить 1000 журавликов из бумаги и загадать любое, даже самое невероятное желание, то оно обязательно сбудется. Представляете? 1000. Хотя у меня пока что только вот 3 журавлика. Но это значит, что мне осталось всего-то 997 журавлей сложить. И счастье, как говорится, у меня в кармане. Пустяки! Ради заветного желания стоит потрудиться, правда? Но занятие это требует терпения и усидчивости, поэтому предлагаю немножко отдохнуть перед большим делом и поиграть. И вам весело, и мне тоже, ребятки. Давайте, звоните, впереди у нас игра «Да и нет, не говорить». Кто умеет и хочет играть в эту игру, жду. 8495-134-5664.
1: А ты просто...

0: Друзья, приготовьтесь к игре.
1: Да и нет, не говори.
0: С нами играет Филипп из Санкт-Петербурга. Здравствуй, дорогой Филипп.
2: Здравствуйте.
0: Играл ли ты когда-нибудь в «Да и нет»?
2: Нет, не играл.
0: Не играл. Вот видишь, ты сказал «нет». А в нашей игре «нет» говорить нельзя. И «да» тоже. Запрещаются эти слова под запретом. Надо отвечать как-то по-другому. А смотри, игра простая. Правила следующие. Я задаю вопросы, ты на них отвечаешь. Отвечать надо быстро, но нельзя, повторяю, произносить слова «да» и «нет». Ясно?
2: Да.
0: У тебя, ясно. Вот видишь, опять «да» сказал. Если мы играли, ты бы уже проиграл. Ну, давай, сейчас мы начинаем игру, Филипп. Будь внимательным. Поехали. Перелетные птицы осенью отправляются на север?
2: На юг.
0: А журавли улетают на юг? Журавли улетают на юг?
2: Остаются.
0: Почему птицы улетают?
2: Потому что им холодно.
0: Они вернутся потом в наши края?
2: Вернутся.
0: Каких птиц ты видел?
2: Голубей, ласточек.
0: А каких птиц? А каких птиц, Филипп, заводят в деревне?
2: Гусей.
0: Угу. Надо ли защищать редких птиц?
2: Надо.
0: Почему журавли исчезают? В честь какой птицы?
2: Нет.
0: Так, ну хорошо. Остановились мы на восьмом пункте, на восьмом вопросе. И я тебя поздравляю. Для первого раза это шикарный результат, Филипп. Может быть, потому что мы уже заранее потренировались, может, потому что ты думающий человек, но ты справился с этим заданием. Поздравляю! И получаешь 2 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов Хром. Увидишь спектакль «Осторожно! Чудо-юдо!», который пройдет у нас как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Подробная информация на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+. Ну что, поздравляю. Спасибо за игру. А вот почему журавли исчезают? Филипп не успел ответить на этот вопрос, я вам скажу. Потому что мы, люди, нарушаем их среду обитания, мешаем им. А этого делать не надо. Надеюсь, вы меня понимаете.
1: Ну я же говорила, да и нет, не говори. What's going on?

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Детское радио. Уроки любопытства.
1: Уроки любопытства.
0: С почтальоном дядей Сашей.
2: У всех людей, у всех зверей имеются носы. Носы важны, носы нужны не только для красы. И не вздохнуть, и не чихнуть без носа на

0: У всех людей, у всех зверей имеются носы. Носы важны, носы нужны не только для красы. И не вздохнуть, и не чихнуть без носа нам нельзя. Скажу вам я, носы не зря придуманы, друзья. И неряху мы узнаем без труда. Грязный нос неряху выдаст нам всегда. Плаксу видно даже, если нету слез. Обязательно у плаксы красный нос. У всех людей, у всех зверей имеются носы. Носы важны, носы нужны не только для красы. И не вздохнуть, и не чихнуть без носа нам нельзя. Скажу вам я, носы не зря придуманы, друзья.
1: Как устроено детское радио?
2: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
3: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать!
4: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Как поют ведущие детского радио?
5: Детское радио, радио, радио Земля. На детском радио вместе ты и я.
4: Слушай и подпевай.

0: Вместе. Включи гимн детского радио.
1: И не выключай.
0: Ноль плюс.
2: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
0: Ноль плюс.

0: Уроки любопытства с почтальоном дядей Сашей.
1: Бодрого дня всем, кто присоединился к нашей компании. Ребятки, я из старых прочитанных уже писем, прошлогодних открыток и конвертов, бывших в употреблении, сделал уже 998 журавликов. Осталось еще двух сложить, и так, что-то у меня пальцы не гнутся, и руки немного дрожат. Но я не сдамся. Надо сделать ровно 1000, чтобы сбылось мое желание. Во всяком случае, так гласит японская легенда. И я думаю, что это должно сработать. Ведь сегодня у нас непростая дата. Сегодня день журавлей. Прекрасных птиц, которые теперь становятся все более редкими. Нельзя допустить, чтобы они исчезли. Особенно один из них, мой Журочка. Журавлик, которого я подобрал на улице с больным крылышком, принес к себе домой и чуть было не оставил здесь у меня насовсем, но он поправился и улетел. И мне осталось сложить всего одно оригами сейчас, чтобы загадать желание. Вот тогда... Так, кто это к нам пожаловал в самый ответственный момент? Ребятки, минутку, посмотрю, кто там.

магическое колдовство, а? Зря, что ли, я перевел столько времени, бумаги. О, еще и сквозняк в придачу. Я, видно, дверь не запер, когда люди приходили. Так, стойте. Вот оно в чем дело, а? Монетка. Попала по двери, помешала ей закрыться как следует. Так, закрою скорее, там холодным, знаете, осенним ветром повеяло, подуло. Не зря же птицы улетают в теплые края. Они знают, что делают. Им там лучше, теплее. Еда для них пригодная, и условия, все. А как потеплеет у нас, так они опять вернутся. И, быть может, даже журавли сделают круг над моим домом. Я выйду и поздороваюсь. О, монетка. А монетка-то, оказывается, непростая, ребятки. Коллекционная. Да не журавлик. Да, тот самый. Мой, темненький. Ребятки, а вы хотели бы, как герой сказки Нильс, путешествовать с птицами? Звоните 8495-134-5664.

0: С нами Глеб из Челябинска. Добрый день, Глеб.
1: Здравствуйте.
0: Ты знаешь про Нильса? Слышал что-нибудь про этого мальчика, который путешествовал вместе с гусями?
1: Да.
0: А ты мультик смотрел? Или тебе книжку читали? Или ты сам читал?
1: Мультик смотрел и книжку читали.
0: Ну, тебе понравилось?
1: Да.
0: А ты бы хотел так же, так же отправиться с птицами далеко-далеко?
1: Не знаю.
0: А куда бы ты полетел?
1: В Африку.
0: Почему?
1: А, нет, в Америку.
0: Ну вот. В Америке... Америка большая. Там тоже много разных мест интересных. Есть и большие города, есть... Америка северная, южная, да?
1: Угу.
0: Какая есть Америка-то? Ну-ка. В общем, большая, да?
1: Да.
0: Латинская Америка. Так, значит, путешествовать ты не боишься. А где ты уже побывал?
1: В Москве.
0: Вот. А Москва-то лучше Америки?
1: Да.
0: Ну, видишь как. Кстати, кроме шуток, Москва, по-моему, самый удобный город для жизни. Но сейчас там людей очень много живет. Видел ты, как много в Москве людей?
1: Да, и китайцы.
0: Разные люди, разные, из разных стран приезжают. И всем здесь нравится. Но ты-то хочешь, конечно, сразу домой.

А знаете, ребятки, кажется, я разобрался, что к чему. И помогла мне в этом сказка. Честное слово, есть такая сказка про журавля. Так вот, там один старик помог журавлю раненому. Спас его, пожалел, в общем, выходил, а потом отпустил на волю. И вот через некоторое время к старику в гости пришла девушка. Причем пришла и подарила прекрасную ткань. Продав ее, старик заработал много денег. Ему захотелось узнать, кто же была эта девушка, и он попросил сделать ее еще одну ткань. Она закрылась в комнате, чтобы ткать. Старик подкрался незаметно и увидел, что девушка и была тем самым журавлем, который клювом ткал полотно. Увидев это, да, он удивился, а девушка, вернее, журавль, поняв, что секрет разгадан, улетел и больше не возвращался. А у старика на память осталось лишь одно перышко. Так вот, наверное, вы уже догадались, о чем я подумал. Ведь я, как тот самый старик из сказки, приютил журавля. И мне тоже пришлось с ним расстаться. А нежданный и неожиданный гость оставил мне на память монетку, которую я обязательно сберегу.

Ребятки, это, конечно, грустно провожать птиц, улетающих на юг. Нам в холодные времена будет их не хватать. Будет не хватать веселого щебета, яркого оперения. Остается только ждать того момента, когда птички вернутся. И когда это случится, мы сразу поймем, что наступила весна. Ну а что же нам все это время делать, а? Не будем же мы просто скучать и грустить об улетевших на юг птицах. Сидеть и грустить. Ну нет, конечно же, грустить мы не будем. А начнем заботиться о тех, кто остался. Сделаем кормушки, станем их наполнять зернышками постоянно. Ведь многие птицы остаются зимовать с нами. И будут жить на улице, где снег и ветер и мороз. А найти пропитание в холода бывает очень нелегко. Вы же понимаете, вот так что давайте заботиться о природе, рассказывать друзьям об исчезающих редких животных и птицах, и тогда, если все вместе постараются, птиц станет больше, и те, кто рисковал вообще исчезнуть с лица земли, будут кружить в небе и радовать нас своим видом. Вот, ну а сейчас я пойду раскрашивать своих бумажных журавлей.

корабликов, чтобы сделать из них украшения и подарить их друзьям. Ну, они будут кому-то поднимать настроение и напоминать, что желания могут сбываться. А мой выздоровевший журавлик, ну, я думаю, наверное, и правильно, что он улетел. Как бы он жил в городе, в бетонной квартире, в многоэтажном доме, а? Как вы думаете, ребята, а легко ли держать дома таких вот диких птиц? И нужно ли это? Звоните, поговорим. 8495-134-5664.

0: Уроки любопытства.
1: Да, друзья, уроки любопытства наши подходят к концу. Здесь со мной сейчас Амир из Уфы. Здравствуй, добрый день.
2: Алло.
1: Добрый день, Амир, как меня слышишь?
2: Чего?
1: Как слышишь меня? Не очень.
2: Еще раз.
1: Слышишь ли ты меня?
2: Я слышу.
1: Прекрасно. Я повторю вопрос. Как ты думаешь, легко ли держать дома диких птиц и вообще нужно ли это?
2: Ну, диких птиц держать, ну, будет сложно, потому что их нужно кормить, содержать, специальную клетку для этого.
1: Так.
2: У них, им там нужен специальный корм, чтобы они жили в достатке.
1: Самое лучшее, конечно, это отпустить птицу на волю. И уж если только она раненая, ее надо выходить, или совсем это маленький птенчик, который сам не выживет, тогда, конечно, его надо брать и воспитывать. А потом, по возможности, постараться поместить его в дикую природу, вернуть.

0: домой, да? У него же дом там, в природе.
1: Да.
0: Ну уж если это не получится, тогда все, эта птичка будет жить либо у тебя, либо где-то вот у людей, которые занимаются воспитанием таких птиц. Так
1: но
0: ведь?
1: Говорят, да, но ее лучше дать, типа, если она всю жизнь прожила не на воле, нужно дать людям, которые будут ее содержать, потому что она не будет уметь там что-то делать.
0: Конечно, она, во-первых, к людям привыкла, не будет их бояться. А люди же разные бывают, да? Не все добрые. Во-вторых, да, она сама, может быть, и не найдет себе там пищу, ей будет очень трудно среди сородичей, ведь она росла-то с человеком. И вот о такой птице уже придется заботиться. И нужно передать ее в правильные руки. Все верно. Согласен я с Амиром, ребятки, а я думаю, что вы согласны с нами. Спасибо тебе за звонок, ребята. День журавля продолжается у нас. Кстати, вы можете нарисовать или вырезать журавликов, сфотографировать и прислать снимок своей работы в программу «Ярмарка талантов», которая у нас будет сегодня в эфире. Номер телефона 8-916-968-0968. Сюда отправляйте ваши фотографии. Ну, а уроки любопытства наши на этом завершаются. Впереди вас ждут программы «Обхохочешься» и «Вот ведь удивили». А я, дядь Саша, встречусь со всеми через час. Мы будем передавать музыкальные приветы.

0: чего тут еще нарисовать?
1: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
2: И что же, Добрыня?
1: Придумать, что подарить.
3: У меня такая же проблема, Марья Петровна.
4: Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня.

0: сказать, лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: А знаете ли вы что?
6: Собака может рисовать не хуже человека.
7: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
9: Все то, что неизвестно.
7: По выходным на детском радио.

0: Друг мой весел и умен, знает сказок миллион, а еще поет, играет. Мне с ним скучно не бывает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Юлиана Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Полет фантазии у хозяев домашних животных безграничен. Московские ветеринары составили список редких и необычных кличек питомцев, которые приезжали к ним на осмотр. Среди кошек самыми необыкновенными именами оказались Степашка, Наполеон, Бамбуля, Зимбабве, Пузырик, Колобашка, Пуфик, Сердечко и Услада. А вот самые популярные имена у столичных котиков – Муся, Пушок и Барсик. Для собак хозяева чаще выбирают иностранные имена – Джек, Тайсон и Ричард. Но встречаются и редкие. Например, Биткоин, Майбах, Зевс, Сумрак, Танго и даже Забава Путятишна. Наверное, хозяин этой собаки – большой любитель русских былин.
3: А знаете ли вы, что...
4: Акулы и скаты любят игрушки. Ученые обратили внимание, что акулы и скаты в морских аквариумах часто подолгу лежат на дне, будто скучают. И решили их немного повеселить. Предложили поиграть в разные игрушки. На дно опустили яркие мячики для ныряния и прочные кольца. Сначала подводные

0: учителя лишь с любопытством наблюдали за новыми предметами. Но вскоре, особенно после обеда, акулы стали с ними играть. Они толкали игрушки носом, осторожно брали их в пасть и даже подкидывали мощным хвостом. Оказалось, что даже такие серьезные хищники очень любят развлекаться. Поэтому ученые приготовили для акул новые сюрпризы – резиновых рыбок и блестящие шары.
1: Ужасно интересно!
2: Все то, что неизвестно!
1: А знаете ли вы, что...
0: Все игрушки можно носить на себе! Охранник из детской больницы китайского города Даляня стал звездой соцсетей. Пользователи выкладывают его фото и видео. У него очень необычный вид. Однажды он начал вешать на себя потерянные игрушки, чтобы дети и родители могли быстрее их найти. Со временем игрушек стало так много, что они заняли почти всю поверхность униформы. Так что теперь охранник похож на ходячий магазин игрушек. Его всегда с радостью встречают маленькие пациенты. Благодаря человеку-игрушке ребята намного спокойнее переносят время, проведенное у врачей. На этом все. С вами была Юлиана Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Обхохочешься.
1: Из школьных сочинений.
2: Дед вылечил зайца и стал жить у него.
3: Однажды ежику захотелось поменяться с бабочкой крыльями.
4: Пейзаж — это такое описание природы, которое отвлекает от чтения.

0: голосом. Это я придумала!
1: Лишь бы похвастаться.
0: В общем, утки – это не круто. Болото ей надоело.
1: Любит путешествовать и обо всем, что видела, всем рассказывает.
0: «Каникулы лягушки-путешественницы» – так называется этот сериал.
2: Слушайте на детском радио. 0+.
3: А знаете ли вы что?
4: Акулы отличные акробаты.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.

0: Вот ведь удивили! С Алексеем Лысенковым.
1: Друзья, всем привет! С вами Алексей Лысенков и 12 смешных и удивительных невыдуманных историй. И первую расскажу вам я.
0: История первая.
1: Недавно мне рассказал ее один хороший приятель. У них в семье стали пропадать сладости. Причем это всегда были такие конфеты или печенья, внутри которых был миндаль. Первыми заподозрили, конечно, детей. Ну, двух мальчишек, близнецов. Те отнекивались. «Нет, это не мы. Мы вообще такие конфеты не любим». И вот как-то ночью услышал папа, мой приятель, на кухне подозрительный шорох. Входит на кухню и

0: Я напоминаю, вы слушаете программу...
1: Вот ведь удивили!
0: Друзья, спасибо вам за то, что присылаете мне так много историй, которые произошли с вами, вашими родными и друзьями, с домашними питомцами или животными, которых вы случайно встретили на прогулке. Начнем с рассказа, который прислали Никита Скворцов и его папа Денис из Санкт-Петербурга. Я назвал эту историю «А Дед Мороз-то ничего и не знает».
2: История вторая.
0: После встречи Нового года вся наша семья распаковывает подарки. Сын Никита разглядывает свой и спрашивает у папы:
3: «Пап, а почему Дед Мороз всегда приносит не то, что я у него прошу?»
4: «Как это так? Не может такого быть», – удивляется папа. «Ты разве не это в письме просил?»
3: «Нет», – отвечает Никита. «Я у него один телефон просил, а он мне другой принес, не такой крутой. В прошлом году я у него последнюю модель игровой приставки просил, а он мне какую-то древнюю принес. Все в нее уже год играют».
5: Папа подумал-подумал и говорит: «Это, наверное, потому, сынок, что Дедушка Мороз видит, как ты себя ведешь весь год, и приносит тебе подарки в зависимости от твоего поведения».
4: Никита опустил голову и тихо пробурчал себе под нос: «Если бы Дед Мороз видел мое поведение, он бы мне вообще подарки не принес».
0: Следующая история называется «Были да растаяли».
2: История третья.
0: Дочка Арина ходит в подготовительную группу детского сада. Перед самым Новым годом объявили традиционный конкурс новогодних поделок. Все дети приносили свои работы и ставили на шкафчики в раздевалке. Мальчик Вася принес чудную поделку – сани с Дедом Морозом. Полозья у этих саней были сделаны из красно-белых полосатых леденцов с загнутыми кончиками. Все ребята были в восторге от этой поделки. «Сделать полозья из леденцов!» Перед утренней прогулкой только об этом все и говорили. А когда группа вернулась после прогулки, кто-то из ребят заметил, что полозьев у саней больше нет.
4: Воспитательница стала строго спрашивать: «Куда делись полозья? Кто трогал? Кто видел?»
0: Но ребята только растерянно смотрели друг на друга и пожимали плечами. Но тут все заметили, что в группе не хватает одной девочки – Лизы. Она была самая непоседливая и вечно что-то такое придумывала. Все кинулись ее искать и нашли в спальне под кроватью. Стали спрашивать: «Лиза, Лиза, ты не знаешь, куда делись полозья от саней Деда Мороза?» Лиза причмокнула языком и, облизав пальцы, сказала:
6: «Не знаю, наверное, растаяли».
0: За эту историю я говорю спасибо Арине и ее маме Наташе, тоже из Санкт-Петербурга.
2: История четвертая.
0: Под названием «Надежно спрятал». Обычное утро. Мама и двое сыновей, Саша и Вова, завтракают. Старший Саша спокойно жует, а младший Вова сидит и размышляет.
7: Что ж такое еще съесть-то, а?
0: О, придумал! «Мам, я хочу творожок!»
8: «Да, пожалуйста», — отвечает мама.
0: Открывает холодильник, а творожка-то и нет.
4: Странно, удивляется мама. Еще вчера он был здесь. Поворачивается к старшему сыну и спрашивает:
8: «Сань, а ты Вовкин творожок никуда не перекладывал?»
4: «Перекладывал.
8: А куда?»
0: Саша, довольно поглаживая живот, отвечает: «В себя, мамуль». С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй от наших слушателей в программе
1: «Вот ведь удивили!».
0: Ну а теперь пришло время нашей традиционной рубрики.
2: История пятая. Звезды удивляют.
0: Да, забавные и удивительные истории в жизни звезд тоже случаются. И они охотно этими историями с нами делятся. Сегодня мы позвоним Алексею Ягудину, знаменитому фигуристу, олимпийскому чемпиону, а в настоящее время телеведущему. Звоню.

0: Лёш, привет!
1: Всем привет, в первую очередь, привет тебе, спасибо огромное за эту возможность быть на вашей волне, можно сказать.
0: Скажи, с тобой приключались в детстве какие-то забавные истории? Или кроме школы и тренировок времени больше ни на что не хватало?
1: Ну как же, а домашнее задание? А час счастья даже не час, а 50 минут Санты-Барбары. Вот это действительно самое яркое.
0: Тебе разрешали смотреть «Санта-Барбару»?
1: Да, 90% серии я посмотрел. Ну, я к тому, что 10% порой забирали провод от телевизора, когда совсем был завал с уроками и не подпускали. Я помню, я сижу, эту лапшу куриную ем, «Санта-Барба-па-па-па-пам», пошли вот эти арки многочисленные, Келли, Мейсон, господи, какое счастье, очередная серия «Санта-Барбара». Мама сидит напротив, спиной к телевизору, на меня смотрит, говорит, давай быстрее ешь, то есть, ну, быстрее надо идти уроки делать. А я еле-еле, а бабушка моя говорит, Зоя, моей маме, ну, не торопи его, ну, парень устал, тренировки, ну, бабушка, понятно, защищает всегда. Дай ему спокойно покушать. Я говорю, да, так проголодался. Я говорю, бабуля, а можно еще добавки? А еще супа? А сам ты понимаешь, что у меня-то, собственно, акцент идет на Санту-Барбару.
0: То есть вот. Есть надо 50 минут.
1: Да.
0: Приходится просить добавку, все что угодно.
1: Главное, есть надо медленно и просить добавку, чтобы растянуть это удовольствие как гастрономию, так и телевизионное удовольствие.
0: Это был Алексей Ягудин и его история «Куриная лапша из Санта-Барбара» или «Как перехитрить бабушку».
2: Вот ведь удивили!
0: Следующую историю, которую прислали мама Наташа, сын Андрюша и дочка Анечка из Москвы, я назвал «Атомные водоросли».
2: История шестая.
0: Как-то раз мама везла 5-летнего Андрея утром в садик. И по дороге в машине они, как всегда, слушали детское радио. В эфире говорили о праздновании 75-летия атомной отрасли. Андрюша резко повернулся к маме и говорит: «Мама, я хочу туда!» Мама удивилась: «Куда, сынок? Куда ты хочешь? В атомную отрасль?» Андрюша откинулся на сиденье, мечтательно закрыл глаза и говорит: «Да, туда, в атомные водоросли!»
2: История седьмая.
0: Человек. Это звучит гордо. Наш 5-летний сын Даня очень интересуется темой «Строение человека». Часами может слушать мамины рассказы и читать книжки, рассматривать картинки и смотреть мультфильмы. Главное, чтобы там рассказывалось, как устроен человек. И вот как-то собирает мама Даню в детский сад и ласково говорит: «Котик мой, веди себя в садике хорошо». Даня очень серьезно отвечает: «Я не котик». «Ну тогда рыбка ты моя», — говорит мама. Даня еще серьезней: «Я не рыбка». «Ну солнышко ты мое», — продолжает мама. Даня не выдержал и говорит: «Я не солнышко, я, мама, человек». За эту историю мы говорим спасибо папе Дмитрию из Новосибирска.
2: История восьмая.
0: Я назвал ее «Загадочный голос». Погожим летним днем мы всей семьей собрались ехать в деревню на машине. Папа сел первым на водительское сиденье и стал прогревать мотор. Мама в это время укладывала вещи в багажник. Потом села рядом с папой и говорит: «Эх, смотри, какая погода сегодня замечательная. Может, в лес за грибами сходим?» «А волков не боишься?» — говорит папа. И вдруг откуда-то из мамы раздается тонюсенький детский голосочек:
3: «А волков не боишься?»
0: Оказалось, что эта дочка забыла свой игрушечный говорящий телефон на сиденье, на которое села мама. Эту историю нам прислали мама Соня и дочка Лиза из Рязани. Вы слушаете «Детское радио». С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей в программе.
2: Вот ведь удивили!
0: Я уже говорил, что люблю читать книги о великих людях. Такие книги очень поучительны. А еще в них всегда есть смешные истории. Ведь исторические личности – такие же люди, и ничто человеческое им не чуждо. Сегодня я расскажу вам историю, которая произошла с великим философом Сократом. Это был величайший мыслитель. Он жил в Древней Греции. Его считают основателем науки, которая называется философия. Это такая наука о размышлениях обо всем. Как мир устроен, зачем живет человек, ну и так далее и тому подобное. Причем сам Сократ не написал ни одной работы. Все его творчество было устным, и мы знаем о нем только из работ его учеников. Круглый год Сократ бродил в старой одежде, босиком, и приставал ко всем прохожим с философскими вопросами. При этом он участвовал во многих войнах и считался настоящим героем. Именно Сократ первым сказал: «Все тайное рано или поздно становится явным». А позже изрек: «Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого». Вот вы что-нибудь поняли? Я нет. Ну а теперь я расскажу, какая история приключилась с этим великим человеком.
2: История девятая. История из истории.
0: Однажды Сократ возвращался домой после беседы с учениками. Его жена Ксантиппа была сердита на мужа. Он порог не успел переступить, как она стала ругаться на него. А потом взяла, да и окатила его водой. «Так и должно быть», – невозмутимо и даже весело произнес великий философ. «Вначале гром, а потом дождь».
2: Вот ведь удивили!
0: Впереди вас ждут еще три истории. Мы назвали их «Мокрая каша», «Чтобы глазки не болели» и «Музыкальная еда». Эту историю прислал Егор и его мама Арина из Тулы.
2: История десятая.
0: «Мокрая каша». Однажды утром мама решила приготовить на завтрак любимую кашу сына Егорки – рисовую. Когда Егор сел за стол и начал есть, мама пододвинула к нему чашку с молоком и сказала: «На, Егорушка, тебе еще и молочка». Егор удивленно посмотрел на маму и говорит:
4: «Мам, ну зачем же кашу запивать? Она уже и так мокрая».
2: История 11.
0: «Чтобы глазки не болели». Эту историю нам прислал Филипп, папа мальчика Леши из Калининграда. Субботний вечер. Вся семья смотрит интересную программу по телевизору. К маме подбегает 4-летний сын Леша и крепко-крепко ее обнимает. А потом поднимает голову и долго смотрит маме в глаза. Мама спрашивает: «Лешенька, сынок, а что случилось?» «Мама, не смотри телевизор», — отвечает Леша. «Смотри лучше на меня».
4: «Почему?» — удивляется мама.
0: «Если долго смотреть телевизор, глазки заболят. А если на меня, то нет».
5: Финальную историю сегодняшнего выпуска нашей программы прислали слушатели из города Люберцы. Это Степа и его мама Оксана.
2: История 12.
5: Музыкальный плов.
0: Воскресным вечером мама решила порадовать семью и приготовила плов по собственному рецепту с ароматными абхазскими пряностями. Пока плов готовился, по дому распространялись такие вкусные запахи, что все по очереди забегали в кухню и спрашивали у мамы: «Ну что ж такое она готовит?» Когда плов был готов, мама позвала всех ужинать. Поставив тарелку с ароматным, дымящимся пловом перед 5-летним Степой, мама спрашивает: «Сынок, ты чувствуешь, какие тут нотки?»
4: Сын удивленно посмотрел сначала на маму, потом на плов и говорит: «Нотки? Где, мама? В плове?»
0: «Да, я добавила туда южные пряности. Попробуй».
4: Сын зачерпнул полную ложку плова и отправил ее в рот. Прожевал, проглотил.

0: глотил и говорит:
1: «Мама, я чувствую».
2: «Что, Степа?»
1: «Нотки. У меня во рту целое пианино».
2: Вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй в программе
3: «Вот ведь удивили».
2: Встретимся с вами на Детском радио. Пока.
4: Детское радио.
5: Детское радио.

Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка ходу, машинист. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон.

0: колеса, скорый поезд набирает ход. Но зачем же этот день кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому в лучшее верится. Катится голубой вагон. Каждому в лучшее верится. Катится голубой вагон.
1: Что нам делать целый час? Это спросим мы у вас.
2: Детское радио представляет
3: развлекательно-мечтательный, рисовательно-сочинятельный
4: и подарковручательный час без правил на детском радио.
1: Вы сами придумываете задания для тех, кто дозвонится в эфир.
5: Спеть,
6: мяукнуть, сыграть в игру.
1: И сами выполняете задания, которые придумали для вас.
7: Изобразить слона?
1: Может и так. Ведь это «Час без правил» на детском радио. С 6 до 7 вечера по московскому времени. Нульплюс.
8: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей!

0: Москве час дня.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Музыкальный привет.
0: Доброго дня всем, кто слушает Детское радио. С вами я, дядя Саша. У нас музыкальные приветы, так называется программа, где вы можете дозвониться в прямой эфир и передать свои наилучшие пожелания, кого-то поздравить. 8-495-134-5664 по этому номеру телефона передать приветы, заказать любимые песни. Ну а пока вы дозваниваетесь, я напоминаю, что уже этой осенью на сцене Москвы и Петербурга новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Ребятки, смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в одном запутанном деле? Это, как всегда, зависит от того, как повернется сюжет. «Хрум. Осторожно, чудо-юдо» вы можете увидеть уже... Москва, Петербург, я напомнил. Увидеть совсем скоро. Рекомендую приходить пораньше, за полчаса до начала спектакля. Всех ждет веселая игровая программа с сюрпризами. Подробная информация на сайте detifm.ru.

0: Музыкальный привет. Знакомимся с первой дозвонившейся. Это Аксинья из Волгограда. Добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Ждем, Аксинья, когда ты начнешь передавать свои приветы. Кому они адресованы?
1: Детскому радио.
0: В первую очередь детскому радио, за что я тебя благодарю и тоже отправляю тебе большой привет. Что пожелаешь родным и близким?
1: Пожелаю здоровья и больших успехов.
0: И успехов. Успехи нам очень нужны, важны, потому что родители вышли сейчас из отпусков на работу, ребята пошли в школу, кто-то отправился в детский сад, и там тоже нужны успехи. А какие программы на детском радио слушаешь активно?
1: Все.
0: Какие?
1: Все.
0: Все. Это прекрасно. Приятно. Аксинья, ну что ж. А сейчас тебя ждет музыкальный подарок.

0: Музыкальный привет. Дорогие друзья, это программа «Музыкальный привет». С нами Вика из Москвы. Здравствуй, Виктория.
1: Здравствуйте.
0: Мы слушаем. Ты будешь передавать приветы?
1: Да, я хочу передать привет своей маме, папе, всем своим родным остальным, любимому братику младшему, потом своим собачкам и всем друзьям.
0: Как ты выстраиваешь свои отношения с собаками? То есть это друзья для тебя или питомцы, младшие, члены семьи?
1: Ну, это вот прям члены семьи, прям близкие тоже.
0: Давно они у вас живут?
1: Да, еще когда меня не было, они были.
0: То есть они старше тебя, и выходит, что они относятся к тебе как к ребенку?
1: Или
0: как к хозяйке все-таки? Кто у вас там главный в семье для собачек?
1: Ну, они всегда меня охраняли.
0: Конечно, конечно. Ты член их стаи. Вот, как их зовут?
1: У меня Шелли и Рэм.
0: Рэм и Шелли, если вы нас слышите, давайте на собачьем, мы передадим вам привет. Ну, а ты песенку заказывай, Вика.
1: Я хотела бы послушать Милану Чайкину «Не спешу взрослеть».
0: Так, одну минуточку. Во-первых, привет для собачек. А во-вторых, хочу напомнить всем, кто не может дозвониться по каким-то причинам в прямой эфир, пожалуйста, присылайте свои приветы сюда 8-9-1-6-9-6-8-0-9-6-8.

0: Музыкальный привет.
1: Итак, друзья, напомню, вы можете прислать нам сообщение на номер 8-916-968-0968 и передать свои приветы, а также заказать песенки. Ульяна из Раменского шлет наилучшие пожелания любимой кошечке Маруси, Дане, Пушку, папе, маме и Матвею. Так, здесь у нас еще приветик от Анны из Пскова. Она и также своим животным отправляет наилучшие пожелания Фросе, кошке, хомяку Хоме, маме, папе и бабушке. Причем кошка Фроси и хомяк идут в первых рядах, а родители с бабушкой, они там уже потом упоминаются в самом конце приветов. Ну что ж, прошу вас включить песенку «Резиновый ежик», просит Анечка. Ну, выполняю ее просьбу.

0: зефиркой в боку свистел.
1: Музыкальный привет.
2: Алиса из Москвы здесь. Здравствуй, Алиса.
3: Привет.
2: Здравствуй. Ну, ты тоже будешь отправлять приветы сейчас.
3: Я сейчас хочу отправить привет маме, папе, брату, бабушке, тетям, дядям, двоюродным сестрам, братьям, троюродному брату и всем остальным.
2: Хорошо. Будем считать, что привет ты отправила. Осталось заказать песню.
3: Я вам

0: Музыкальный привет.
1: Друзья, также Ульяна шлет большой привет своему коню Харлику и котам Стичу и Ману, а также лабрадору Арти. Вот ведь, ребятки, куда мы пришли. Сегодня целый день передаем приветы любимым животным. Так, ну вот такое сообщение. Здравствуйте, сегодня участвовали в велозабеге, видели Ириску и Кирилла Раскаскина. Передайте, пожалуйста, привет всем участникам. И поставьте песенку «По мороженому», просят Саша и Ярик. Ого! Ириска, значит, с Кириллом у нас времени даром не теряют, участвуют в велозабеге, и это хорошо, и это правильно, клянусь, я бы тоже был рядом в их рядах, но мне, ребятки, сегодня нужно быть с вами. Итак, друзья, песенка «По мороженому», на этом время приветов истекает, впереди у нас ярмарка талантов, оставайтесь здесь.

0: Это вроде школа, потому что уроки есть. А вроде и не школа, потому как это и не урок вовсе. И рассказывает этот дяденька так здорово. Говорит, что приготовил нам столько всего интересного. Закачаешься. Уроки любопытства с дядей Сашей в субботу и воскресенье.
1: Слушайте на Детском радио. 0+.
0: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
2: по щучьему велению, по моему хотению.
0: Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
1: 0+.

0: Ярмарка талантов.
1: Доброго дня всем, кто слушает детское радио. Дорогие мальчишки и девчонки, это я, дядя Саша. Ну ж, и сейчас предлагаю вам звонить в студию, чтобы выступить на детском радио в прямом эфире, как настоящий артист. 8495-134-5664. Читайте стихи, играйте на музыкальных инструментах и пойте песни. Кстати, что касается песен, вы знаете, что вы же и выбираете лучшие песни каждую неделю. А наш супермузыкальный коллега диджей Микрофоша рассказывает об этом в эфире каждую субботу в программе «Новый хит-парад детского радио». Хит-парад ТОП-20, какую песню Микрофоша назовет победителем этого хит-парада, зависит от вас. Голосуйте за любимые песни на нашем сайте детифм.ру. Ну и номер телефона прямого эфира 8495-134-5664. Ярмарка талантов открыта.

0: Ярмарка талантов.
1: С нами Алексей. Здравствуй, Лёша.
2: Здравствуйте.
1: Добрый день, как поживаешь?
2: Все очень хорошо.
1: Ты артист у нас?
2: Так точно.
1: А если артист, ты знаешь, что делать?
2: Да, я знаю петь.
1: Давай.

0: музыкой.
1: Потому что я слышу, ты не фальшивил, пел хорошо, высокие ноты держал. Это похвально. Да. У тебя получается прекрасно. А ты знаешь, почему нужно вставать во время исполнения гимна России? Вообще во время исполнения гимна.
0: Потому что гимн – это главная песня страны, и надо уважительно относиться к этой песне.
1: Так.
0: Поэтому надо вставать.
1: Так. А ты знаешь, что и у моряков, допустим, есть свой гимн?
0: Да, и
1: когда
0: знаю,
1: поднимается флаг, моряки выстраиваются в шеренги, держат равнение на флаг. Вот таковы это давние традиции, мы их соблюдаем. Ну а скажи, пожалуйста, ты сейчас где занимаешься?
0: Да, я где-то год уже не занимаюсь, но все равно опыт остался.
1: А почему оставил музыку? У тебя же здорово получается.
0: Да, у меня такая оказия случилась, то что, ну, у меня немного там с учителем, то что я не смог заниматься из-за того, что стал немного гиперактивным. Угу.
1: Разногласия, в общем. Ну и учителю тяжело было,
0: да,
1: а может и ты как-то уже подустал. Ведь подустал, это видно, это чувствуется, раз гиперактивность увеличилась. Ну, мне кажется, не знаю, надо как-то вернуться тебе к музыке. Ну, может, другим боком, да? Взять инструмент. У тебя есть какие-то инструменты на примете, которые тебе точно понравятся?
0: Ну, я сейчас играю в нашем заведении на барабанах.
1: Ага, это где? У вас какая группа?
0: У нас не группа, это просто, ну, там личная церковь.
1: А, понятно, понятно. Так, барабаны у тебя какие?
0: Перкуссии.
1: Угу, прекрасно. Это...
0: Ну, это типа такие, типа индийские, два барабана.
1: Ну, небольшие,
0: натянутые,
1: да.
0: Обычной кожи.
1: Небольшие,
0: да,
1: барабаны, да. Камерные, в общем, там и звук такой негромкий. Потому что все, когда слышат слово «барабан», особенно родители, они вздрагивают. Особенно, когда у них маленькие дети. Потому что у всех взрослых был опыт. Принесешь малышу барабан, а потом не знаешь, как от него избавиться. От барабана, в смысле, да? Так ведь?
0: Да, да, да.
1: Ну, скажи, а ты на каких вообще барабанах пробовал играть?
0: Ну, я играл на электронных, на обычных стерео, вроде бы, называется. Вот сейчас на перкуссиях играю.
1: Вот видишь, ударная установка же есть электронная. То есть, когда ты выключаешь из сети.
0: Дома.
1: У тебя такая есть, да?
0: Да, у меня есть дома.
1: Расскажи о ней подробнее. Вообще, ты на ней репетируешь часто?
0: Я репетирую, ну, редко так, можно сказать.
1: Редко. Но мне просто...
0: Да,
1: да. Меня вопрос интересует, какой? Вот если завести такую ударную установку, будет ли хотеться на ней играть часто? Или просто это как вот развлечение такое, побаловался и оставил?
0: Знаете, ну, можно сказать, да. Но если вы никогда не пробовали играть на барабанах, то вам несколько времени будет очень интересно на них играть.
1: Угу,
0: угу. Но для этого нужно обучение.
1: А потом интерес пройдет.
0: Да, да, да.
1: Хотя ведь я видел, как тренируются, ну, репетируют на таких барабанах, включают в ушах звук,
0: да.
1: Там идет композиция какая-то, а ты играешь, даешь ритмосекцию. Ну, что-то мы, однако, Алексей, заговорились. Было интересно с тобой общаться, интересно тебя слушать, спасибо огромное. Видите, какой Алексей у нас умелый, и на перкуссии играет, и вообще в музыке разбирается. Ребятки, если кто-то из вас также любит музыку или любит выступления... И готов выступить сейчас в прямом эфире, звоните 8495-134-5664. Ну и присылайте нам свои работы, конечно же, в ярмарку талантов. Номер тот же 8-9-1-6-9-6-8-0-9-6-8. Это могут быть не только рисунки, но и аппликации, и поделки. Все, что вы делаете руками, фотографируйте, отправляйте сюда. Я о них обязательно, о ваших работах расскажу миру.

0: Ярмарка талантов.
1: Друзья, ну и вот Новосибирск опять у нас на связи. Даша с нами. Здравствуй, Дашенька.
2: Здравствуйте.
1: Чем ты занимаешься? Занимаешься ли музыкой или у тебя другие увлечения?
2: Я занимаюсь музыкой, театралкой.
1: И человек ты гуманитарный, творческий. Творческий человек, да?
2: Угу.
1: А для нас что приготовила?
2: Песню.
1: Ну что, давай сначала ты выступишь, а потом мы пообщаемся. Можешь начинать.

0: 朝といえばガロジジネサゴヤワ、あなろたんにヴィリチカ、リツァンクブラリチカ。За ней ходит, за ней бродит молодой молодчик. Он ей носит дорогие подарки.
1: Алло. Да-да-да, ты в эфире.
0: Да китайки не надо. Если любишь, душа, купишь золото колечко. Уж я золото колечко прибью на крылечко. Растаскуется сердечко, выйду на крылечко. Стукну, брякну в околечко, веселю сердечко.
1: Замечательно. Скажи, Даша, вы это выучили, учили в школе на уроках музыки или там, где ты занимаешься?
0: Музыкалки.
1: Музыкалки. Вот что мне интересно, я первый раз слышу такой текст у этой песни. С детского сада ее помню, но запомнилась лишь фраза «Во саду ли в огороде девица гуляла?» Больше, ну все, ничего не помню. Оказывается, там и текст-то какой интересный, а? И ведь вот ты знаешь, у этой песни есть несколько вариантов текста. Скажем, в одной местности ее так пели, исполняли, в другом по-другому. Мотив оставался, а слова другие были. Как ты думаешь, почему?
0: Потому что песня не записывалась, и точно кто-то так услышал, но забыл и придумал свое.
1: Умница. Потом просто да, да, да.
0: Еще что-то добавил.
1: Да, именно так. Ведь не было тогда ни телевидения, ни радио. Песни передавались из уст в уста. И, конечно, ну, скажем, сочинили где-то песню в одном месте, пели ее так, а пока она там дойдет через многих людей до другого района, да, до другой области, там уже ее на свой лад переделают. Поэтому вот так вот песни различались словами. Где-то даже и мелодиями. Потому что я уже вот ребятам рассказывал раньше, два века назад еще как было. Вот стояла деревня, и люди там пели одни песни и одевались как-то по-своему. А соседняя деревня, там, что за речкой, там уже и наряды были другие, и песни, и игры немножко иные. Вот ведь как интересно, да, было? Потому что жили разные народы, они даже говорить могли на разных языках, хотя жили вот через речку. Ну что, спасибо, Дашенька. Спасибо, отлично мы с тобой пообщались. Ты хорошо выступил, ребятки. И наш номер остается прежним. 8495-134-5664. Успеет ли кто-то из вас еще выступить? Давайте попробуем, звоните. Ну а я посмотрю, что у нас в почтовом ящике.

0: Ярмарка талантов.
1: Глеб из Минска с нами. Здравствуй, дорогой Глеб. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Ты тоже будешь выступать?
2: Да.
1: Но выступать не с песней, а со стихами.
2: Со стихотворением.
1: Пожалуйста.
2: День добрый, Москва. Янка Купала. День добрый, Москва, як весна молодая. День добрый, кремлёвские зоры. Мы песню тебе, Москва, наша складаем, а песня об счастье говора. Тебе шлють приветы, наши пуши, крыницы, колгасные нивы и хаты. Бо дякую тебе, молодая столица, мы хлебом и счастьем богаты. День добрый, Москва, як же ясно ты светишь, на усё чисто свету стороны. Шляхи да счастливой казочной метишь и пишешь, як солнце, законы. Няма у солнце солнцем, сама у солнце солнцем навек володаешь, сгоняешь туманы с прогалин. День добрый, Москва, як весна молодая, день добрый, кремлёвские зоры.
1: Аплодисменты.

0: Аплодисменты для Глеба. Вот как удачно, как хорошо, Глеб, твоим выступлением мы завершаем нашу воскресную ярмарку талантов сегодня. Скажи, ты в самом Минске живешь или где-то рядом?
1: Да, я в самом Минске.
0: И как сейчас у вас? Как погода, как самочувствие? Как вы живете?
1: Живем хорошо. Погода в Минске тоже неплохая.
0: Неплохая? Дождей? Ага, дождей нет. Ну вот у нас тоже не обещают дожди на следующей неделе. Мы этому уже радуемся. Глеб, спасибо огромное, ребятки. Вот на этой замечательной творческой ноте и хочется завершить ярмарку талантов. Но вот буквально два сообщения зачитаю. Привет любимому человечку Уле Завьяловой, которая обожает детское радио. Поздравьте ее со вторым местом в соревнованиях по художественной гимнастике. Поздравляем, Уленька. Ты победительница. И вот еще такое послание помечено Петербург, Ленинградская область. Воскресенье, время отдыха. Добрый день, любимое детское радио. С утра про журавликов слушали, чудесная программа. Алешенька спел гимн, большой молодец, талантливый, хорошо воспитанный мальчик. Всем счастья, мы с вами. И солнышки здесь, и звездочки, и всякие значки. Спасибо за это послание. Друзья, ну что ж, встретимся уже вместе с Сундучком и будем играть.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: сделал еще несколько кругов, уже спокойнее, и подошел к нам.
1: Он то и дело суетливо одергивал зеленый бархатный кафтанчик.
2: Ой, что такое?
3: Хрум! Школа юного детектива на детском радио.
4: У меня есть подружка, веселая лягушка. Больше всего на свете она любит каникулы и путешествовать. Куда она отправится в очередной раз? А это я решаю. Волшебный глобус. Куда отправлю, туда и полетит. Кручу, верчу.
3: На каникулы лечу.
4: Программа «Каникулы лягушки-путешественницы». Слушайте на детском радио.
5: А знаете ли вы, что...
6: Собака может рисовать не хуже человека.
5: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
3: Все то, что неизвестно.
5: По выходным на детском радио.

0: рад, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Я попросил его не отвлекаться и продолжить разговор.
3: Гном

0: Москве 2 часа дня.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Скрыт подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
0: Добрый день, дорогие ребята. Мы с волшебным сундучком вас приветствуем. И прежде чем начать игру, я хочу напомнить, что вот начался новый учебный год, и вы уже можете прийти к нам на Детское радио. Это, знаете, совершенно...

на уникальное новое здание, похожее на космическую обсерваторию и вообще на какой-то огромный космический корабль, выполненный из удивительного стекла и металлических конструкций. Вот там, оттуда мы теперь вещаем. Это как раз-таки совсем рядом в двух шагах от Останкинской телебашни. Хотите все это увидеть? Тогда записывайтесь на экскурсию. У вас еще будет уникальная возможность выйти в прямой эфир, пообщаться с ведущими, передать приветы. Также в прямом эфире из студии Детского радио. Все подробности на сайте детифм.ру. А сейчас, ребятки, я напомню номер нашего телефона 8495-134-5664. И первый дозвонившийся будет разгадывать весьма непростую загадку.

0: Сундучок с секретом.
1: Первая сумела дозвониться Алиса, ей и играть. Здравствуй, Алиса.
2: Здравствуйте.
1: Слушай загадку. А это что у нас такое в пакете? Довольно большое. Хозяином этого можете стать, если удастся ответ верный дать. Вчера мы узнали, что это не плавает. Есть это нельзя. Это не какой-то бренд, не сумка. Это не мягкое. С этим играют. Оно из пластмассы, но не шахматы.
2: У него есть колесики?
1: Нет. Колесиков нет.
2: С ним играют на улице или дома?
1: Предложи свой вариант. Играет
2: на улице?
1: Нет, не на улице. Ну, в основном это дома. Ну, тут понятно. Мы это можем посчитать за подсказку. Ну, нет, я так не считаю.
2: Это кухонный набор?
1: Ты уже ответ даешь?
2: Нет. Сейчас. В это играют девочки?
1: Ну, все-таки девочки меньше играют в это. Меньше, но тоже играют. Вот не знаю.

0: Да, и как удовлетворит ли тебя этот ответ, но... Да, мальчики больше играют, девочки играют тоже, но меньше.
1: Это мини-футбол.
0: Мини-футбол будет твой ответ, сундучок. Открой секрет. Да. Не, слушайте, как-то это заставило задуматься. Смотрите-ка, футбол не подходит. Что мы обычно делаем в таком случае? Благодарим участника игры. Это Алиса из Москвы. Спасибо огромное. Интересно было с Алисой играть. Она так вот думает, живо соображает, вопросы задает быстро. А это очень важно, ребята. Я надеюсь, что следующий участник игры тоже будет быстро задавать вопросы. И, возможно, догадается, что же это такое. Это, получается, не мини-футбол, не плавает, это не едят, это не сумка, не мягкая. Это из пластмассы, но не шахматы. В пакете довольно большое. Хозяином этого можете стать, если удастся ответ верный дать. Что же это такое? Звоните 8495-134-5664.

0: сундучок с секретом.
1: Ребятки, встречайте Алису из Екатеринбурга. Она вступает в игру. Здравствуй, Алиса.
2: Здравствуйте.
1: Продолжаем биться над загадкой, где действительно подсказок очень мало.

0: Есть, но такие слабые довольно. Загадка следующая. А это что у нас такое? В пакете довольно большое. Хозяином этого можете стать, если удастся ответ верный дать.
1: А есть какие-то, уже отгадки?
0: Да, я тебе сейчас вот все основное и повторю. Во-первых, это не мини-футбол. Ты из пластмассы. Девочки тоже играют в это, но реже, чем мальчики. Мальчики почаще, конечно. Играют с этим дома в основном. Колесиков у этого нет. Это не шахматы. Это не плавает, это не едят. Вот, да. Но это то, что это не сумка, мы уже говорили. Тут уже ясно и понятно. Еще бы пластмассовая сумка была у нас, но нет. Да, давай вопрос. Вопросы.
1: Это светится?
0: Нет, нет. Не светится.
1: У этого есть электричество?
0: Нет, электричества нет.
1: Нет. Можно посвящаться?
0: А ты же еще вопрос не задала.
1: Ну да, я... Так. Это... Там есть что-то... Там есть какие-то маленькие детали?
0: Угу. Угу. Есть детали.
1: Можно посовещаться?
0: Пожалуйста, да. 3 секунды у нас на совещание отводится, как обычно. Но детали, знаете, тоже такие, как бы это сказать, детальки необычные. Там что-то из чего-то это состоит. То, из чего это состоит. Что-то побольше, что-то поменьше там. Ну, как обычно, да, вы берете это все, достаете. И, значит, начинаете что? Начинаете играть. Играть начинаете. А вот что это, с чем вы будете играть, ребятки, вы мне и скажите. Ну, точнее, даже не мне, а сундучку, чтобы он смог открыться. Пожалуйста, Алиса, что это?
1: Это Лего?
0: Ну,
1: это конструктор Лего.
0: Конструктор ты имеешь в виду, да? Конструктор Лего.
1: Ну, да.
0: Твой ответ, сундучок, открой секрет. Вот, ребята, и думайте. Не открылась крышка. Конструктор. Нет, вот просто, если сказать конструктор... Сундучок не откроется. Тут ведь тоже что-то достается, что-то там собирается, но у этого есть название определенное, абсолютно точно. Это все вы знаете. Не у всех это есть, конечно, дома. Ну, у кого-то есть. Но что это такое, вы все знаете. Давайте мы еще подумаем и поблагодарим, конечно, Алису за то, что она тоже играла очень даже замечательно. Мне вообще нравятся ребята, которые быстро соображают. А загадка, повторю, сложная. И вот ее нужно разгадать. Мы вообще все идем правильно, ребята. Правильно мы движемся верным курсом. Уже много нам стало известно. Придумываем какие-то новые зацепки, отгадываем и... Все-таки надеюсь, что сегодня загадка эта будет разгадана. Кто ее разгадает, сейчас сказать невозможно. Тут уж дело случая, кому повезет. 8495-134-5664. Звоните, разгадывайте загадку. Задавайте свои вопросы. Кто приз отгадает, тот его и получает.

0: сундучком продолжает играть Денис из Челябинска. Здравствуй, добрый день, Денис.
1: Здравствуйте.
0: Разгадываем мы такую загадку. А это что у нас такое? В пакете довольно большое, хозяином этого можете стать, если удастся ответ верный дать.
1: Хорошо.
0: Повторить так, что-то вопрос... тебе, факты какие-то?
1: Нет, нет, не надо, я помню. Это настольная игра.
0: Ну, может, как на столе, так и не только на столе. На полу, скажем.
1: Да нет, я имею в виду, это настолка или нет?
0: Ну, нет. Так, нет. Нет. Не настолка.
1: Это с оружием.
0: С оружием связано ли? А вот, значит, чтобы тебя не увести в сторону, скажу, что есть там, да. Есть, не без этого. Есть, и это там присутствует. Но не, это не то, чтобы это прям вот было какое-то оружие, нет. Там есть какие-то элементы. Вот, я и так уже много сказал. Так, еще вопрос.
1: И последний вопрос. Ну, там... есть фигурки людей или животных?
0: Фигурки такие там... есть! Да, пожалуйста, что это?
1: Ну... это, наверное, набор каких-то солдатиков.
0: Набор солдатиков будет ответ. Сундучок, ну-ка, открой секрет. Слышали? Ребята, вы сами слышали, не открылась крышка. Ох, какие у нас сегодня сильные игроки. Смотри, Денис из Челябинска, вот он куда... подобрался. И ведь молодец, а? Смотрите, с чего начал, какие вопросы задавал. Сундук не открылся. Значит, мы думаем, давайте, ребятки, соображаем, что бы это могло быть, хотя он подрагивал так немножко, подрагивал его, потряхивало, но, вот видите, нет, замочек не открыт. Так, думайте, соображайте.

Продолжайте. Денису спасибо, конечно, он молодец. Но нужно играть дальше. Следующий. 8495-134-564. Еще один участник там точно потребуется. А может быть, даже и не один, не знаю.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: сундучок с секретом.
1: По заказу госавтоинспекции МВД России.

светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 15 сентября с 18.30 до 19, 20 сентября с 12.05 до 12.35. 6+.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Молнии бывают линейные, шаровые, но есть одна особенная – уральская. Это явление не природное, а спортивное. Об уральской молнии я вам сейчас и расскажу. С вами спортивный комментатор детского радио Захар.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
2: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
3: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
2: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
3: 0+. Реклама.
4: От насморка – коризалия.
5: От соплей – коризалия.
6: От соплей – коризалия.
7: От всех видов насморка – коризалия.
4: Коризалия – натуральные таблетки от насморка из Франции. Уменьшают насморк уже на третий день приема.
5: Для взрослых
6: и детей с полутора лет.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
8: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Кэшмор.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Привет, вы кто?
2: Мы мини-лента.

0: 8-32-04-86-05.
1: Реклама.
2: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проект не декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
3: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. Все включено. Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
4: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
3: Застройщик ООО «СЗ Маклсой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
5: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
6: Мама! Папа!
7: Бабушка!
6: Дедушка!
7: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
5: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
8: Открыть подарок в сундучке. Сундучок.

0: Сундучок с секретом.
1: Прежде чем начать игру, продолжить точнее, хочу напомнить о новом музыкальном спектакле «Хрум, осторожно, чудо-юдо». Всем поклонникам «Хрума» посвящается, ребятки, новое небывалое происшествие. Появилось какое-то странное существо, и в сказочном мире происходят загадочные события. Что же это за чудище такое, которого прозвали «Чудом-юдом»? И смогут ли детективного агентства «Хрум» обвинить это чудо-юдо в том, что все из-за него получилось, вы узнаете, посетив этот музыкальный спектакль. «Хрум, осторожно, чудо-юдо». Смотрите в Москве и Петербурге уже этой осенью. Рекомендуем приходить заранее, за полчаса как минимум до начала спектакля. Вас ждет игровая программа с сюрпризами. Подробная информация на сайте detifm.ru, категория 6+. Папа и мама, имейте в виду. Но наша игра продолжается. 8495-134-5664. Номер телефона прямого эфира. Есть загадка. Загадка сложная. Я уже в который раз говорю это, ребятки. Но мы уже подбираемся к правильному ответу. Вот, можно сказать, дышим в спину волшебному сундучку. И скоро кто-то из вас сделает это, даст правильный ответ. Крышка откроется, и вы заберете приз. Да какой?

0: тобой загадку разгадывать. Ну, то есть ты сам будешь. Я не могу принимать в этом участие, я не могу тебе помогать. А загадка звучит так. Это что у нас такое? В пакете довольно большое. Хозяином этого можете стать, если удастся ответ верный дать.
1: Это круглое?
0: Ну, нет. Это... Я бы не сказал, что это круглое. Нет.
1: А это для компании?
0: Знаешь, можно играть одному, можно играть с кем-то. Дома так вот берете, это все достаете, и вот играете. Это не как вот игра да, настолка ходилка-бродилка, это другое. Из пластмассы. Там что-то и бывает, и есть какие-то элементы оружия, но это не набор солдатиков. Вот, давай дальше задавай вопросы.
1: А там есть мишень?
0: Нет. Мишени нет. Так, еще вопросик.
1: А там есть техника?
0: Что есть?
1: Техника.
0: Техника. Ну, что-то там есть из техники. Ну, как бы... Я, знаешь, чтобы не увести тебя в сторону, я так скажу, ну, такой техники нет, там ни машин, ничего такого нет. Этого нет. Ну, чуть-чуть каких-то технических вещей, да, там есть. Ну, вот что это?
1: Можно подумать?
0: Да, думай. Думай 3 секунды. В пакете довольно большое. Ну да, это такой вот достаешь, и там объемный пакет. Внутри кое-что. С этим играют. Можете стать хозяином таким вот всего этого, если удастся дать верный ответ. Как ты думаешь, Герман? Что там такое у нас? Ну, есть соображения? Ну, мысли есть какие-то, наверное. Но так вот уверенности нет, да?
1: Да.
0: Угу. Ну, попробуем, может быть. А слушай, вдруг и правильно. Вдруг назовешь. Ну, попробуй. Ну, скажем, это...
1: А это настольный тир?
0: Настольный тир. Твой ответ, Судачок. Открой секрет. Вот смотрите, ребятки, набор солдатиков мы уже отвергли. Настольный тир тоже удалим. Здесь сундучок не открывается. А что же мы? Мы вот все-таки как-то вот тут вот рядом уже находимся. И я хочу поблагодарить Германа. Тоже ему непросто было. Я же повторяю, загадка сложная. Но тем не менее, с его помощью мы кое-что узнали. Ребята, есть ли желающий разгадать эту загадку, предоставить свою версию? Звоните 84951 3 4 5 6 6 4.

0: секретом.
1: Дорогие слушатели, встречайте Алексу из Москвы. Она сейчас будет сражаться с волшебным сундучком. Здравствуй, Алекса.
2: Здравствуйте.
1: Возможно, тебе удастся разгадать эту загадку. Что это такое в пакете довольно... Да.
2: Я очень надеюсь на это.
1: Да, в пакете довольно большое. Хозяином этого можете стать, если удастся ответ верный дать. Хозяином этого можешь ты стать. Хозяйкою этого, точнее. Что тебе еще рассказать? Повторить?
2: Ничего.
1: Все повторить? Не надо. Ну, хорошо. Тогда мы тебя слушаем.
2: Это связано с морем?
1: Нет, это не связано с морем и не связано с водой.
2: У этого два поля?
1: Два поля. Нет, нет. Там все как-то одно такое.
2: Там есть фигурки корабли?
1: Слушай, фигурки есть, но не корабли. Ну?
2: Может, у вас, ну, это та игра, которая у вас была в детстве, танки?
1: Танки?
2: Да.
1: Будет твой ответ, сундучок. Открой секрет. А что, между прочим, интересный вариант, ребятки, игра танки. Ну, что у нас выходит? Да, в общем-то, да, здесь ведь тоже вот игра, все крутится вокруг игры, с этим играют, да, ребятки, но это не такая настольная игра в привычном понимании этого слова, настолка, да, это нечто другое, но и в то же время это вроде как и не конструктор, вот такой самый простой какой-то обычный, тут тоже фигурки там есть, мы выяснили, из пластмассы все это, кораблей никаких нет, к воде это не относится, есть что-то связано с оружием, но это не такое, как вот, скажем, какой-то настольный тир. Нет. И в то же время это не солдатики, как вот набор солдатиков. Не набор. Это не набор обычных солдатиков. Тут нечто другое. Ребятки, думайте, гадайте, звоните, отвечайте, а то сундучок уже начал меня коситься недобрым глазом. 8-495-134-564. Звоните, Алексей. Спасибо за игру.

0: Сундучок с секретом.
1: А кто у нас будет играть следующим? Этого человека зовут Арина. Она из Москвы. Здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Ариша, для тебя повторяю загадку. Это что у нас такое? В пакете довольно большое. Хозяином этого можешь ты стать, если удастся ответ верный дать. Хозяйкой этого можешь ты стать.
2: А можете немного повторить вот то, что было?
1: Да, ну, если это тебя не запутает, основное.
2: Нет.
1: С водой это не связано, это не плавает. Корабликов, фигурок корабликов там нет, хотя есть фигурки кое-какие. Это из пластмассы, не мягкое, с этим играют. Играют в основном дома, играют мальчики больше, но и девочки тоже играют. Это не настольный тигр, не настольная игра, не настольный тир, не настольный тигр. Это не игра танки, это не набор солдатиков, хотя там что-то есть такое с оружием связано. Там нет какой-то техники такой, типа машины, тракторы. Ну, что-то там есть техническое, но вот не машины. И это не круглое. Так вот это, ну, как бы, как вот мяч, не такое. И, наверное, я тебе... Электричества там нет, это с электричеством тоже не связано. Колесиков нет. Это не мини-футбол. А что еще? Все, наверное, рассказал.
2: Хорошо. Это можно как-то запускать, ну, какую-нибудь там, не знаю, арену? Как-то.
1: Нет, это не запускается. Нет. Это вот берешь, достаешь, вот так вот, ну, раскладываешь, играешь. Нет, это не запускается.
2: В этой игре есть какие-то карточки, не знаю.
1: Нет, ни кубиков, ни карточек. Ничего такого, что есть в обычных классических настольных играх, там нет.
2: Так, хорошо. Можно что-то вот именно собирать, какие-то там, из каких-то деталей собирать что-то вот, какой-то
1: Слушай,
2: предмет?
1: Можно собирать, но мы выяснили, что тут у нас это не такой, не конструктор, вот как Лего, когда я собрал. Ну, то есть у этого есть название. Вы, да, все знаете, что это такое прекрасно. Ну, все знают. Все знают. И дети, и взрослые. Но это не вот... Не конструктор, который вот для того, чтобы конструировать что-то. Да, ты там собрал детальки, есть человечки там, то все. Вот конструктором нет. Это название уже сундучок не принял. Понимаешь? Вот смотри, сейчас ты должна дать название. Если сундучок откроется, ты это заберешь. Если не откроется, тогда игра уже завтра продолжится, в понедельник. Ладно?
2: Хорошо.
1: Так, ну что, давай посмотрим.
2: Может быть, это какие-то трансформеры? Ну.
1: Так, вот смотри, я тебе загадку, а ты уже окончательный ответ. Это что у нас такое? В пакете довольно большое. Хозяином этого можешь ты стать, если удастся ответ верный дать. Это...
2: Набор для собирания трансформеров каких-то.
1: Набор для трансформеров. Твой ответ. Сундучок открой. Секрет. Нет, ребятки, не получилось открыть крышку волшебного сундука. Спасибо, Ариночка. Завтра игра продолжится, друзья. Впереди у нас час без правил.

0: Детское радио.
1: Сундучок с секретом.
2: Слушайте на Детском радио.
0: Песня о главном.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: детское радио.
1: Устроено детское радио.
2: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
3: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать.
0: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
4: матрешка, очки, пальто, ножницы, вилка, лопушка, спички, утащили.
5: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
0: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на детском радио. Реклама.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
7: Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
8: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
0: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования, мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru.
8: ОГПМ радио. ОГРН 1137-46-79-24-55. Город Москва. 0+.
9: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карт с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка. 6+.
1: Слушайте, ребята, слушайте скорей. Лента приготовила сюрприз для детей. Ждут тебя в ленте счастливые моменты. Подвесы новой серии. Легенда мини. Кочки, фигурки, наключи на рюкзак. Не просто игрушки, а личный знак. Подробности на сайте, если не знаком. Minilenta.lenta.com.
10: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель».
11: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Фарингосепт!
0: Реклама. Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show. 0+.
13: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается.

0: начинается здесь. Застройщик ОСЗ. Восточная проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
1: А я рыба, ля рыба. Всей семьей обыскались в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
2: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
3: Карибия.рф.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы что?
6: Все ленивцы – левши.
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
7: Все то, что неизвестно.
4: По выходным на детском радио.
8: Не рыба на крючке, не бабочка в сачке, но кто его поймает, тот многое узнает. Назови-ка его.
9: В Москве 15 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
4: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
10: Час без правил.
9: Привет всем, кто в этот момент слушает детское радио. С вами я, дядя Саша, дорогие мальчишки и девчонки. Пожалуй, начнем мы час без правил, но прежде я хочу напомнить, что у нас на сайте дети.fm, вернее, дети.fm.ru много всего интересного. Там и новости появились. Вот, скажем, на канале детского радио в Рутубе также вышел концерт артиста лейбла детского радио «Ура-музыка» Миланы Учайкиной. Есть у нее любимые песни, вы их все слышали неоднократно. Это «И танцуй тайком», «И не спешу взрослеть». Песни достаточно свежие, можете зайти, кстати, на канал детского радио в Рутуб или на сайт детифм.ру и посмотреть, именно посмотреть, потому что послушать песни Миланы Учайкиной можно в эфире детского радио, а также на всех цифровых платформах. Ставьте лайки, пожалуйста, не забывайте добавлять свои плейлисты. Ну и, пожалуй, начну я с первого задания. Сегодня какая-то часть нашего разговора будет посвящена сыщикам и расследованиям. Вот представьте себя таким настоящим юным детективом, как Макс из нашего Хрума. И позвоните и расскажите, что должен уметь настоящий сыщик. 8-495-134-5664. Звоните.
10: Час без правил
2: на детском радио.

0: час без правил.
1: На детском радио.
2: Встречайте Гошу из Петербурга. Здравствуй, Гоша.
3: Здравствуйте.
2: Как ты думаешь, что должен уметь настоящий сыщик?
3: Он должен уметь размышлять, продумывать наперед и знать, куда отправиться.
2: Да, использовать критическое мышление и метод дедукции, которым обладал Шерлок Холмс в совершенстве. Так. Ну, смотри. Значит, настоящий сыщик должен уметь составить портрет преступника или нарушителя, да?
3: Да.
2: Должен уметь, чтобы понять, как он приблизительно выглядит. Дальше. Должен находить улики. Уметь находить улики. Что такое улики?
3: Да, это такие части от преступника.
2: Ну, это, скажем, разные факты, которые остаются на месте совершения преступления. По этим уликам ты можешь догадаться, кто это мог сделать. Скажем, что-то забыл преступник, дверь оставил открытой или отпечатки пальцев. А вот должен ли уметь сыщик снимать отпечатки пальцев?
3: Ну, да.
2: Конечно. И что еще? Сыщик должен, наверное, уметь разгадывать тайные письмена разные.
3: Ну, да, еще он должен уметь разгадывать всякие там, ну, следы, запутанные всякие головоломки.
2: Конечно, ребусы всякие. И вообще он должен быть очень внимательным. От него не должна укрыться ни одна малозначительная деталь. Потому что если сыщик будет рассеянный, как человек с улицы бассейной, что из этого получится? Ничего хорошего. Да, Гош?
3: Ну да.
2: А ты бы мог быть детективом?
3: Ну, мог быть. Ну, навряд ли бы у меня что-то получилось.
2: Сразу-то нет, конечно. Но вот можно начать играть, допустим, в детектива. И развить себе такие качества. А для этой игры что может быть необходимо нам? Ну, допустим, да, что у сыщика есть?
3: Ну, телефон.
2: Телефон, рация какая-нибудь. Лупа, с помощью которой он увеличивает разные части.
3: Да.
2: Вот, портфель или рюкзак, или сумка специальная для инструментов, что еще. А

0: подписчику потребуется удостоверение, чтобы вести дела, да? Какой-то значок или документ, да, который можно сделать из бумаги, вырезать и написать. Сыщик первой степени. Гоша, допустим.
1: И сыщику нужны оружие, все следует, преступник будет опасным и сильным.
0: Да, вдруг он захочет отстреливаться, а у тебя пистолет с присоской, ты раз сразу, и присоска присосалась, скажем, к шляпе, преступник испугался, убежал, а шляпа у тебя в руках, и вот по этой шляпе, Гоша, ты-то его голубчика и отыщешь. Так ведь?
1: Ну да.
0: Ну отлично, спасибо. Спасибо, Гоша. Ребятки, а кто у нас еще подскажет, что должно быть у настоящего сыщика и как вообще играть в детектив? Звоните 8495-134-5664.
2: Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, дружусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Oh yes! Руки моей железной боятся как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не ем кати, вынос, левей вала. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь, крадусь во мраке, плыву, как камбала. А нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.
3: Час без правил.
4: На детском радио.
0: Итак, друзья, продолжаем разговор о сыщиках, о тех, которые проводят расследования разные, большие, маленькие, сложные и суперсложные. С нами Тимофей из Новосибирска. Здравствуй, Тимофей.
5: Здравствуйте.
0: Как ты думаешь, как вот можно поиграть в сыщиков и что потребуется для такой игры?
5: Лупа, дедуктивные методы,
0: Ну, блокнот сыщику нужен. Он же записывает. Блокнот завести надо?
5: Да, нужен блокнот, какая-нибудь сумка, да, чтобы носить инструменты.
0: Блокнот, сумка.
5: Пистолет, если надо будет защищаться от преступника, от товарного, может быть, он.
0: Можно собрать набор самому для работы с отпечатками пальцев. Знаешь, как это можно сделать? Вот, потому что это важная часть работы детектива. Для набора потребуется несколько вещей. Мука, ну, можно детскую присыпку использовать, кисть и скотч для сбора отпечатков. В муку пальцу так помакал и на скотч его прилепил. Вот тебе и отпечатки. Так вот, да, можно играть. Значит,
5: еще
0: так.
5: Нужно специальный, так назову, ультрафиолетовый фонарик, чтобы, может, он отпечатки оставил, может, он...
0: Есть такое, да, фонарик в набор подойдет. Вот его тоже можно в чемоданчик сыщика положить. Потом, смотри, еще разные принадлежности для сбора улик. Пинцет подойдет? Вдруг там волосок, да, какой-нибудь или нить, нитка какая-то запуталась. Вот ее можно пинцетом взять. Потом, что еще? Перчатки нужны?
5: Да, да, чтобы не замораться, может быть, в крови.
0: Да, чтобы отпечатки пальцев не стереть. Может, даже какие-то резиновые перчатки. Так, ну, да, лупа...
5: Есть такие специальные перчатки, которые тонкие, резиновые.
0: Да, да. Мел можно держать под рукой, да, чтобы обводить найденные улики. Где она лежит, вот так вот, кружком, чтобы никто не затоптал. Ну, про рацию мы вспоминали. Что еще? Еще у сыщика могут быть разные парики. Он же должен внешность менять, если что. Там, скажем, бороду какую-нибудь иметь, парик. Потом сыщик должен одеваться неприметно. Что-то темное такое, да? чтобы вас меньше замечали. Важно смешаться с толпой и, в общем-то, чтобы тоже сложно было заметить, что вы за кем-то следите. Так, хорошо. А как ты думаешь, напарник нужен сыщику?
5: Ну, если ты не как Шерлок Холмс, то нужен.
0: Нужен, да. Напарник очень даже желателен. И это может быть, скажем, собака какая-то ученая. Служебная, даже попугай, наверное, мог бы помочь, если он умный, конечно. Вот, ну и что? И надо открыть детективное агентство. Как бы ты...
5: Надо, тебя пустят на расследование, только если у тебя есть документы.
0: Да, без документов никак. Надо сдать, наверное, как вот на права сдают экзамены, так и здесь. И тогда тебя принимают сыщики. Есть у нас институт, который учит сыскному делу, и выходят люди, которые называются как? На букву «С». Следователь, да? Он занимается расследованием. Верно, Тимофей, все верно. Это, ребятки, Тимофей из Новосибирска, а сейчас еще я приглашу кого-нибудь, кто интересуется такими вот историями про сыщиков, про пропажи, про приключения. Звоните, я задам вам несколько вопросов, а вы на них будете быстро отвечать. Это называется блиц-опрос. 8495-134-5664. Звоните.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Юный сыщик Лиза попала к нам в эфир. Лизонька, здравствуй.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Как бы ты проводила свое расследование?
3: Я бы сначала узнала бы, что за расследование надо было бы проводить.
2: Потом незаметно наблюдала бы за странным поведением людей, да? Потому что хороший детектив, он всегда заметит, если люди ведут себя странно, надо незаметно перемещаться по местности. Вот, что еще нужно? Записывать обязательно описание подозрительных людей.
3: Описание людей. Угу. Фотографировать.
2: Да, место совершения преступления надо исследовать очень тщательно, правильно?
3: Да.
2: Какие-то там найти подсказки. Вот. Ну и составить список подозреваемых. Это же тоже важно, да? Тоже важно. Ну смотри, я буду задавать вопросы, а ты отвечай. Значит, наука о приемах и средствах раскрытия преступления называется как? На букву К? Криминалистика, да? Криминалистика, да. Дальше. Был такой мультик, называется он «Следствие ведут». Не смотрела?
3: Сыщики.
2: Сыщики. Колобки, да, они же сыщики. Дальше. Самая знаменитая собака, участвующая в преступлении, она на болотах там еще выла. Не слышала о такой? Собака?
3: Нет.
2: Баскервилей. Огромная. Так, хорошо. Как называются вещественные доказательства, оставленные на месте преступления?
3: Улика.
2: Точно. Кто ведет дело по раскрытию преступления?
3: Сыщик.
2: Сыщик. Или следователь, да. Как называется преступник, который неоднократно совершал разные проступки? На букву Р. Рецидивист. Преступник-рецидивист. Так говорят про тех, кто неоднократно встает на путь преступления, да?
3: Да.
2: Что еще? Кто определяет, ну, это уже сложные вопросы, а вообще-то, смотри, ты вот неплохо разбираешься во всем этом, Лизонька, неплохо разбираешься. Что бы ты посоветовала юным сыщикам, как уже сыщик опытный?
3: Что надо быть внимательнее и не упускать ни одной малейшей ситуации.
2: Ни одной малейшей детали. Верно. Замечательно, Лизонька, спасибо. А сейчас, ребятки, внимание. Внимание! Произошло одно удивительное дело. Как-то, проводя неделю за городом, сыщики Шерлок Кот и доктор Мяфсон были призваны решить спор между двумя фермерами поместья, которых граничили друг с другом. И вот что же там произошло. Вероятно, павлин фермера Смита забрел на территорию поместья фермера Джона через дырку в заборе и снес яйцо. И вот для сведения скажем, что дырку эту должен был заделать Джон. Фермер же Смит требует отдать яйцо ему, так как птица его и дырку в изгороде должен починить Джон. А фермер Джон со своей стороны говорит, что яйцо его, так как оно снесено на его территории. Кто из них прав?

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: «Час без правил»
1: на детском радио.
2: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
3: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
4: А я Полина.
3: А это наш верный друг Робопес.
4: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
3: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
2: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
5: При поддержке Карачаровского механического завода.
6: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
7: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
8: И что же, Добрыня?
7: Придумать, что подарить.
9: У меня такая же проблема, Мария Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
7: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
8: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
9: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
7: Запомнили?
8: Заходите на наш сайт dtfm.ru
9: и ищите Хрум особенный день.
4: Хрум-хрум.
10: ОГПМ радио, ОГРН 115-77-46-79-24-55, город Москва.
11: А тебе кто больше нравится?
12: Мне Кипитоша.
13: А мне Веснушка.
11: А мне Кипитоша.
13: Нет, Веснушка.
11: Кипитоша.
13: Веснушка.
11: Кипитоша.
13: Веснушка, Веснушка, Веснушка.
11: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему, Веснушка.
13: А может и Кипитоша.
14: Утро с Веснушкой и Кипитошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится? Реклама.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Кажется, начинается самое интересное.
4: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
3: А ты уже знаешь своих главных героев.
4: Самое время им помочь.
5: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karuselbifistv.ru и голосуй за своих героев.
6: До встречи в финале!
5: Категория 6+.

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Фарингосепт!

0: Ленинская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Апрелевка Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
2: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: А знаете ли вы что?
5: Акулы – отличные акробаты.
6: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
4: «Ужасно интересно».
7: Все то, что неизвестно.
6: По выходным на детском радио.
8: «Час без правил».
9: С нами, друзья, Арина из Красноярска. Здравствуй.
10: Здравствуйте.
9: Ариша, повторю задачу. Шерлок Кот и доктор Мяфсон отдыхали на природе. И вот к ним подошли два фермера и попросили разрешить их спор. А ситуация была вот какой. Индюк фермера Смита забрел на территорию поместья фермера Джона. Попал он туда через дырку в изгороди и снес яйцо на чужой территории. Для сведения, дырку эту должен был Джон заделать, но вот не заделал. И вот теперь фермер Смит требует отдать ему яйцо, так как птица его. Вот, и дырку в изгороди, мол, должен тоже починить Джон. А фермер Джон, с другой стороны, говорит, что яйцо его, так как оно снесено на его территории. Кто из них прав?
10: Я думаю, то, что если страус, индюк снес яйцо, вот чей индюк, того и яйцо.
9: Ну, подожди. Если индюк снес яйцо на чужой территории, это яйцо у себя на грядке нашел фермер Джон, может ли он это яйцо считать своим?
10: Ну, вообще, чисто теоретически... А яйцо того и другого фермера.

0: четверо. Значит, это яйцо их совместное.
1: Хорошо. Несмотря на то, что оно вообще-то индюка, но забрали его фермеры. Хорошие ребята, но они в таком случае могут, наверное, устроить завтрак английский. И сделать яичницу из этого яйца. И прекрасно провести время, общаясь друг с другом. Это хорошая, кстати, вот идея. Но что же сказали доктор Кот и... Вернее, Шерлок Кот и доктор Мяфсон? А знаешь, что они сказали?
0: Что?
1: Они рассмеялись. Особенно рассмеялся Шерлок Кот. Потому что доктор-то Мяфсон, он не сразу догадался, почему Шерлок Кот смеется. А отсмеявшись вдоволь, Шерлок Кот сказал так. Доктор Мяфсон, ну все же элементарно.

0: бинарно. Индюки не несут яйца. Яйца несут индюшки.
1: Понимаешь, вот какие бывают истории, а? Ну, а в каких-нибудь таких играх ты участвовал, в таких историях? Можешь ты, вот, допустим... Да.
2: Ну, я ни в каких таких историях не участвовала.
1: Ну, смотри, квесты, это же тоже, получается, расследования такие, да? Когда вы бегаете, что-то ищете, записочки какие-то появляются, это же тоже расследование. А вот скажи, пожалуйста... Дорогая Ариша, можешь ли ты угадать персонажей? Кто это такие? Слушай внимательно. Три злоумышленницы, находясь на государственной службе, ввели царя в заблуждение относительно появления на свет наследника, а также совершили подлог документов, следствием которого явился распад семьи, а также нависла угроза жизни и здоровья матери и ребенка. Что это за три злоумышленницы? Из какой они истории? Как их звали?
2: История о царе Салтане. Это две старшие сестры, младшие сестры. И звать Бабариха.
1: Да, ткачиха. Бабариха. И сватья баба Бабариха. Вот они какие. И что же их толкнуло на это преступление?
2: Им не понравилось то, что младшую дочь, которая сказала, что родит богатыря, ее забрал царь. Да. Их хватила черная зависть.
1: Зависть их толкнула на преступление. Очень отвратительное качество, если его в себе развивать. Отлично! Принимаю тебя в клуб юных сыщников детского радио «Юных детективов». Ариша! Следующее расследование будет совсем скоро. Следите за новостями.
3: Час без правил.

0: Ну, друзья, продолжаем наш разговор. С нами Ева из Москвы. Евочка, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуй. Помоги нам разобраться в таком непростом деле. Ситуация следующая. Двое представителей криминального мира подозреваются в мошенничестве с целью завладения чужим имуществом, а именно золотыми монетами. Особые приметы подозреваемых – черные очки, при ходьбе пользуются тростью, рыжий хвост. Кто бы это могли...
1: Кот Базилио.
0: А с ним... С ним была еще одна неприятная...
1: Лиса Алиса.
0: Лиса Алиса, точно! Верно, ты раскрыла злодеев. Мы тебя принимаем в клуб юных детективов детского радио. Ева, а кто тебе из фильма «Золотой ключик» понравился? Ты смотрела это кино?
1: Да.
0: Ну вот кто там тебе нравится? Ну вообще, так вот, просто какие-то персонажи, герои.

0: Ой. Как они играют?
1: Буратино.
0: Буратино, да. Нравится, хорошо. Кто еще? Крабас-барабас, может быть?
1: Лиса-лиса.
0: Лиса-лиса. А почему? Как ты думаешь, она же разбойница.
1: Потому что она мяу.
0: Мяу, красивая, такая симпатичная, да. Милая. Такая, да. Она выдумщица, яркая очень. А все это знаешь почему? Потому что актеры, которые играли этих персонажей,

0: Да. А кого бы ты хотел сыграть в этом фильме?
1: Буратино.
0: Буратино. Да, ну а чем тебя эта роль привлекает? Ведь Буратино, он, если так-то разобраться, был довольно глупый.
1: Я тоже глупая.
0: Но зато... Ты добрый. Смотри, ты самокритись. Он добрый, к нему тянутся люди. Не только люди, но и куклы. Он умеет дружить, он всегда позитивный, да. Заряженный энергией. Он знает, куда надо идти, хотя сам ничего толком не понимает.
1: Он хочет помочь своим родителям.
0: Вот он искренний папа, очень. Да. Он очень искренний, как многие дети. Потом дети вырастают почему-то и где-то эту искренность оставляют или теряют. Да, это плохо. Да. Надо бы вооружиться лупой, блокнотиком, пойти по следу в прошлое и найти эту искренность, чтобы вернуть взрослым, да?
1: Да.
0: И тогда жить станет лучше и веселее. Это мы с Евой точно решили, ребятки. Оставайтесь здесь.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Дорогие ребята, сегодня в «Часе без правил» продолжаем наши маленькие расследования. С нами Андрей из Москвы. Андрюша, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Вот представь, ты гениальный сыщик, только что прославившийся поимкой всех бременских музыкантов. Теперь они сидят за решеткой и больше не мутят воду, и не поют по ночам на улицах, не пугают добропорядочных граждан своим вокалом. И у тебя теперь новая задача — помочь Карабасу-Барабасу поймать Буратино. Твои действия.
3: Да. Ну, я бы сначала Буратино загнал в какую-то ловушку.
2: Ну, как?
3: Ну, я бы его поймал в какую-то пещеру. А потом бы его связал.
2: Ну, получается, тебе же надо сначала притвориться другом Буратино?
3: Да.
2: А?
3: Если бы я был сыщиком, то тогда бы я бы сказал, сначала познакомился с ним, а потом

0: сказал, давайте остановимся, а потом тут же свистнул полицейский свисток, и Буратино бы арестовали.
1: Ну, то есть ты бы втерся в доверие, да? Изобразил бы из себя такого нормального друга хорошего, а сам бы потом их всех раз и накрыл.
0: Да.
1: Но получается, скажи, ты сделал бы это с удовольствием или просто потому, что служба обязывает Буратино поймать? Это же радость.
0: Чтобы Буратино поймать.
1: Ну, ты как бы сам-то радовался, что ты его поймал?
0: Да.
1: Радовался бы. То есть ты за Карабаса-Барабаса у нас?
0: Да.
1: Ну, хорошо. А кого бы ты еще хотел поймать, отловить?
0: Я бы еще хотел поймать лису Алису и кота Базиля.
1: А их-то за что? Они же тоже против Буратино.
0: Да. Ну, чтобы был полный порядок, и чтобы они больше не мошенничали.
1: Да, не хулиганили, потому что что это они, бродяжничают, и, в общем-то, ничем хорошим не занимаются.
0: Да.
1: А чем бы ты им предложил заняться? Их же надо как-то перевоспитать, наверное.
0: Я бы им предложил заняться... Я бы им предложил заняться какой-нибудь полезной работой.
1: Хорошо, но они спросили, а какой работой? Улицы подметать?
0: Да.
1: Ну, им это, может, и не понравится. Мне кажется, что Лису Алису можно было бы направить на другой путь. Она же у нас творческая, она могла бы в театре играть. Или стать модельером, да, потому что у нее вкус есть. А кот Базилио, ну, допустим, он бы мог сказки рассказывать детям. Он же... Да. Так виртуозно обманывает всех. Он мог придумать на ходу 1000 разных веселых сказок и их рассказывать, да?
0: Да.
1: И даже у нас на детском радио иногда выходить в эфир. Это было бы тоже, наверное, неплохо. И кот бы перевоспитался и понял, что обманывать маленьких Буратино — это не самое лучшее. Ну что ж, видишь, Андрюша, ты у нас человек правильный. Вот так ты разложил ситуацию. Ребятки... Да, кстати, следующая задача. У курочки Рябы пропало яйцо золотое. Кто его отыщется отыскать, звоните 8495-134-5664.

0: Час без правил.
1: На детском радио.
2: Сейчас с нами Артем из Екатеринбурга. Здравствуй, дорогой Артем. Здравствуй, Артем.
3: Ну, здравствуйте.
2: Здесь, вот ты здесь. Новая ситуация у нас. Выясняется, что у курочки Рябы пропало яйцо. Где и у кого его искать?
3: Угу. Так.
2: Сказку помнишь?
3: Да, помню.
2: Жили-были дед да баба, и была у них курочка Ряба. И вот однажды... Ну, дальше ты помнишь.
3: Однажды?
2: Да, снесла курочка яичко, непростое, золотое. Ну, давай, значит, будем думать, куда могло деться яйцо. Непростое, а золотое.
3: Угу. Так, ну, первое, наверное, что можно подумать, это Кощей. Он же
2: любит золото.
3: Золото, а тут яйцо. Из него может золотая курица, которая золотое яйцо будет нести, вылупиться.
2: Слушай-ка, но если бы это был Кощей, он бы и курицу украл обязательно, понимаешь? Потому что Кощей нужна...
3: Ну, да.
2: Ему нужны курицы, именно несущие золотые яйца. Он бы сразу ее похитил. А здесь, получается, курица-то осталась на месте. Пропало только яичко. Давай,
3: тогда есть еще.

0: и никакой пользы особо не принесло. Курочка ряба пожалела.
1: Может, она замела его совочком так осторожно, да, застеснялась, замела его куда-то в щелочку и пошла, как будто ничего и не было, да?
0: Ну, да.
1: Ну, тоже вариант. Так, хорошо. Ну, давай мы пойдем по сюжету. Смотри, дед бил яйцо, не разбил. Дальше баба била, не разбила. А потом что происходит? Потом яичко-то у них упало.
0: Разбилась мышка.
1: Упало?
0: Да.
1: И подбежала мышка. И вот, ты знаешь, и вот мне кажется, что в мышке-то все и дело. Потому что она как раз последней контактировала с этим яичком-то.
0: Угу.
1: Вот я думаю, потому что, и смотри, мышки скрытные, скрытные. В норках живут? Живут.
0: Живут.
1: Все туда тащат? Тащат. Поэтому я бы настоятельно...
0: Она вдруг захотела себе интересное яйцо заиметь.
1: Да, мне кажется, я бы настоятельно порекомендовал мышку проверить. Вот эту ее норку. Потому что, ну, тут не все так однозначно, не все гладко. Вот оно что. А? Ну, будем считать, что мы сделали...
0: Даже про... хвостиком махнула, яичко разбила.
1: Так, яичко разбила.
0: Разбила.
1: Ну...
0: Посмотрите сказки. А значит, оно пропало до этого момента.
1: Да. Слушай, значит, ну, мышка его взяла.
0: Целое.
1: Слушай, ну мышка-то, если она его разбила, скорлупка осталась. А яйцо мышка взяла и съела.
0: Яйцо, да.
1: Что же, голодать, значит, что ли, было? Будет? Конечно. У мышки в норке там нет никаких.
0: Взяла себе на зиму. Съела.
1: Да.
0: И целый день.
1: И стала толстая-толстая, такая толстая, что в норку даже не могла поместиться. Вот. Ну, слушай-ка, ну эту историю можно и дальше было бы развивать, однако время программы подходит к концу.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

лесною стороной. Увязался черт за мной, удумала машина, что за чертовщина.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. ОРВ, Украина, 124-77-00-47-19-19,
1: Московская область, Тверской, Покупатовский, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+. О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ленинградского, 185. Приложение «Магнит». Акции и доставка. 6+.
4: От насморка – коризалия.
5: От соплей – коризалия.
6: От соберег – коризалия.
7: От всех видов насморка – коризалия.
4: Коризалия – натуральные таблетки от насморка из Франции. Уменьшают насморк уже на третий день приема.

0: мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов, 20 трюковых номеров на пике возможностей, драйв живой музыки, акробатики и хореографии, шоу, которое поражает воображение. Сны Пушкина, цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show. 0+.
3: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
4: Застройщик ООО «СЗ Маклсой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: котенок поиграет. Все на свете сказки знает. Не корабль, а на волне. Лучший друг тебе и мне. Назови-ка его.
1: В Москве 16 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Веселые звоночки.
1: Всем, кто меня сейчас слышит, здравствуйте. В студии Детского радио я, почтальон дядя Саша, и наша гостья – писатель Марина Тараненко. Писатель, историк, педагог. Сегодня мы будем говорить о великих людях нашей страны. И первый вопрос. Недавно вы подготовили и выпустили книгу с таким названием.
4: Здравствуйте. Да, действительно, вышла такая книга в издательстве «АСТ Малыш». Это очень интересный и, я бы сказала, даже уникальный проект, потому что это не просто одна книга, это 24 мини-книжки о великих людях России. Они все входят в один такой большой комплект. И эти книги даже рисовали разные художники, 6 художников. А я писала каждую из них.
1: То есть получается 26 личностей представлено,
4: 24, да? 24 личности.
1: 24. И 24 книжки.
4: Да, 24 книжки. На каждой личности это отдельная книжка.
1: Отдельная книга. А у вас ведь более 50 книг для детей и подростков?
4: А, для детей и для подростков.
1: Да.
4: Начиная с самых-самых малышей, у меня есть книги для маленьких, вообще 2-3 леток. Очень много для дошкольников, для младших школьников. И для подростков тоже есть.
1: Угу. Книги все разные, получается.
4: Разные. Есть, я очень люблю экспериментировать. Мне не нравится вот, ну, зависать в каком-то одном направлении. Да, мне хочется пробовать разное. Поэтому и книги у меня очень разные.
1: Есть сказки, есть... Какой еще жанр представлен? А,
4: сказки есть, причем есть и маленькие сказки для малышей, и есть целые сказочные повести.
1: Повести,
4: да. Да, вот, кстати, «Кружка дорожной феи», которая у нас сегодня здесь со мной, она — это сказочная повесть. Есть познавательные книги, как вот «Великие люди России». А, есть книги в стихах, потому что я пишу и стихи, и прозу. Тоже есть истории в стихах. А, есть... Детективы, есть фэнтези.
1: Детективы? Для подростков, вот,
4: да, для подростков уже фэнтези есть.
1: Какие здесь детективы разворачивались в эфире. Сейчас без правил был посвящен сыщикам и детективам. И ребятки примеряли на себя роли таких вот расследователей, следователей. Было очень весело. А у вас есть какой-то любимый детский возраст, такой вот средний возраст вашего читателя?
4: Да, мой любимый возраст — это от 5

0: до 8. Это мои, конечно, самые-самые любимые.
1: А это, ну вот у нас сейчас как раз тоже ребята слушают. И по выходным именно...
0: Именно такого возраста.
1: Целевой ваш возраст, да. А любимый жанр авторский?
0: Наверное, все-таки сказки. Я очень люблю сказки.
1: Угу. А вы еще и педагог, получается?
0: Да, но я сейчас не преподаю. Сейчас я занимаюсь только детскими книгами. А вообще-то я по образованию историк. Я преподавала историю в педагогическом колледже.
1: Вот оно как. Тогда послушайте. Хорошо, когда в городе есть собачьи такси, и все водители – собаки разных пород. С кем поехать? С разговорчивым лабрадором, быстрым шарпеем, обаятельным мопсом. Это из вашей книги.
0: Да, совершенно верно. И именно с этой книгой я в 2023 году стала лауреатом национальной премии.
1: Вы как долго работаете над каждой книгой?
0: По-разному. Ну, на самом деле, зависит напрямую от количества, от объема книги. Естественно, если я пишу какую-то большую повесть для подростков, то я могу над ней работать полгода и больше. А если это какая-то маленькая история для малышей, вот даже тоже «Собачье такси». «Собачье такси» вообще писалось очень интересно. На самом деле, я даже не думала сначала, какому издательству я буду ее предлагать, будет ли она издана. Это была шутка. То есть у меня было просто такое замечательное настроение, мне было весело. И мне захотелось, я представила, а вот если подумать, что, допустим, в каком-то городе есть таксисты-собаки, самые настоящие, разных пород, можно вызвать там такси и поехать с лабрадором или с кем-то еще. И я стала писать эту веселую историю в стихах. Причем, конечно же, таксисты-собаки, они похожи на людей. Мы все ездили с разговорчивым таксистом, да, как у нас есть такой же таксист в книге. Я выложила отрывок в соцсетях, и мне тут же написали из издательства и спросили, а можно почитать полностью? Я говорю, да полностью еще и нет. И мне тогда сказали, ну как только будет, присылайте. Я, естественно, дописала, отправила, и вот так вот была издана книга.
1: Интересно. А с чего началась ваша писательская деятельность?
0: Наверное, вообще корни всего этого уходят в далекое детство, потому что я свое первое стихотворение написала, когда мне было 5 лет. И это произошло совершенно неожиданно для меня, вдохновила меня кошка. Мой первый питомец – кошка Мурка. Для нее я написала первые строки, показала маме и папе. Они, конечно, были в восторге, удивились, обрадовались. Принесли мне сразу огромную стопочку книг, чтобы я читала, вдохновлялась и писала дальше.
1: А самые ценные, самые дорогие книги для вас – это какие?
0: Моя любимая книга детства, и она у меня осталась любимой на всю жизнь. Я к ней периодически возвращаюсь, потому что в детстве там были одни смыслы, а взрослый человек в этой книге находит очень много других смыслов. Это «Алиса в стране чудес».
1: Ну что ж, а теперь давайте мы поговорим о новой книге «Великие люди России» и, собственно, о тех, о ком вы пишете.
0: Да, «Великие люди России», как я уже сказала, это 24 мини-книжечки,

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Вы пишете.
3: Да, «Великие люди России», как я уже сказала, это 24 мини-книжечки, это 24 личности. И это не просто их биографии, это истории из детства. Причем этот проект, он называется «Маленькие люди. Большие мечты». А у меня была такая рабочая папка, которую я ласково называла «Маленькие мечтатели». И потому что это о детстве каждого из них, об их детских мечтах и как мечты превращались в итоге в цели. То есть как эти люди к этому пришли, потому что на самом деле это было очень интересно изучить. И личности здесь разные. Это и писатели, и художники, и спортсмены известные, и Юрий Гагарин. В общем, совершенно-совершенно разные люди, но у каждого из них в детстве была большая мечта, и как эта мечта превратилась потом и помогла им, в общем, стать тем, кем они стали. Причем истории очень короткие, но такие емкие, то есть вот самое главное там есть. Можно я даже маленький отрывочек прочитаю?
2: Да, конечно, то есть получается, это история о ребятах.
3: Да, и они написаны от первого лица, то есть каждая великая личность рассказывает о себе, о своем детстве. Вот, например, «Что может быть увлекательнее путешествий?» Ничего. Я и в детстве так думал, и сейчас. Путешествуя, мы узнаем много нового о мире и о себе. Конечно же, это Афанасий Никитин. Афанасий Никитин у нас тоже здесь есть. Или вот, я думаю, тоже многие сейчас узнают. Парить над землей. Изящно, легко, волшебно. Танцевать. Разве есть более красивая мечта? Это была мечта Анны Павловой. И вот у каждого... В этой книге есть у каждого свои трудности, свои преодоления, своя мотивация. То есть как ребенок, маленький ребенок, мог это все преодолеть, все вот эту ступеньку за ступенькой, да, на пути к своей цели.
2: Девочка Аня потом превратилась в великую балерину Анну, да, Павлову, а Афанасий, мальчик, он стал тем самым Афанасием Никитиным, который написал «Хождение за три моря», да?
3: Да.
2: Правильно? Это
3: да,
2: правильно. Великий путешественник прошлого. Жил он, ребятки, не в нашем веке. Если кому интересно... А может быть, кто-то уже встречался с этим именем?
3: В учебниках истории, мне кажется, могли уже встречаться, да, кто постарше, ну, кто, да, уже, да, да, школьник.
2: Вот мы знаем Марко Поло, допустим, да? А у нас это был Афанасий Никитин, который много где был и много чего повидал. Вот давайте о нем, может быть, подробнее мы расскажем.
3: О его путешествиях. Но он, кстати, вот именно о его детстве, там на него огромное впечатление произвели купцы. То есть как вообще вот у человека, да, появилась вдруг такая мечта. А вот маленький мальчик, он наблюдал, как приехали заморские купцы во всех таких красивых нарядах, с какими-то диковинными вещами, потому что, ну, заморские купцы всегда для нас были чем-то удивительным, да, в любом веке, мне кажется. И вот он, глядя на них, он тогда загорелся, подумал, что если такие интересные люди приехали, столько всего привезли, у них какие-то штуки интересные, игрушки тоже интересные, то если я к ним поеду, то, наверное, я там столько всего увижу. Ну, в общем-то, так и было, потому что он же потом все это описал, и действительно это было уникальное, для того времени вообще это было, да, уникальное путешествие. А я вот хочу еще прочитать отрывок тоже, как появилась маленькая мечта у одного большого художника. «Помню, какой восторг испытал в детстве, когда увидел это впервые. Мой двоюродный брат Трофим подарил мне краски. В детской азбуке был нарисован черно-белый арбуз. Я раскрасил его, и он тут же стал ярким, сочным, живым. Это чудо, чудо!» Я прыгал и хлопал в ладоши. «И больше не хотел расставаться с красками. Я мечтал оживить на бумаге весь мир вокруг». Это Илья Репин. Вот так появилась его, вот первая его встреча с красками, да, оставила такое неизгладимое впечатление, что он так и стал в итоге художником.
2: Мы продолжим наш разговор совсем скоро. Оставайтесь с нами.

0: веселые звоночки.
1: Сегодня в гостях у детского радио писатель, историк, педагог Марина Троненко. Ей написано более 50 книг для детей. Книг разных, от сказок, стихов и заканчивая публицистикой. Вот последняя книга, которая вышла у Марины, называется «Великие люди России». Сейчас мы уже вспомнили и Афанасия Никитина, Анну Павлову. Значит, Юрия Гагарина мы вспомнили.
2: Да.
1: Да, он тоже присутствует здесь. Причем речь ведется от первого лица, от лица ребенка. Каждая книжка, каждая книга вот в этой серии, она отдельная получается, да?
2: Да, отдельная книжка, полностью от начала и до конца. Рассказ о детстве и о том, как мечта превратилась в цель и к чему эта мечта привела, то есть чего этот человек добился.
1: А как каждая книга называется? Вот отдельно, допустим, Афанасий Никитин.
2: А вот так,
1: да?
2: По имени, да, называется.
1: Анна Павлова. Да, а да, дальше уже из раздела, да, или из рубрики.
2: Да, но это, угу, получается весь такой общий комплект, он называется «Большие люди, маленькие люди, большие мечты». Такой подзаголовочек.
1: Это проект.
2: Да, проект. А потом название «Великие люди России» и внутри 24 мини-книжки. А каждая книга называется, вот, например, «Вера Мухина», «Любовь Орлова», «Михаил Ломоносов», «Афанасий Никитин», «Екатерина Великая», там и дальше.
1: Наши маленькие люди, которые нас слушают, тоже скоро подрастут и станут великими. Вы, ребятки, сейчас можете звонить в студию и задавать нашей гости свои вопросы. 8495-134-5664. Ну, те, кто любит читать, а может быть, кто-то еще читать не умеет, но любит слушать, когда ему читают, задавайте свои вопросы, пообщаемся. Значит, у вас присутствуют знаменитые спортсмены, известные путешественники, артисты,
2: да, и полководцы,
1: писатели,
2: есть,
1: художники, да. полководцы, да?
2: Да, например, Александр Суворов есть. Кстати, у Суворова довольно сложный путь к своей мечте. То есть это не всегда было просто. У кого-то, ну, я бы сказала, что здесь ни у кого он не был таким уж легким. Но у Суворова особенно сложный, потому что ему папа сразу сказал, что полководцем ты не будешь ни за что, потому что очень слабое здоровье, хиленький, рост невысокий. Ну, какой полководец? Ему папа сказал, вот готовься чиновником быть. Но Саша послушал и решил по-своему, что он решил, что можно найти какое-то решение, что вот даже с такими физическими данными, которые не подходят для полководца, можно что-то придумать. Во-первых, он сразу же нашел очень много хороших книг, которые он читал, изучал, что важно для полководца. Он понял, что

0: если физические данные не те, значит, надо брать умом, чем-то другим, смекалкой. То есть он все это изучал, как стать хорошим полководцем. Но физические данные он тоже решил изменить. Он начал закаляться, он постоянно начал заниматься гимнастикой, спортом, чем он только не занимался на самом деле, чтобы укрепить здоровье, и ему это удалось.
1: И никто его не заставлял.
0: Да, его никто не заставлял, наоборот, его отговаривали. Да. Папа говорил, иди в чиновники, зачем ты это все делаешь? Он сказал, нет, я буду.
1: Представьте, ребята, это жил барин маленький. У них там крепостные были, слуги разные. Все ему на подносе приносили. Одевали его, собирали, кормили. С ложечки. Можете себе представить? А он сказал, нет. Стал обливаться холодной водой, делал зарядку, бегал, прыгал, скакал на коне. Ел потом он солдатскую пищу, он учился и этому.
0: Да, да.
1: Потому что он бы мог есть павлинов в сметане.
0: Он мог действительно спокойно сидеть в теплом кабинете и быть чиновником, как его папа предлагал. А он пошел, он совершенно выбрал другой путь.
1: Да. Да. С нами Ярик. Здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Ты откуда у нас?
2: Из Москвы.
1: Сколько лет тебе, Ярик?
2: Мне 11.
1: Мне кажется, что в этом возрасте уже Суворов обливался каждый день холодной водой
0: я тоже так
1: из ведра. Ну, мы слушаем тебя, давай свой вопрос.
2: А,

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Из ведра. Ну, мы слушаем тебя. Давай свой вопрос.
3: А как сложно делать книги? И сколько занимает создать одну книжку?
4: Как сложно. Спасибо тебе за этот вопрос. На самом деле, это командная получается работа, потому что я пишу историю, но моя задача написать, а потом же это, с этим всем еще работает издатель, то есть художник рисует, в издательстве делают макет, там есть еще редактор, есть корректор, которые каждую точку проверяют, чтобы каждую запятую, чтобы ничего не забыли поставить. И только потом это все издают. То есть это очень большая и долгая работа целой команды. Ну, а если вопрос конкретно ко мне, как сложно ли мне писать? Для меня это любимое дело. Я это обожаю и даже не представляю, чтобы я занималась, чтобы я могла не писать, да? То есть вот я не могу себе этого представить. И, конечно, тоже бывают разные сложности.
2: Ярик, ты сам что-нибудь пробовала писать?
3: Да.
4: А что пишешь, стихи или прозу?
3: Стихи.
2: Ты пишешь свои размышления или то, что видишь, вот картинки какие-то рисуешь словами?
3: Словами пишу картинки.
4: О, вот это настоящий поэт. Это ответ настоящего поэта. Он словами пишет картинки. Все
2: да,
4: совершенно
2: да, да,
4: верно.
2: Так и есть, есть. А вот как ты обнаружил себе желание писать?
3: Я хотел делать песни и решил создавать к ним тексты.
2: Угу. Так.
4: Здорово, удачи тебе большой.
2: А песню ты написал какую-нибудь?
3: Да.
2: А какие, о чем она?
3: Там нет слов, там просто музыка пока что.
2: Музыка. Ну, это хорошо, потому что ведь любому автору, любому поэту в голову часто приходит сначала ритм какой-то, размер, да, вот я знаю, и Маяковский, и Высоцкий также работали, они ходили, бубнили, бу-бум-бурум-бу, как Винни-Пух буквально, бум-бурум-пурум-пурум-пурум-пум-пум, и потом у них возникал такой размер стихотворный, потом только строчки, слова появлялись, складывались они в строчки. Да, ну, это, наверное, звучит смешно, на самом деле это такой труд, творчество и тоже труд. И тот же Маяковский, как он говорил, словесный мусор, словесный шлак, он там что-то выбрасывал, что-то отсеивал, как руду сеял, вот гранил слова. Спасибо, Ярик, с нами Никита. Добрый день, Никита. Привет. Никита с нами?
5: Здравствуйте.
2: Мы тебя слушаем.
5: Добрый день.
2: Да, добрый день.
5: Я хотел бы задать вопрос писателю. Есть ли среди этих спортсменов Лев Яшин?
4: Да, есть. Есть Лев Яшин. И мы даже уточняли у его родственников некоторые детали. Про Льва Яшина тоже очень интересная история.
2: А ты увлекаешься футболом, да?
5: Да.
2: У тебя кумиры. А почему именно Лев Яшин, скажи, Никит?
5: Потому что он советский.
2: Так, потому что он гениальный вратарь, да?
4: Гениальный, да,
2: его
4: это однозначно.
2: Знают во всем мире это имя, имя Льва Яшина. Ведь у него болели руки, вот он играл, когда уже на закате своей спортивной карьеры, ему было очень непросто.
4: Кстати, про Льва Яшина тоже интересная деталь. Его журналисты иногда называли «Черной пантерой» из-за того, что он был в черной футболке. Но на самом деле... Вот мы выясняли, художник это тоже выяснила, и футболка была не черная, а темно-синяя. И, ну, просто тогда были черно-белые экраны, и она казалась черной. Но он ходил всегда в темно-синей футболке, и вот в книге он именно так изображен, в темно-синей футболке. То есть у нас каждая деталь.
2: Да, ну, ворота-то он тоже как-то попал. Не сам вот захотел, его там поставили, потому что он был высокий, нескладный.
4: Да,
2: а кто там у нас? Все же хотят быть нападающими. Ты вот, Никит, кто? Нападающий? Наверное. А Никита с нами или нет? Алло. Да, должен...
5: Алло.
2: Да. Никит, ты сам-то, вот когда играешь в футбол, ты какую роль выбираешь или кем тебя назначают?
5: Либо вратарь, либо нападающий.
2: Либо вратарь, либо нападающий.

0: Но на вратаре большая ответственность. Или на нападающем? Слушай, ну, не знаю, мне кажется, на вратаре очень большая ответственность.
1: На вратаре, да, мне тоже кажется, больше.
0: Ну, тебе тебе самому как больше нравится?
2: Да, мне тоже кажется, что большая на вратаре.
0: А вот что самое главное для вратаря?
2: Не пропускать мячи.
0: Так, ну это да, не пропускать, ловкость, гибкость, но самое главное тоже предугадывать, наверное, да, сразу. Вот там еще только побежали спортсмены, ты уже понимаешь, откуда ждать удар. Потому что там такие сложности, ситуации выскакивают. Это очень непросто. Спасибо, Никита. Ну, мы продолжим наш разговор совсем скоро на детском радио. Сегодня у нас в гостях Марина Тараненко, детский писатель, историк, педагог. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. 8495-134-5664. Ребятки, вы можете звонить в прямой эфир и задавать нашей гости свои вопросы.
3: Веселые звоночки. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
4: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
5: А я Полина.
4: А это наш верный друг Робопес.
5: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
4: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
3: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
6: При поддержке Карачаровского механического завода.
7: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: Он чуть что, закипает и
1: во-во-во-во-во-во! Она ему си-си-сю, си-си-сю! Он ей, а я думаю так!
0: Она ему, а я другого мнения! И сразу потом спросим ребят! Я их обожаю! Особенно Веснушку! Кипитошу тоже люблю! Это шоу «Утро с Веснушкой и Кипитошей».
2: Слушайте на Детском радио. 0+. Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. РБ, Украина, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
3: Привет, вы кто?

0: 8-800-732-04-86-05.
1: Реклама.
2: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
3: Застройщик ОСЗ «Восточная проектная декларация» на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой, сторонние банки не привлекают.
4: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на пушкин.шоу. 0+.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: веселые звоночки.
1: Много детских книг, хороших и разных, написано писателем, педагогом, историком Мариной Тараненко. Мы уже поговорили о последней книге, которая вышла. Уже она вышла. Это «Великие люди России». Мы вспомнили о некоторых этих людях. И еще одну книгу вы хотите нам, судя по всему, представить, потому что она у вас в руках.
2: Да, еще одна новинка. Это сказочная повесть, которая называется «Кружка дорожной феи». Это история для всех, кто любит путешествия. Я, кстати, обожаю путешествия. И, собственно говоря, из моих путешествий в разные места эта книга и родилась. Однажды мне пришло в голову придумать такую героиню – дорожную фею. Дорожная фея – это девочка очень веселая, озорная, такая рыжеволосая, которая спешит на помощь к путешественникам, если они попадают в какие-то неприятные ситуации. У нее есть друг, лягушонок Фима, говорящий лягушонок, он всегда с ней сидит в рюкзаке, и он не просто сидит в рюкзаке, он ее помощник. Потому что книга называется «Кружка дорожной феи». Вот как раз эта кружка, волшебная кружка, лежит в рюкзаке, и на дне кружки периодически появляется рисунок. Например, появилась башня, Псковская башня, и лягушонок сразу кричит: «Фея, смотри, там появилась башня, значит, надо туда

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Псковская башня. И лягушонок сразу кричит: «Фея, смотри, там появилась башня, значит, надо туда ехать». То есть что-то произошло именно там. Кружка дает такие подсказки. Еще у феи волшебный самокат. На этом самокате она быстро перемещается туда, куда надо. Для этого нужно проехать между двумя березами и попасть вот на самокате. И она сразу оказывается в нужном месте. И вот как раз я хочу вопрос задать. Здесь будет вопрос на вашу фантазию. Мы выберем в конце победителя, кто предложит самый интересный ответ, получит книжку «Кружка дорожной феи» с моим автографом. А что нужно сделать? Как я вам сказала, что у феи есть волшебный самокат и есть волшебная кружка. Придумайте еще волшебный предмет для феи и скажите, что этот предмет будет ей помогать делать. Вот любой предмет, наделите его какой-то волшебной силой. Так что можете звонить и нам рассказывать, что это будет.
3: Который бы очень помогал маленькой дорожной фее.
2: Да.
3: У нас, кстати, есть лягушка-путешественница, живет она на детском радио. Вот она познакомилась бы с этим лягушонком из рюкзака
2: Фима. А лягушонок Фима, да. Он, кстати, да. Называет себя прапрапраправнуком лягушки-путешественницы.
3: Они знакомы, выходят. А что было бы, если бы, скажем, дорожная фея познакомилась с феей зубной?
2: Вот тоже интересно. Кстати, там есть такое, что в одной истории есть бронзовая фея. В Казани. И на самом деле как раз говорят о том, что феи разные, и они друг друга тоже знают. То есть, скорее всего, дорожная фея из зубной, я так подозреваю, знакома.
3: Ну что ж, очень милые феечки, сидящие на скамеечке, звоните нам, и не только феечки, но и мальчики, мальчиков, как волшебников мы будем называть? Фей?
2: Можно. А можно просто волшебник.
3: Да, да, да. И вы, ребят, тоже звоните.
2: Там дорожный волшебник.
3: Предлагайте свой вариант, вариант какого-нибудь волшебного предмета, который бы помогал дорожной фее в ее волшебстве.
2: Да, а я, если можно, расскажу немножко, в какие места попадает фея, потому что это очень интересно. Она очень интересно так путешествует вместе с лягушонком по России. Вот, как я сказала, сначала они едут в Псков, там Псковская гремячая башня, они знакомятся с легендами этой башни. Потом они попадают на остров Ольхон. Этот остров находится на озере Байкал, тоже интересное место. Едут они и в Петербург. Кстати, с Петербургом там интереснейшая история с питерскими котами. Про питерских котов все наслышаны. Но здесь очень такая забавная история, когда фею позвал на помощь питерский кот, потому что у него случилась беда. Его хозяин его совершенно забыл. А забыл, потому что искусственный интеллект случайно оживил другого кота, нарисованного искусственным интеллектом. И теперь хозяин гуляет по Невскому проспекту с этим котом, а своего живого забыл. И там есть еще такой смешной момент, что вот этот живой кот, он говорит: я сразу понял, что тут кот не настоящий, потому что у него на лапах больше когтей, чем надо.
3: Питерский кот, как-то это звучит так мощно. Питерские коты.
2: Да, и потом они попадают еще в Казань, в Архангельск, во Владивосток, в Челябинск, в общем, в разных городах, и там везде свои тайны, свои интересные какие-то легенды.
3: А, кстати, есть казанский кот знаменитый, но это уже отдельная
2: есть,
3: тема.
2: Есть, да, но у нас там казанский дракон.
3: С нами Ксения. Добрый день.
4: Добрый день. Добрый день.
3: Повторим задание.
2: Да, задание — придумать волшебный предмет для дорожной феи, наделить его какими-то особыми свойствами, как он будет ей помогать.
4: Ну, блин, не знаю как.
3: Надо подумать, да?
4: Да.
3: Как? Ну, что такое волшебное у него должно появиться? Так, да, Ксения, вот Михаил еще с нами. Миша здесь?
5: Да.
3: Да, Миш, тебя слушаем.
5: Еще, ну, самокат, ускорение это, быстрее ветра, чтобы она успевала быстрее, чем надо.
3: То есть, мало того, что самокат волшебный, еще

0: турбину к нему можно было бы прикрепить, и вот она тогда вообще могла летать еще и на соседние планеты и возвращаться. Ну так, слетала после завтрака туда-сюда, обратно.
1: Да, там же тоже путешественники.
0: Так, Ксения, твой вариант?
2: Мой вариант – волшебная палочка.
0: Волшебная палочка.
1: Волшебная палочка.
0: Хорошо.
1: Так.
0: Турбина, волшебная палочка. Ребятки, может, еще кто-то варианты накидает? Звоните 8495-134.
1: Да, время еще есть. 5-6-6-4.
0: Волшебная фея еще, дорожная фея, не отправилась в путь, поэтому один из предметов волшебных, придуманных вами, ей, может быть, взят дорогу и даже поможет. Номер телефона я напомнил.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Самозванец.
3: Искусственный.
2: Искусственный, да. Он не хотел расставаться со своим новым хозяином.
3: Он еще и вредный.
2: Он вредный, да. Он дразнил фею. Не хотел. Но она тогда сказала, она нашла решение, чтобы у него появилась новая хозяйка. Она увидела девочку, у которой аллергия на настоящих котов, но она мечтает, чтобы у нее был котик, а ей нельзя. У нее аллергия на шерсть. Вот. И она сказала, вот будет твоя новая хозяйка. В общем, она устроила так, чтобы теперь этот искусственный кот, он был, стал котом вот этой девочки, и все остались довольны и счастливы.
3: С нами Настя из Ижевска. Привет.
4: Привет.
3: Настя, ну ты, может быть, предложишь какой-нибудь волшебный предмет для дорожной феи?
2: Да.
4: Ну, я предлагаю ей волшебный ланчбокс, чтобы она туда всегда могла положить. Ну, она же может проголодаться в дороге.
2: Ой, вот это отличная идея.
3: Так, подождите, волшебный ланчбокс.
2: Да.
4: Вот это, и она, допустим, например, захотела, чтобы там оказались макароны. Например, сосиской, вот. И они там появились.
3: Ну да, или получается, или пюрешка, или макарошки.
4: Ну да.
3: Вот, хорошо, интересно.
2: Да, это очень хорошо, Настя. Потому что у феи действительно иногда нет времени, чтобы поесть.
3: Да, почти скатерть-самобранка.
2: И у лягушонка нет времени, поэтому...
3: Да, смотрите, у нас скатерть-самобранка, она переквалифицировалась в ланчбокс.
2: Да.
3: Настя из Ижевска и Настя из Владимира еще тоже со своей версией, своим вариантом. Пожалуйста, Настенька, привет.
5: Здравствуй.
3: Настенька, мы тебя слушаем.
5: Мой волшебный предмет для феи — это небольшой спичечный коробок.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.
3: Мне нужно закрыть глаза и всем сердцем пожелать, чтобы там оказалось что-нибудь, что не нужно в целом. Например, спички или какой-нибудь другой небольшой предмет.
4: Да. Так,
3: когда Фея достанет его из коробка, то он увеличится в нужные ей размеры. Например, она захочет себе, плед теплый. Она достанет маленький плед, и он становится большим.
4: Ну, прекрасно.
5: Да, прекрасно. Так-то, это уже спичечный коробок.
4: Коробок спичечный, но он пустой, спичек там нет. Но все, что она задумает, там может появиться. А, кстати, вот слово-то коробок откуда взялось? Помните, ребята, это лягушонка в коробчонке скачет. Говорил Иван Царевич, коробок. Это же раньше на Руси-то вот как раз такие коробочки плелись из бересты, были деревянные, появился спичечный коробок, он тоже был деревянный, да и сейчас деревянный. Вот, слово осталось. Ну, вы, Марин, выбирайте победителя пока, а мы встретимся через...
5: Сложный выбор.
4: Очень сложный, очень, согласен. А мы встретимся через пару минут и продолжим нашу беседу.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: веселые звоночки.
1: Продолжаем наш разговор с Мариной Тараненко, писателем, историком, педагогом, детским писателем. Вот мы уже о многих книжках поговорили. И несколько минут назад Марина представила еще одну свою книгу. Называется она «Кружка дорожной феи». Дорожная фея, маленькая такая, она любит путешествовать. С ней путешествует в рюкзаке волшебном лягушонок, которого зовут Фома. Так ведь?
2: Фима.
1: Он тот самый потомок нашей лягушки-путешественницы, которая живет на детском радио. Вот. Волею обстоятельства они давно как-то расстались, разминулись и даже не общаются. Но вот теперь будут общаться, я надеюсь. Звонили ребята, предлагали свои варианты волшебных предметов, которые должны помочь вот этой маленькой дорожной фее в ее путешествиях. У нас были варианты какие? Волшебный ланчбокс, в котором появляются котлетки.
2: Да, волшебный коробок.
1: Допустим, макарошки, макароны, пюре. Ну, по желанию, допустим. Хочешь пюре, а хочешь макароны. А потом у нас еще был вариант такой, что предлагали волшебный коробок, где появляется все, что угодно, и увеличивается до необходимых размеров. Из-за этого коробочка оно появляется. Потом волшебная турбина была для самоката.
2: Да, турбина.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Что они будут делать?
3: Они выкрутили.
4: Так, они будут, чтобы время смотреть, да?
3: Да.
4: И больше ничего они... А, они время останавливают?
3: Да.
4: Понятно. То есть, вот, допустим, захотела фея и говорит, замри мгновение, и мгновение, и все, все встало, замерло. Время остановилось и никуда не течет. Так ведь?
3: Да.
4: А как ты думаешь, Лизонька, куда убегает время? Вот куда оно бежит-то?
3: Не знаю.
4: Не знаешь, видишь
2: куда
4: как?
2: Куда оно бежит?
4: А вот, вот согласись, что можешь же об этом подумать и найти, куда оно убегает. Ведь любая речка же куда-то утекает, так ведь? Она откуда-то начинает течь, а потом втекает, впадает в какой-нибудь океан. Или в какое-нибудь море, так ведь? Или в озеро.
3: Да.
4: А вот время, когда оно течет, куда же оно утекает? А? Как ты думаешь? Может быть, тоже в какой-то океан?
3: Ну, может.
4: Который даже находится не у нас, на планете, да? А где-то там высоко-высоко, куда даже и горные орлы не долетают, и ракеты туда еще не попали.
2: Вот, вот у нас туда горные утекает. Орлы, у нас тут на Ольхоне летают,
4: да,
2: как раз
4: время.
2: В кружке дорожной.
4: Так, Лиз, спасибо, есть Никита у нас. Здравствуй, Никита.
2: Здравствуй.
5: Здравствуйте.
4: Мы тебя слушаем. Какой?
5: Волшебное зеркало.
4: Волшебное зеркало. Девочкам же нужны зеркала всегда. А волшебный фей, путешествующий, ей... Необходимо просто зеркало на ручке. Или как оно будет выглядеть? Может быть, оно в футлярчике? Или складывающееся какое-то кругленькое? Какое?
5: Футлярчики.
2: Так, футлярчики. А что будет особенного в этом зеркале? Вот оно, пусть оно будет не такое, как обычное, да, зеркало, а что-то интересное будет делать. Вот если в него посмотреть, что будет?
5: Телепортироваться.
2: О, вот это здорово. То есть ей иногда даже самокат не понадобится, да? Потому что она может просто переместиться с помощью зеркала.
4: О, кстати, смотрит дорожная фея в это зеркало и говорит, «Свет мой зеркальце, скажи, да дорогу проложи». Это я придумал.
2: Да, такой навигатор, да? Зеркало-навигатор.
4: А, Никита, хорошо, спасибо. Сонечка еще здесь. Здравствуй, Соня, тебя слушаем. Твое предложение.
6: Здравствуйте. Я придумала предмет кольцо. У феи на руке будет кольцо. И когда она попадет в сложный момент, она может его попросить о том, о чем, ну, о том, что поможет ей.
4: Так.
2: Да, то есть такое
4: подожди,
2: кольцо,
4: что
2: которое
4: же за сказка-то
2: спасти?
4: Была такая? Было у героя кольцо в носу, и однажды он за него дернул. Что же это? Не помню, как называется эта сказка.
6: А можно еще моя сестра скажет?
4: Давай.
2: Можно, давай.
4: Давай, Сонечка.
6: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуй.
4: Как тебя зовут?
7: Полина.
4: Поленька, тебя слушаем, Поля.
7: Это я желаю фее, ну, волшебный листик, например, она о чем-то думает, и у нее это исполняется.
4: Листик желаний.
2: Волшебный листик желаний. Это, кстати, очень хорошо.
7: Да.
2: Да.
4: Ну что, вот листик желаний, можно на этом остановиться. Уже да. У феи есть коробок, из которого все появляется. Угу. Волшебный ланчбокс, необычная турбина.
2: Да, действительно, очень сложно выбрать. Я вот честно скажу, что мне все варианты понравились, все молодцы. Но вот, наверное, самое последнее, там Соня и Полина, а у них вот сразу два подарка для
4: они
2: феи.
4: Они вместе будут книжку
2: они
4: читать.
2: Они вместе, да, и вместе будут книжку читать. Поэтому я надеюсь, остальные не обидятся, вот мы выберем Соню и Полину.
4: Им достается книжка.
2: Да, им достается кружка дорожной феи, я ее подпишу. Для Сони и Полины.
5: А как дискосадия? А как ее получить?
4: Волшебным образом.
2: Так, а как ее получить?

0: Сейчас вам расскажу.
1: Вы трубочку не кладите, Соня и Полина.
0: Да, чтобы ваш телефон могли...
1: Да. Ну что ж, видите как, теперь у волшебной феи появилось много дорожной феи предметов, которым она может пользоваться. И, в частности, такой вот волшебный листочек желаний. А много ли желаний у дорожной феи?
0: Наверное, у дорожной феи самое главное желание – это побывать во всех местах, где она еще не была, потому что она такая фея-путешественница.
1: Так вот, да, листочек может перенести ее, но лучше все-таки путешествовать, мне кажется, самостоятельно без листочка, чтобы можно было...
0: Ну да, листочек будет для чего-нибудь другого, для более там каких-то сложных
1: вот
0: ситуаций.
1: Все это путешествие пережить и прочувствовать.
0: Конечно, потому что в путешествии приятно все. Я очень люблю, кстати, мне в дороге часто приходят в голову какие-то идеи, потому что дорога сама по себе — это движение, и я часто придумываю какие-то истории в самолете, в поезде.
1: Ты уже не там, где был, и не там, где будешь. Да? Ты в дороге находишься, и это время для того, чтобы о чем-то подумать, о чем-то помечтать, о чем-то хорошем, ребятки, да? Поэтому всегда мечтайте в дороге. Ну, и еще такой вопрос. Наверное, вот все-таки, о чем бы вам хотелось написать книжку?
0: О чем хотелось? Ну, вообще, наверное, я все свои желания, вот если

0: я что-то хочу написать, я стараюсь осуществлять. Кстати, мне тут пришла в голову мысль, когда мы говорили о навигаторах, да, кто-то придумал, а что было навигатором? Какой предмет?
1: Зеркальце.
0: Кольцо. А, зеркальце было. Я подумала, что вот у меня как раз готовится к выходу книга, но она уже написана, где навигатор — это шапка. То есть там волшебные шапки, причем разных цветов. Они шапки-навигаторы. Одна большая дружная семья, они у них покупают эти шапки-навигаторы. И вот каждый раз, какие шапки они наденут, туда их шапки и ведут. И каждая прогулка превращается в приключение. Там надели, например, синие шапки, попали в одно место, в красных шапках, там в какое-то другое. То есть вообще я стараюсь, наверное, все свои вот главные такие идеи, то, что мне хочется осуществлять, я их осуществляю.
1: Так можно пойти дальше, а вдруг, скажем, одна шапка ведет тебя на царский трон. Ты не хочешь, а она тебя ведет, она прямо тащит тебя на трон. А другого в кузню, чтобы кузнецом стал.
0: Там, кстати, и есть такое, когда девочка кое-что нарушила и надела ту шапку, которую, в общем, не тот момент, не там, где надо, и шапка ее так увела далеко, что потом ее всей семьей искали, она думала, что все, уже она не вернется, потеряется, она говорила, шапка, стой, верни меня обратно, я потеряюсь, а шапка ее все унесла.
1: На варе шапка горит, а есть еще такое выражение, посеньки и шапка, что значит, дело по тебе как раз, вот твое дело, да, посеньки и шапка. Значит, навигатор, шапка-навигатор привела тебя туда, куда надо. Ну и что, у нас минута остается до финала программы, Марина, буквально вот несколько слов на прощание нашим юным творцам, которые пытаются уже что-то писать, стихи сочиняют, думают о книгах, которые они когда-нибудь напишут.
0: Я хочу сказать, вот как раз мы в самом начале говорили о великих людях России, и каждый из этих людей, помимо того, что он был очень талантливым, это был человек с очень таким сильным волевым характером. То есть очень важно воспитывать в себе вот эти вот качества, вот эту силу воли. То есть
1: и если, характер, да, если ребятки.
0: Ты, если ты ставишь какую-то цель, да, то к ней идти.
1: Очень важно.
0: Да, очень
1: вот
0: важно.
1: Вот на этом мы и поставим точку. Спасибо, ребятки, удачи, до новых встреч.
0: Спасибо вам, до свидания.

0: Реклама.
1: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
2: То, что начинается, самое интересное.
3: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
2: А ты уже знаешь своих главных героев.
3: Самое время им помочь.
1: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
4: До встречи в финале!
1: Категория 6+.
5: Кэш можем.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН
2: 1177467924455. Город Москва. 0+. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
3: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Акции с 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
2: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
3: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Апрелевка Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8495 921 40 41.

0: воздухе растворено. В чае с сахаром оно. Ты его как ни старайся, не увидишь все равно. Ни веса нет, ни роста, зато услышать просто. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на Детском радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: одежду.
1: Но почему 1000 дохлых кошек?
0: Это же любимая баллонка королевы.
1: Да будь она хоть баллонкой самого короля, она будет моей.

0: спортивная программа.
1: В небе молнии сверкают, быстро линии мелькают, и ругается гроза. Молния! Ох, ягоза! Молнию по радио, конечно, не видно. Но вы же знаете, как в одно мгновение на небе возникает причудливая световая картинка. Скорость молнии просто невероятная. Даже самая медленная за секунду преодолевает расстояние в 200 километров. Такой путь машина проезжает за целых 2 часа. Молнии бывают линейные, шаровые, но есть одна особенная – уральская. Это явление не природное, а спортивное. Об уральской молнии я вам сейчас и расскажу. С вами спортивный комментатор детского радио Захар.
0: Спортивная программа.
1: Уральская молния – это стремительная, непобедимая конькобежка Лидия Скобликова.

легенда, герой спорта. Свое спортивное прозвище она получила за легкость отточенных движений и удивительную скорость на льду. Бывало, на соревнованиях только старт дают, а она уже на финише. Ну, настоящая молния. За свою спортивную карьеру Лидия Скобликова завоевала 6 золотых олимпийских медалей. Почти 60 лет никто в мире не мог повторить ее медальный рекорд на ледовых дорожках. Слышу, Настя спрашивает, а как это Лидия Скобликова из обычной девочки превратилась в молнию? Ну, вопрос хороший. Знатоки говорят, что у Скобликовой необыкновенный природный дар и трудолюбие. Будущая великая спортсменка родилась в уральском городке со сказочным названием Златоуст. Это в Челябинской области. С самого детства обожала она физкультуру. Волейбол, бег, спортивная гимнастика, лыжи. Чем только она не занималась. Эта неутомимая девочка не могла плестись в конце. Ей обязательно надо было выигрывать. Лида побеждала и на соревнованиях по легкой атлетике, и в лыжных гонках. Конькобежный спорт Скобликова, по ее словам, попала случайно. В 15 лет пришла она с подружкой в секцию. Своих коньков

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Не было, занималась сначала в чужих. Но на первом же турнире заняла первое место и понеслась дальше к ошеломительным победам. Когда у очаровательной девушки спрашивали, откуда у нее столько силы и выносливости, Лидия отвечала: «Все родной Урал». Дом Скобликовых стоял у подножия горы. Школа находилась за горой. Удобнее было ездить вокруг, на трамвае. Но Лида ежедневно поднималась на вершину. Вверх, вниз, вверх, вниз. Вот тебе и тренировка. Всего через 6 лет после прихода в конькобежный спорт Лидия Скобликова поехала на свою первую Олимпиаду и завоевала там 2 золота. А в 64-м году, на следующих Олимпийских играх, которые проходили в Австрии, уральская молния устроила настоящий переполох. Лидия победила на всех стартах среди конькобежек. Завоевала она 4 золотые медали на 4 дистанциях. Такого не делал никто ни до Скобликовой, ни после. Уральская молния на коньках оказалась самой быстрой на планете. Тут кто-то, может быть, подумал, что выиграть было просто. А нет! Было и такое. Выходит Лида на дистанцию 3000 метров, и тут подул южный ветер. Потеплело. Лед на катке стал таять и превратился в сахарную крошку. Лида

0: И встали и стали скандировать «Фир! Фир!» Это по-немецки «четыре». Люди радовались и обнимались, ведь они увидели настоящее спортивное чудо. Ледовая королева, царица медалей, как только не называли шестикратную олимпийскую чемпионку и многократную чемпионку мира, девушку, которая установила 18 рекордов, среди которых 8 мировых. Лидия Павловна уверяла, большие победы начинаются в детстве, когда ты хорошо занимаешься на уроках физкультуры, когда ходишь на тренировки. Молниями не рождаются, молниями становятся. А значит, пора в спортзал. Ух, молния сверкнула! Это хороший знак. С вами был спортивный комментатор детского радио Захар. Всем оле-оле!
1: Активная программа.

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Полина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: знать, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Я попросил его не отвлекаться и продолжить разговор.
3: Гном сделал еще несколько кругов, уже спокойнее, и подошел к нам.
4: Он то и дело суетливо одергивал зеленый бархатный кафтанчик.
5: Ой, что такое?
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
1: Реклама.
6: По бескрайним просторам Великой Сибири шел герой.
7: Анимационное приключение для всей семьи.
8: И море?
9: Он про нас знает?
8: Это же я вас придумал.
7: Край чудес. Уже в кино. Категория 6+.
10: Привет, вы кто?
11: Мы мини-лента.
10: О, вы что, вернулись?

0: 8 32 04 86 05.
1: А у нас для тебя есть сюрприз.
2: Отмечаем праздник.
1: Поздравляем!
2: 10 лет сказочной дружбы.
3: Дружить мы умеем.
2: Фантастических приключений.
3: Как же я люблю всякие загадки.
4: Как загадочно.
2: Чудесных превращений.
5: Опа!
2: И очаровательных образов.
6: И что у вас модно в этом сезоне?
7: Это мы.
2: 10 лет волшебства.
8: Дальше будет еще интереснее.
2: Сказочный патруль в сентябре на телеканале Карусель. Категория 0+.
9: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
10: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
11: Реклама. Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров.

0: на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. Сны Пушкина. Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на пушкин.шоу 0+.
1: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
2: Застройщик ООО «СЗ Маглстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
3: Музей АС и студия «Летал и Шагал» представляют новый цикл детских программ, который станет для юных гостей увлекательным путешествием в мир большого искусства. Как изобразить историю от наскальных рисунков до комиксов?

0: 2 Тверская Ямская, дом 20.
1: 0+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: Хрум или сказочный детектив.
4: Мария Петровна!
5: Максим, что за манера? Врываешься без стука, шумишь.
4: Простите, Мария Петровна, я не хотел. Просто смотрите, что я нашел в почтовом ящике. Это же неспроста, да? Это ведь...
5: Дай-ка взглянуть. Да, и мне пришло похожее послание.
4: Оба сделаны на кусках березовой коры, будто вырезаны чем-то.
5: Надпись сделана острым предметом, возможно, камнем или клыком животного.
4: Это первобытные рисунки?
5: Напоминает наскальную живопись древних людей.
4: Здесь какие-то человечки с копьями и перья. Может, индейцы?
5: У индейцев фигуры обычно более четкие. Тут другое. Сфотографирую оба рисунка, а я позвоню Добрыне. Начальнику сказочной полиции должно быть известно, почему к нам приходят послания из сказочного мира.
4: Они точно из сказок, да?
5: Несомненно.
6: Начальник управления сказочной полиции Добрыня слушает.
5: Доброе утро, Добрыня.
6: О, Марья Петровна, здравствуйте. 100 лет жить будете. Не поверите, только сейчас о вас вспоминал.
5: Неужели?
6: Так это, я тут послание получил. Странное.
5: Послание? На бересте? Вырезаны изображения людей с копьями и перьями?
6: А как вы узнали? У вас новое изобретение. Скрытое видеонаблюдение при звонке. Вот бы и нам такую технологию, а?
5: Никаких технических чудес, Добрыня. Дело в том, что мы с Максом получили такие же послания.
4: Вообще-то, Мария Петровна, они не такие же. Я нашел уже 5 отличий.
6: Это Макс? А что он говорит? Я не расслышал.
5: Что послания похожи, но не одинаковы. Мы сейчас же отправляемся к тебе. Нужно взглянуть на твое.
6: Хорошо, жду вас.
7: Здорово, Макс. Мое почтение, Мария Петровна. Вот картинка, смотрите.
4: Привет, Добрыня. Давай я ее тоже сфотографирую. У меня есть приложение для сравнения фотографий. Сейчас определим отличия.
5: Пока Макс будет сравнивать, мы с тобой, Добрыня, внимательно посмотрим на эти 3 отдельных картинки. Тот, кто их рисовал, конечно, пытался сделать их одинаковыми, но ему это не удалось.
7: Судя по всему, здесь изображена семья из 3 человек. Мужчина, женщина и ребенок.
5: Возможно, девочка, изображенная здесь, сама их рисовала.
4: А я думала, это древние люди.
7: Ну да, перья, копья, да и вид у них диковатый.
5: Одно не исключает другого. Это может быть, ну конечно, первобытная девочка.
4: А что, есть сказка про первобытную девочку?
5: И не одна, Макс. Но у меня появилась гипотеза. Нужно ее проверить. В сказке Киплинга, как было написано первое письмо, очень похожую картинку рисовала девочка Таффи. И тоже на березовой коре.
7: А я знаю эту сказку. Надо туда наведаться. Помчали. Ой, в речку угодил. Но хоть не в болото. И на том спасибо.
4: А тут и болото есть.
5: Да, и там живут бобры.
4: Я бы посмотрел на них.
7: А я на людей. Куда все подевались, интересно?
5: Наверное, все в поселении, рядом с пещерой. Нужно пройти через лес. А это река, где Тигумай, отец Таффи, ловил рыбу.
4: Я читал сказки Киплинга, но такой не знаю.
7: Давай расскажу тебе, пока идем. В общем, здесь про древних людей, которые еще до появления письменности жили. Ни читать, ни писать не умели. Не надо было им учить всякие жиши. Тигумай ловил рыбу с помощью багра.
4: Багор — это палка такая, да?
7: Ну да, с наконечником, крюком.
5: Их и сейчас иногда рыбаки используют.
7: А бывают еще и пожарные багры. Тоже хорошая вещь.
5: У Тигумая был багор из палки и зубов акулы. Однажды он сломался.
7: Ага, дома был другой багор. И Таффи, его дочь, захотела послать домой письмо, чтобы его принесли. Только писать она не умела. Поэтому нарисовала картинку и передала ее с человеком из другого племени, который не понимал их языка. Он смотрел на ее рисунок и думал, что там изображены враги. Ну, он понес письмо в деревню, отдал его маме Таффи, Тишумай. Она посмотрела на рисунок и решила, что какой-то человек напал на ее мужа и дочь. А потом...
5: А потом Макс сам прочитает сказку после расследования.
4: Конечно, но основное я понял. Отсутствие письма привело к непониманию. И в результате... А вот и поселение, да?
7: Ага. Вон в той пещере живет семейство. О нем сказка.
4: Похоже, нас ждут. Смотрите, все выходят из пещер, из-за деревьев.
5: Здравствуйте, я глава детективного агентства «Хрум», а это начальник сказочной полиции Добрыня и мой помощник Макс. Можем ли мы поговорить с Таффи и ее родителями?
1: Чего это они? Пальцами грозят.
4: Может, что-то объяснить хотят?
5: Один палец вверх. Это значит, что в пещеру может войти кто-то один.
4: Можно я? Мария Петровна, ну пожалуйста.
5: Хорошо, Макс. Мы с Добрыней подождем тебя снаружи. Будь осторожен.
1: Зови меня, если что.
4: Хорошо, Добрыня. Спасибо.
1: Марья Петровна, я тут подумал, а вдруг это ловушка?
5: Почему ты так решил?
1: Ну, обычно, если в сказках какая-то беда случается, все прямиком в полицию идут или звонят, кому как сподручнее. Они рисунки зашифрованные шлют. И вам зачем-то прислали.
5: Это сказка про первое письмо. В то время другие способы связи были недоступны. Позвонить или дойти до отделения полиции они не могут. Вероятно, они что-то услышали о нашем агентстве «Хрум» и устроили массовую рассылку своей корреспонденции. Вопрос в том, что их побудило это сделать. У нас пока мало фактов. Разве что...
1: Что такое, Марья Петровна? Что вы там в пыли ищете?
5: Улику. Вот, посмотри. Что это, по-твоему?
1: Змея. Вернее, змеиная кожа. Местные жители, конечно, живут в лесу, у реки. Но вот чтобы в сказке появилась змея, такого не припомню. Это кожа кобры. Вон, и остаток капюшона с огромными пятнами глазами виден. Может, это не здешняя змея? Но я точно знаю, что они есть в других сказках Киплинга, в книге «Джунгли», например.
5: Да, есть. Нака Нагайна в реке Тикитави и белая кобра в сказке Маугли.
1: Надо ими заняться, как считаете?
5: Согласна с тобой. А вот и Макс. Какие новости?
4: Я

0: А змею они видели?
1: Какую змею?
2: Кобру.
1: Нет, ничего об этом не говорили. Я спросил их, заметили ли они что-то необычное, подозрительное в последнее время. Они сказали, что погода немного изменилась. Только вряд ли это имеет отношение к делу.
2: Погода? Да она всегда меняется. Сегодня дождь, завтра солнце, сегодня тепло, завтра холодно.
0: А что изменилось? Что они сказали?
1: В том-то и дело, что она, как сказал Добрыня, все время меняется. Еще и Багор этот.
3: А когда он исчез?
1: Вчера. Таффи нарисовала картинки. Их знакомая, тоже первобытная женщина из сказки, о кошке, которая гуляла сама по себе, посоветовала им написать в Хрум. Мы ведь когда-то проводили расследование в той сказке.
0: Нам нужно разобраться с коброй. Видишь, Макс, эту кожу? Змея была здесь.
2: Так, кто-то проверит белую кобру, а кто-то Нагай Нагайну.
1: Нагайну? Из Гарри Поттера?
0: Нет, из сказки Рикки-Тикки-Тави. Ты прав, Макс. И там змеи с одним именем. Ведь змею Волан-де-Морта...
4: Не произносите это имя вслух.
0: Зовут так же, как змею в сказке Киплинга. Не исключено, что это одна змея в разных историях. Значит, у второй Нагайны мог быть мотив, чтобы оказаться здесь.
1: Можно мне проверить вторую Нагайну?
0: Нет, Макс, отправляйся лучше в сказку про мангуста Рикки-Тикки-Тави.
1: Но Мария Петровна...
2: Слушай, что Мария Петровна говорит. Сам знаешь кто. Не лучшая компания для ребенка, Макс.
1: Но...
0: Макс... Поверь, в сказке Киплинга будет непросто.
1: Как скажете. Отправляюсь в сказку Рикки-Тикки-Тави.
2: А я в сказку Маугли.
0: Отлично. А мне предстоит встреча с Нагайной в мире Гарри Поттера.
5: Хрум или сказочный детектив. Расследование продолжается.
1: Как жарко! Понятно. Действие сказки Рикки-Тикки-Тави происходит в Индии. В какой же момент я попал? Где кобра Нагайна?
6: В чем дело? Ты кто такой?
1: Я Макс из детективного агентства Хрум. А ты?
6: Меня зовут Рикки-Тикки-Тави.
1: Ты мангуст.
6: Так и есть. Тебе что здесь надо, Макс из Хрума?
1: Я бы хотел поговорить с Нагайной.
6: Это кобра! А не птичка Дарзи. Твой разговор будет недолгим и последним в жизни.
1: Пойми, мне необходимо с ней поговорить. У нас...
6: Что у вас?
1: Погоди, может, ты мне поможешь?
6: Могу выследить Нагайну. Это запросто. С ее муженьком я уже расправился.
1: Выслеживать не надо. Надо узнать, покидала она твою сказку или нет. Дело в том, что... Ой, Рикки, что с тобой, Рикки? Ну и ну, говорил, вдруг упал. Очнись же, Рикки, очнись.
6: Ой, что случилось?
1: Не знаю, ты вдруг упал. Я слышал, некоторые животные так делают в случае опасности. Разве тебе что-то угрожало?
6: А ты кто такой?
1: Не понял, я Макс, помнишь? Макс из агентства Хрум.
6: Ты Макс из Орехового Хрум-Хрума, а я кто?
1: Хорошо же ты упал, если ничего не помнишь. Ты мангуст Рикки-Тикки-Тави. Охотишься на кобру Нагайну.
6: Охочусь? А, ну тогда я побежал охотиться.
1: Подожди.
6: Что такое?
1: Я тебя спрашивал перед тем, как ты упал.
6: О чем?
1: О Нагайне. Покидала она сказку или нет?
6: Сказку? О чем ты? Я не знаю никаких сказок. Да и Нагайну эту никогда не видел. Ну, пока я побежал охотиться.
1: Что-то странное происходит. Рикки-Тикки-Тави все забыл. Придется искать змею самому. Алло, Мария Петровна.
7: Макс, какие новости?
1: Кобру пока не видел, а Рикки-Тикки все забыл.
7: Что? И он тоже? Интересно.
1: А кто еще?
7: Все персонажи. Я нашла Нагайну, она ничего не помнит.
1: А может, это темный лорд наколдовал?
7: Он сам ничего не помнит.
1: Притворяется?
7: Нет, Макс, все волшебники забыли заклинания, включая самых сильных. Магии больше нет.
1: Ой, а ведь было же заклинание, которое лишает памяти.
7: Да, я помню. Но если его кто-то применил, то и по отношению к себе тоже.
1: Что же делать?
7: Поищи других персонажей Киплинга. Возможно, у них с памятью получше. А я позвоню Добрыне.
1: Хорошо.

0: Алло?
1: Добрыня, скажи, ты меня помнишь?
0: Что? Ну, конечно, Марья Петровна. Почему вы спрашиваете?
1: У некоторых сказочных персонажей возникли проблемы с памятью. Я подумала, вдруг и ты?
0: Нет, нет. Вас не так легко забыть.
1: Хорошо. Как твои успехи?
0: А я как раз подхожу к жилищу Белой Кобры. Идти по джунглям, скажу я вам, совсем нелегко.
1: Отлично.
0: О, а вот и она. Здравствуйте, Кобра.
1: Тогда не буду тебя отвлекать.
0: Я начальник сказочной полиции и хотел бы задать вам пару вопросов.
1: Добрыня, перезвони, когда закончишь беседу, хорошо?
0: А? Ай, змея!
1: Что случилось?
0: Что это? Говорящий камень?
1: Какой камень?
0: А почему ты говоришь со мной, маленький говорящий камень? Ой, змея! Змея, как страшно-то!
1: Добрыня, ты толком можешь сказать, что случилось?
0: Тут еще и Добрыня? А кто он? И где прячется? Что все это значит?
1: Все ясно. Скоро буду.
2: О, женщина из воздуха.
1: Добрыня, очнись. Я Мария Петровна.
2: У женщины из воздуха голос, как из этого маленького камня.
1: Это не камень, это твой телефон.
2: Какой плафон?
1: Ты Добрыня, это твое имя. А где же змея?
2: Не знаю. Уползла вроде. Я Добрыня?
1: Начальник сказочной полиции.
2: Ну дела. Я начальник?
1: Посиди пока тут, постарайся хоть что-нибудь вспомнить. А я поищу улики.
2: Улиток? Такая это, не улитка?
1: Улика. Где?
2: Вот.
1: А это действительно интересно.
2: Что, я угадал? Это оно?
1: Три листочка перевязаны травинкой. Да непростые. Дуб, терновник и ясень.
2: Кому ясен?
1: Это деревья, которые воспел Пак. Но что этот дух лесов Англии делал здесь, в индийских джунглях?
2: Ой, смотрите, а это кто такой? Зеленый мальчишка.
1: Это Пак.
3: К вашим услугам. Хотят играть. Взгляну, а там, быть может, с болванами сыграю шутку сам. Маленькое колдовство. Забывай, забывай, забывай.
2: А что это он такое сказал?
1: Кто?
2: А и правда, нет ведь никого.
1: А ты кто?
2: Ой, не помню. А ты?
1: И я не помню.
4: Добрыня, Марья Петровна, я всю сказку обошел, там никто ничего не помнит.
2: А ты кто такой?
4: В смысле?
1: Тоже не знаешь?
4: Я? Это же я! Ну же, Добрыня, ты не узнаешь меня? Мария Петровна, и вы не узнаете?
2: Это он про нас говорит?
1: Наверное, больше никого нет. А кто из нас Добрыня, а кто это? Как ее? Мария...
4: Что же делать? От вас, Мария Петровна, я такого не ожидал.
2: О, выходит, что Добрыня — это я.
4: Может, здесь кто-то был? Вы видели кого-нибудь?
1: Не помню.
4: Может, что-то странное происходило?
2: Не помню.
1: Было странно, когда ты, мальчик, появился из воздуха.
4: Да, сильно вас это. Ну ладно, погодите, Мария Петровна. Что у вас в руке?
2: А что у нее в руке?
4: Листья какие-то.
1: Неужели?
2: Откуда они взялись?
4: Если вы не помните, значит, взяли их до того, как потеряли память. Возможно, они как-то связаны с расследованием. Так, это точно дубовый листок. Это ясень. А это... Что же это? Эх, где мой учебник по биологии, когда он так нужен? Что это за растение?
1: Учебник. Как прекрасна тяга ребенка к знаниям, к звездам.
4: Да уж, через тернии к звездам. О, вспомнил, это же терновник.
2: И что с того?
4: А ты ничего не знаешь об этих растениях?
2: Впервые слышу.
1: Может, продолжим эти рассуждения в другом месте? Здесь слишком жарко.
4: Да уж, жарковато. Вот бы сейчас оказаться в прохладном каком-нибудь местечке. Куда же нам отправиться? Эх, знать бы, что означают эти листья. Терновник, дуб и ясень.
2: Ох! Вот не сойти мне с этого места. Только что в джунглях были. Моргнул, мы в поле. Что такое?
4: Мы переместились. Ну как?
1: Какие прекрасные цветы. Соберу букет.
3: Явились? Прекрасно.
2: Ты кто такой? Зеленый мальчик.
3: Прошу прощения. Забыл.

0: представиться. Я Пак с волшебных холмов. Что же касается вас, мне все известно. Ну что ж, располагайтесь. А впрочем, поступим иначе. Забывай. Забывай. Забывай.
1: Что такое? Вы кто?
2: Не знаю. А ты кто?
3: Кто ты?
0: Очень скоро вы это узнаете. А сейчас я расскажу вам сказку.
3: Как мило. Я очень люблю сказки.
0: Я не ждал другого ответа. Слушайте. Давным-давно, так давно, что человеку трудно представить, поселился в здешних местах сказочный дух. Многое он повидал за свою жизнь. Видел он, как древние существа явились в старую Англию. Видел также, как они ушли. В течение многих столетий уходили они мало-помалу. Исполины, кобальды, маленькие домовые, водяные, эльфы, духи лесов, деревьев, пригорков и вод, духи зарослей, хранители гор, стражи сокровищ, добрые карлики, ночные духи, нимфы, русалки, гномы и остальные ушли, а дух пожелал остаться. Жители этих мест знали его и любили, да и он относился ко всем снисходительно. Чашка с похлебкой, глубокая тарелка молока, спокойные шутки с поселянами — вот все, что ему было нужно. И всегда этого было у него вдоволь.
1: Хорошо ему жилось.
0: Да, неплохо. Только однажды пришли в эти леса чужаки. Они сочинили новые сказки и придумали новых героев. И все забыли сказочного духа. И тогда он подумал. Надо вам сказать, он любил подумать и мог думать без перерыва сотню лет. Подумал и понял, кто во всем виноват.
3: И кто же?
0: Вы.
1: Что?
0: Да, вы. Вы всем мешали жить. Вы не давали менять волшебные истории, путешествовать по сказкам, играть и веселиться. Ваша сказочная полиция и агентство Хрум. Ах, Мария Петровна, такой светлый ум, как ваш, не просто усыпить. Но мне это удалось. Клянусь дубом, терновником и ясенем. Я перехитрил детективов Хрума. Сказочной полиции больше не существует.
1: Ну хорошо, это вся сказка. Тогда мы пойдем.
2: А как мне попасть домой?
3: Одну минуту. Возьмите эти листья, и все вернется на свои места.
0: Что? Что такое?
1: О, это же клевер! Четырехлистный! Какая удача! Спасибо, Марья Петровна!
2: И у меня! Я взял его, и в голове прояснилось. Как будто было душно, и вдруг кто-то открыл окно, и я почувствовал свежий ветер.
0: Нет, будет так, как хочу я. Забывай. Забывай.
3: Не трать силы, это бесполезно.
0: Как вы узнали? Где вы взяли листки клевера?
3: Видишь ли, я привыкла все нужное носить с собой. В одном из кармашков моей сумки лежал блокнот с гербарием. Там были листки четырехлистного клевера. А вот и полиция.
1: Оперативно, но...
2: Откуда они взялись?
3: Я их вызвала. Пока Пак рассказывал о своих проделках, я набрала номер полиции и позволила ему высказаться перед большой аудиторией.
0: Вы не посмеете арестовать меня.
1: Ты совершил нападение на трех человек. Один из них, между прочим, начальник сказочной полиции.
3: Ты украл багор у Тигумая.
0: Это сделал не я. Это Нагайна, глупые вы сыщики.
3: Нагайну тоже надо поймать, но она была только твоей сообщницей.
1: Какое сказочное коварство!
2: А еще он украл память у героев сказок.
0: Пустяки, маленькое колдовство. Они были слишком доверчивы и наивны, чтобы понять, кто их враг.
1: Уведите его.
0: Если вам не угодно иметь со мной дело, я уйду. Но не пройдет и десятка тысяч лет, как я приду снова. Тогда посмотрим, кто кого. А может быть... Может быть, я покажу вам здесь, на человеческой земле, нечто необыкновенное. Прощайте.
1: Марья Петровна, но как же вернуть сказочным героям память?
3: Так же, как и вам. Колдовство Пака основано на законах природы. Не зря он клянется деревьями и носит с собой их листья. Четырехлистный клевер – символ счастья и удачи. Он не дает другим чарам влиять на того, кто его держит.
1: Но вы же потеряли память! Как вы поняли, что надо взять клевер?
3: Нет, Добрыня, я держала в руке сумочку, когда Пак пытался лишить меня памяти. Его заклинание не подействовало, но я поняла, как это происходит, и решила подыграть Паку, чтобы раскрыть его план и получить возможность обхитрить Плута.
2: Ну а теперь надо найти украденный багор и вернуть его владельцу.
1: Сделаем!
3: И еще одно. Добрыня, полицейские должны собрать всех героев, потерявших память, в одном месте и дать им по цветку клевера. Они придут в себя.
1: Хорошо, Марья Петровна. Спасибо вам, детективы.
3: До свидания, Добрыня.
2: До новых расследований. Мария Петровна, я одного не понял. Зачем Нагайна слушалась Пака? Зачем помогала ему?
3: Пак, как лесной дух, может управлять животными. Он заставил Нагайну похитить багор и привлек наше внимание.
2: Казалось бы, всего лишь маленький эльф.
3: Не такой уж и маленький. О нем даже Шекспир писал в своей пьесе «Сон в летнюю ночь». Говорят, он происходит от бога Пана, бога пастухов в Древней Греции.
2: А что было у Шекспира?
3: Лучше тебе самому прочитать, Макс. Могу сказать только то, что он оказал значительное влияние на ход пьесы. Почитаешь?
2: Прочитаю, обязательно. И сказки Киплинга тоже. А то ведь как получается? Говоря о Киплинге, вспоминаешь Маугли. Ну, может, Рикки-тикки-тави или кошку, которая гуляла сама по себе. Ну и все.
3: Да, Киплинг написал немало сказок. И про Индию, и про Англию, и про древних людей. Он и стихи писал. Между прочим, в книге «Сказки старой Англии» много его стихов.
2: А вы знаете какие-нибудь?
3: Конечно. Вот, например, «Гимн деревьям». В старой Англии, как нигде, зеленый лес прекрасен, но всех пышней и для нас родней терновник, дуб и ясень. Терновник, ясень, дуб, воспой, день Иванов светел и ясен. От всей души прославить спеши дуб, терновник и ясень.
2: А еще надо воспеть волшебный клевер. Ведь это он помог успешно завершить очередное расследование детективного агентства «Хрум».
4: «Хрум» или «Сказочный детектив». Слушайте это и другие расследования «Хрум» на сайте детифм.ру, на канале детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Молнии бывают линейные, шаровые, но есть одна особенная – уральская. Это явление не природное, а спортивное. Об уральской молнии я вам сейчас и расскажу. С вами спортивный комментатор детского радио Захар.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
2: Хеллоу, бонжур,
3: хорошо,
4: салам,
3: ола,
5: гутен так,
6: шалом,
7: привет!
0: Она вас непременно поймет, на каком бы языке вы с ней ни говорили. И не только поймет, но и выполнит вашу заявку. Ведь у нее огромная коллекция песен. А уж передать привет лучше ее не сможет никто.
8: Это программа «Музыкальный привет» с Алло Аленой.
9: Днем по будням на детском радио.
10: 0+. Реклама.
11: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель».

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1110-746-79-24-55. Город Москва. 0+. Реклама.
2: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
3: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро «Анина», городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но свободно.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. Дубровицы Клаб. Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ОСЗ «Восточная проектная декларация» на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.

0: Донецкой Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: Скажут там, а слышно здесь. Вот какое чудо есть. А еще порой бывает, там поют, здесь подпевают. Назови-ка его.
3: В эфире Детское радио. Детское радио.
4: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Читайка с книжным червячком.
1: Всем привет! С вами я, книжный червячок. Вы, наверное, замечали, что некоторые книги как машины времени. Они могут перенести нас на годы, на десятилетия, даже на века вперед или назад. Если переносят в будущее, то это фантастика. А если в прошлое, то, как правило, воспоминания. Вот, например, книга, которую написал известный художник, мастер книжной иллюстрации Анатолий Зиновьевич Иткин. Она называется «Вдоль по памяти». В ней он делится своими детскими и юношескими воспоминаниями, рассказывает о том, как стал художником, кто впервые заметил его страсть к рисованию, где и как он учился, кем были его учителя. Но эта книга не только о профессии художника. Это очень интересный рассказ о людях его эпохи. Очень ярко и интересно автор рассказывает о своей семье, бабушке и дедушке, о родителях, о том времени, когда они перебрались в Останкино. А было это почти 100 лет назад, в 30-е годы прошлого века. Сейчас мы все хорошо знаем этот район столицы. Он связан у нас с телецентром, телевидением, телебашней. А тогда это была северная окраина Москвы со знаменитой Дубравой, Шереметьевским дворцом-музеем и парком культуры имени Дзержинского. Из центра туда бегал одновагонный трамвайчик, а дома были деревянные, не выше 2 этажей. Во дворах росли яблони. В домах печное отопление. Печи топили дровами, а воду брали из колонки на улице. Сегодня про это время написано много и разного. И неудивительно, время было непростое, подчас жестокое. И тогда люди это тоже понимали. Но жизнь все равно брала свое. В ней было и горе, и счастье. Вот такими счастливыми вспоминаются автору книги первые годы его жизни. Люди, которые его окружали, его первые друзья и даже запахи. Хвои и мандаринов на Новый год, морозных дров и хорошо протопленной печки.

укропа летом и палых листьев осенью. А еще у них был патефон и пластинки с популярными тогда песнями. Вся детвора во дворе с удовольствием им подпевала, но не всегда правильно. Так в песенке Никиты Богословского из кинофильма «Истребители» ребята пели «Любимый город – синий дым Китая» вместо «В синий дым китает». Дым Китая их, конечно, несколько смущал, но они были уверены, что в поэзии возможны самые прихотливые ассоциации. А страсть к рисованию у Анатолия Иткина пробудилась очень

0: лист бумаги, как тут же возникал аппетит к рисованию. Причем всегда отсутствовал какой бы то ни было предварительный план. Главное было нарушить белизну чистого листа, а там одна за другой возникали идеи. Эта особенность осталась с ним на всю жизнь. Глаз художника всегда ищет и обязательно находит в мокром пятне на скатерти, в рисунке обоев, в плесени на штукатурке, в мятой бумаге изображение лиц людей и животных. В книге Анатолия Иткина «Вдоль по памяти. Из жизни художника» много интересных историй и фактов о времени и о самом авторе. Есть там и фотографии из семейного альбома художника, его зарисовки из путешествий, портреты, жанровые сцены, книжные иллюстрации, литографии и эскизы. Книгу выпустило издательство «Нигма» для детей среднего и старшего школьного возраста. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами и бегу читать новые книжки. В следующий раз обязательно расскажу что-нибудь интересное. С вами был ваш книжный червячак.
1: Почитай-ка с книжным червячком.
2: Детское радио.
1: Детское радио.

Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря,

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Матертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому-каждому в лучшее верится. Катится-катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход. Но зачем же этот день кончается? Пусть бы он тянул.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
2: Кажется, начинается самое интересное.
3: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
2: А ты уже знаешь своих главных героев.
3: Самое время им помочь.
1: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
4: До встречи в финале!
1: Категория 6+.
5: От насморка – коризалия.
6: От соплей – коризалия.
7: От соберек – коризалия.
8: От всех видов насморка – коризалия.
5: Коризалия – натуральные таблетки от насморка из Франции. Уменьшают насморк уже на третий день приема.
6: Для взрослых
7: и детей с полутора лет.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама.
10: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Апрелевка Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
11: Слушаю.
12: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
11: Что случилось, Добрыня?
12: Чудо-юдо сказки портит.
11: Это чудо-юдо, который из былин?
12: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
13: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
14: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель.
1: Категория 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
15: А знаете ли вы что?
16: Лучший подарок для лося – это соль.
0: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
15: «Ужасно интересно».
16: Все то, что неизвестно.
0: По выходным на детском радио.

0: Ну и ну! Придумали в России!
1: С Крутилкиным и Вертелкиным!
2: Со мной и со мной!
0: История 19-я. Разрушитель льдин.
3: Ветер. Он дул так, что я слышал это внутри моего холодильничка, моей сломанной машины времени. Куда она забросила меня на этот раз? «Смелее, Крутилкин, смелее!» — сказал я себе и открыл дверцу. И тут же ее закрыл, потому что ветер был... И мороз был... И снег валил сплошной стеной. «Я что, в Арктике?» — сказал я, дрожа от холода. «Я попал к белым медведям!»
4: «Ну скажете тоже, сударь, Арктика, медведи, весна на дворе, а вы Арктика. Но в одном вы правы, эти фух и бр мне нравятся. А до Арктики и медведей я как-нибудь непременно доберусь. И уж там-то я покажу себя во всей красе».
3: «Кто это я?» — спросил я, перекрикивая ветер, и тут вдруг... Да, вот так! Как загудит! Два раза! Подряд! Этот звук был таким громким, что я не расслышал, что ответил мне голос, а лишь почувствовал, как то, на чем я стоял, вдруг задрожало, приподнялось, потом резко опустилось... И раздался чудовищный хруст. Площадка, на которой стояли мы с холодильничком, покачнулась, но я удержал равновесие, успев ухватиться за перила, которые заметил за пеленой метели. Одной рукой я держался за перила, а другой удерживал свой холодильничек, который так и норовил поскользить куда-то прочь от меня.
4: «Не бойтесь, сударь, сейчас я выровняюсь».
3: Опять раздался гудок. Из трубы, которую я с трудом разглядел за снежной пеленой, повалил густой черный дым. И опять раздался этот жуткий хруст.
4: «Курс Кронштадту держать и колоть, крошить, ломать».
3: «Кого? Зачем?»
4: «Им не сыграть со мною в кошки-мышки. Крушу, давлю, ломаю вас я, белые ледышки».
3: «Какие ледышки?»
4: «Белые. Не страшен ветер и снег с небес. Всех расколет ледорез».
3: И тут я все понял. Ну, конечно! Колоть, крошить, ломать! Кронштадт! Ледорез! Осталось только обнаружить в моем холодильничке сосиску и отправить сообщение Вертелкину.
5: Весь день сидеть на стуле перед холодильничком в ожидании сообщения от Крутилкина. Что может быть мучительнее? Только разве что через каждые 5 минут открывать дверцу, проверяя, не появилась ли сосиска. Но сосиски не было. Я поставил в холодильничек бутылочку кетчупа, потом тюбик горчицы, потом пакетик майонеза, открыл баночку с горошком и высыпал его на блюдечко с голубой каемочкой. И тоже поставил в холодильничек. Я думал, все это поможет мне приманить сосиску, но тщетно. Да, красивое слово «тщетно». Оно означает «бесполезно», «напрасно», «зря». И вот в тот момент, когда я уже отчаялся что-либо получить от Крутилкина, и все попытки получить сообщение были тщетны, оно пришло. Но было оно весьма странным. На полочке лежал лед. Да-да, крупные куски льда. Потом...

0: набрал год 1864.
1: Вертелкин появился внезапно. Дверца его холодильничка, его исправной машины времени, распахнулась, и оттуда показалась фигура в толстом пуховике, валенках и зимней шапке. «Привет, Вертелкин! Я знал, что ты догадаешься!»
0: «Привет, Крутилкин! Куда плывет этот ледокол?»
2: «Не плывет, а идет, так говорят моряки. И никакой я не ледокол, я ледорез».
0: «Ну да, вы же мне винтовой пароход-буксир-пайлот. Именно из вас кронштадтский судовладелец Михаил Осипович Бритнев и сделал первый в мире ледорез, ну, в смысле ледокол».
2: «Да, это я и есть. Хожу по Финскому заливу от крепости Кронштадт, что расположена на острове Котлин».
1: «Это недалеко от Санкт-Петербурга».
2: «И крушу, давлю, ломаю лед. Раньше как лед раскалывали? С носа корабля сбрасывали тяжеленные гири. Бабах!»
0: «Да, лед разламывался так, хрясь!»
1: «Гири поднимали на борт с помощью специальных паровых машин. Чух-чух-у, чух-чух-у».
0: «Корабль чуть проходил вперед, и по новой гири, значит, бабах! Лед, хрясь! Подняли гири так, чу-чу-чу-чу, опять бах! И все, короче!»
1: А Михаил Осипович Бритнев не стал возиться с этими гирями. Просто срезал нос у буксира пайлот.
0: И он стал таким тупым.
2: «Тупым?»
0: «Ну, тупым не в смысле неумным, а в смысле неострым».
1: Бритнев укрепил нос корабля, и при движении корабль как бы стал забираться на лед и...
2: «И... хрясь, как вы говорите, раскалывая его своим весом».
0: Первое испытание буксира-ледореза, которого потом назовут ледоколом, прошло 22 апреля 1864 года.
1: Спустя 6 лет после его создания в Европу пришла суровая зима, и река Эльба, что в Германии, замерзла.
0: По чертежам Михаила Осиповича Бритнева там был построен ледокол. Он и колол лед в порту немецкого города Гамбурга.
1: Так, о первом ледоколе, придуманном в России, узнал весь мир. А еще в нашей стране был создан и первый арктический ледокол, и первый атомный.
2: Вода морская и речная, все это знают. От холода всегда и везде замерзает. Но не страшен кораблям теперь лед. Со льдом справится легко буксир пайлот. Когда-то обычным буксиром я был, по гладкой воде корабли водил. Но однажды мне из

0: надавил, словно пресс. Заполз ты на лед и хрясь, хрясь, хрясь. Такого не видел никто отродясь. Больше не нужны тяжелые гири. Первый в мире летокол придуман в России.
1: Вертелкин, Вертелкин, ты зачем эти гири в мой холодильничек запихиваешь?
2: На всякий случай.
1: На какой такой всякий случай?
2: А вдруг тебя твоя сломанная машина времени куда-нибудь в Арктику отправит? Будешь там гирями лёты колоть.
3: Продолжение в следующем выпуске программы.
4: С Крутилкиным и Вертелкиным.
3: Этот и другие выпуски слушайте на сайте Детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».
5: Детское радио.
3: Детское радио.

0: Хорошо. А дедушка где спит?
1: Какой дедушка? А, дедушка. А, там, в прихожей, на коврике. А если не слушается, то я его веником.
0: Это правильно.
2: Человек собаки друг.
3: Человек собаки друг.
2: Это знают все вокруг.
3: Это знают все вокруг.
2: Понятно всем, как дважды два.
3: Нет добрее существа.
2: Лапу первым подает.
3: Лапу первым подает.
2: Волю нервам не дает.
3: Волю нервам не дает.
2: Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Наш лес населен множеством видов уникальных существ.
2: Новая удивительная вселенная от режиссера Смешариков и Финика.
3: И море? Он про нас знает.
2: Анимационное приключение «Край чудес». Уже в кино. Категория.

0: и 6+.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: А у нас для тебя есть сюрприз.
4: Отмечаем праздник.
3: Поздравляем!
4: 10 лет сказочной дружбы.
5: Дружить мы умеем.
4: Фантастических приключений.
5: Как же я люблю всякие загадки.
6: Как загадочно.
4: Чудесных превращений.
5: Опа!
4: И очаровательных образов.
7: И что у вас модно в этом сезоне?
8: Это мы.
4: 10 лет волшебства.
9: Дальше будет еще интереснее.
4: Сказочный патруль в сентябре на телеканале «Карусель». Категория 0+.
10: Детское радио.
11: Детское радио.
12: Детское радио.
13: Радио.
14: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
15: «Хрум. Школа юного детектива».
16: Увидев нас, гном растерялся.
17: Вот уж не думал, что детективы заявятся. Хотите, чтобы я указал вам место, где зарыт старинный клад? А может, хотите превратить что-нибудь в золото?
14: «Хрум. Школа юного детектива». На детском радио.
13: Реклама.
18: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
19: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
20: Карибия.рф.
21: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
22: Застройщик ООО «СЗ Маклстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
23: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
13: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
24: А знаете ли вы что?
25: Собака может рисовать не хуже человека.
26: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
27: «Ужасно интересно».
28: Все то, что неизвестно.
26: По выходным на детском радио.
14: В эфире
26: познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Маркова радио.
1: Неделя позади, а это значит, что настало время хит-парада детского радио. Меня зовут диджей Микрофоша. И, друзья, приготовьтесь. Много изменений произошло за минувшие 7 дней. А все благодаря вам, вашей активности на сайте dtfm.ru, вашим лайкам за любимые треки. Ну что, готовы? Погнали!
0: Кто? Кто на новенького?
1: Среди новичков хит-парада детского радио Варя Васильева, которая предлагает нам съесть по мороженому.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Хит-парад детского радио.
1: Ребята, чтобы увеличить шансы на победу ваших любимых артистов, нужно не только голосовать за них на сайте детифм.ру, но еще и слушать их на цифровых площадках. Это здорово поможет нашим претендентам на первое место подняться вверх по турнирной таблице. Настало время посмотреть, как же распределилась тройка сильнейших треков этой недели.
0: Третье место.
1: На третье место взбирается Елизавета Кузнецова «На вечеринку».

0: Кто же на первой ступени? Барабанная дробь? Группа «Классные». Кач-кач.
1: Первое место.
0: Ребята, между прочим, уже становились победителями хит-парада детского радио. Только вот это было достаточно давно. Ну что же, поздравляем с возвращением.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Проявляйте активность на сайте dtfm.ru, голосуя за любимые песни. И слушать их на цифровых площадках тоже не забывайте. Меня зовут диджей Микрофоша. До встречи через неделю. Пока!
2: Хит-парад. Хит-парад. Детского радио.

0: песен на детском радио. Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. ОРВ, Украина, 124-77-00-47-19-19.
1: Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой.

0: Карты банка узаконного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tabank.ru. АО «Т-банк».
1: Реклама. Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show. 0+.
2: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefis.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-8740, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Когда семья растет, хочется больше.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: 7.40, адрес 109.012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
4: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ОСЗ «Восточная проектная декларация» на наш.дом. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой, сторонние банки не привлекаются.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 4041.

0: гостях у сказки.
1: Орел в голубином гнезде. Английская народная сказка. «Ах, что это такое?» — воскликнула голубка, когда что-то упало с неба в ее гнездо и чуть не сшибло с ветки маленьких Биля и Ку, которые сидели, раздумывая, решатся ли они когда-нибудь полетать. «Это очень безобразная птица, мама!» — сказал Биль, один из голубят, глядя во все глаза на страшного незнакомца. «У него нет перьев, и он кажется таким печальным, испуганным. Приласкай его, мама!» — проворковала маленькая Ку, необыкновенно добрая голубка. «Бедный птенец! Он, кажется, ушибся, испугался, но он такой большой и такой дикий! Он совсем не походит на других птенцов. Мне даже немножко страшно подойти к нему», — сказала голубка, испуганно заглядывая в гнездо. И это действительно был странный птенец. Несмотря на свой юный возраст, он занимал целое гнездо, и хотя от ушиба почти не мог дышать, смело смотрел на всех своими золотистыми, блестящими глазами, нетерпеливо хлопал ушибленными крыльями,

0: и открывал изогнутый клюв, точно собираясь кого-то укусить. «Птенец голоден», — сказал Биль. У него у самого был хороший аппетит, и он любил плотно поесть.
1: «Дай ему ту хорошенькую ягоду», — сказала Ку, всегда готовая всякому помочь.
0: Голубка поднесла птенцу спелую ягоду клубники, но он не захотел съесть ее и крикнул так громко и свирепо, что нежные голуби задрожали на своих розовых лапках. «Ой, я полечу к совушке, попрошу ее посмотреть на нашего гостя и объяснить, что это за птица и как нужно ухаживать за ней». И голубка заботливо усадила своих детей в соседнее пустое гнездо и улетела. Биль и Ку сидели неподвижно и с любопытством смотрели на незнакомую птицу, которая кричала, хлопала крыльями и сверкала своими золотистыми глазами.
2: «О, да это орленок», — сказала сова. «Вам лучше всего вытолкнуть его из гнезда, потому что как только он вырастет, он съест вас всех или улетит, не подумав поблагодарить вас за ваши заботы».
1: «Я не могу выгнать из моего дома бедного птенца», —

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Заботы. Я не могу выгнать из моего дома бедного птенца. А может быть, оставив орленка и ласково обращаясь с ним, я заставлю его полюбить нас и почувствовать себя счастливым у нас? Конечно, когда он будет в состоянии сам заботиться о себе, я отпущу его, — сказала голубка.
3: «Если кто-нибудь может сделать это, то именно вы», — проговорила сова. «Только вы знаете, как трудно укротить хищную птицу. Орлы же очень хищные. Это царский орел, самая красивая птица из всех. Он, вероятно, жил в каком-нибудь гнезде в горах. Не могу представить себе, как он попал к вам. Но это случилось. Орленок у вас. Он голоден, еще не одет перьями, и вы можете поступать, как хотите. Только помните, кормите его червяками и гусеницами, и, если возможно, укротите его».
2: Сова быстро улетела. Она ненавидела свет. Кроме того, ей не хотелось больше разговаривать. Она считала, что голубка поступит глупо, если оставит у себя орленка. «Пусть он отдохнет у нас, а потом отошли его прочь», — сказал голубь, который тоже был очень осторожный.
4: «Нет, нет, мама, оставь здесь орленка. Люби его и сделай его добрым. Я знаю, что он не захочет обидеть нас», — воскликнула маленькая Ку.
2: «Я подумаю об этом, мои дорогие. Теперь же нужно принести ему поесть», — сказала голубка и улетела. Голубка была очень добрая птица с твердым характером. Когда она решалась на что-нибудь, то уже никогда не изменяла своего решения. Вскоре она вернулась и принесла в клюве толстого жирного червяка. Ее приемыш быстро проглотил его и стал кричать, требуя нового корма. Доброй голубке пришлось 9 раз летать взад и вперед, прежде чем орленок наелся. Ей хотелось накормить его досыта. Наконец орленок спрятал голову под крыло и проспал целый час. Проснулся он в хорошем настроении и начал отвечать на вопросы пронзительным резким голосом, совсем не похожим на нежное воркование голубей. «Как тебя зовут, мой дорогой?» — спросила голубка.
4: «Папа называет меня просто Золотой».
2: «А где ты жил, голубчик?»
4: «Далеко-далеко, в горах, посреди облаков, в гнезде, которое было гораздо больше этого».
2: «А зачем ты оставил его, мой милый?»
4: «Моя мама умерла, и когда папа был на ее похоронах, злой ястреб схватил меня и унес. Но я так сильно клевал его, что он меня бросил. Так я очутился здесь».
2: «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, какая печальная история», — со вздохом сказала голубка.
3: Биль смотрел, нет ли поблизости ястреба.
2: Аку смахнула левым крылом слезинку, подскочила ближе к гнезду и сказала: «Пожалуйста, мама, оставь у нас Золотого, ведь у него нет мамы, и он не может вернуться к себе домой. Мы будем очень-очень любить его, и я надеюсь, что ему понравится жить у нас». «Да, дорогая, я без всякого страха оставляю у нас Золотого. Орлы – благородные птицы, и если я буду хорошо обращаться с этим бедным орленком, может быть, ей в один голос твердили, что он доставит ей много хлопот». Было ясно, что при упрямстве и резкости Золотого с ним будет трудно ладить. Однако мамаша-голубка не прогнала орленка, и хотя он часто приводил ее в отчаяние, она все же любила своего приемыша и верила, что рано или поздно при помощи любви и терпения ей удастся укротить его. Ее собственные дети не доставляли ей Никаких хлопот. Правда, Биль любил поступать своевольно, но стоило ей сказать: «Сын мой, сделай так, как я приказываю, потому что это будет мне приятно», и он сейчас же уступал. А кроткая Ку так любила маму, что одного взгляда голубки было достаточно, чтобы остановить и предупредить ее. Но, боже ты мой, сколько мучилась голубка со своим приемышем. Если золотому не давали того, чего ему хотелось, он кричал и клевался, требовал то, что ему хотелось, а если ему отказывали в этом, он кидал свой обед на землю, а потом целыми часами сидел, нахохлившись. Он насмехался над Билем и Ку, важничал перед другими птицами, которые прилетали к нему в гости, всем и каждому твердил, что он не простой орел, а царский, что он когда-нибудь улетит ввысь и будет жить среди облаков со своим царственным отцом. Но, несмотря на эти недостатки, крылатые обитатели леса любили Золотого, потому что у него было много и привлекательных качеств. Он жалел каждую обиженную птичку, был очень великодушен и отдавал все, что ему принадлежало. Когда молодой орел бывал в хорошем расположении духа, он сидел, гордо выпрямившись, как настоящий царь, и рассказывал сказки голубям и их приятелям, которые любили его послушать и смотреть на него. Золотой очень похорошел. Его пух заменили красивые перья, его чудные глаза ярко блестели, и он научился говорить мягко, а не кричать, как орлы, которым приходится громко звать друг друга там, на высоте, где бушуют ветры и гремит гром. Когда орленок упал, он сильно повредил одно крыло, и голубка тогда же подвязала его кусочком виноградного уса, чтобы оно не волочилось и не ослабело. Другое крыло Золотого уже давно сделалось сильным и могло работать в воздухе, а на ушибленном все еще лежала повязка. Умная и добрая голубка не хотела, чтобы орленок, поняв, что его крыло зажило, улетел слишком рано. Золотой очень изменился, и хотя он мечтал увидеть отца и вернуться домой в горы, он полюбил голубей и чувствовал себя счастливым с ними. Однажды, когда он сидел один на сосне, мимо него пролетел коршун. Коршун увидел орленка, остановился и спросил его, что он делает один на дереве. Золотой рассказал ему свою историю. Дослушав до конца, коршун смешливо заметил: «Глупая птица, сорви с крыла повязку и лети со мной. Я помогу тебе отыскать твоего отца». Эти слова взволновали Золотого. Когда же коршун сильным клювом сорвал повязку с крыла молодого орла, Золотой взмахнул крыльями и почувствовал, что они здоровы, и стал парить в воздухе, описывая широкие круги, стараясь научиться держаться неподвижно, спускаться и взлетать, как это делали другие орлы. Коршун показывал ему, как летают хищные птицы, хвалил его, льстил ему. Он надеялся заманить орленка в свое гнездо, а потом отыскать отца Золотого и, вернув ему сына, заслужить милость царя птиц. Голубка, Биль и Ку прилетели домой и увидели, что гнездо опустело. Они встревожились, и тогда коноплянка сказала им, что Золотой улетел с коршуном. «Что я вам говорила?» — крикнула сова, глубокомысленно покачивая круглой головой. «Ваша доброта и все труды пропали даром. Я уверена, что вы никогда больше не увидите этой неблагодарной птицы». Розовой лапкой

Голубка смахнула слезы с блестящих глаз и кротко сказала: «Нет, моя дорогая, любовь и заботы не пропадают даром. Даже если Золотой никогда не вернется к нам, я все же не перестану радоваться, что обращалась с ним как мать. О, я уверена, что он никогда нас не забудет и сделается добрее и мягче от того, что пожил в глубинном гнезде». Ку стала утешать голубку, а Бель вспорхнул на верхнюю ветку сосны в надежде увидеть беглеца. «Мне кажется, я вижу, как наш Золотой летит с этим злым коршуном», — сказал он. «Жаль, что у него такой опасный товарищ. Коршун научит нашего друга чему-нибудь дурному и, может быть, станет жестоко обращаться с ним, если Золотой не захочет его слушаться. Давайте все вместе кричать, ворковать, петь и свистеть. Может быть, Золотой услышит нас и вернется. Я знаю, он нас любит. Несмотря на гордость и своенравие, он добрая птица», — сказала голубка и начала ворковать изо всех сил. Остальные птицы зачирикали, засвистели, защебетали, запели и закричали. Весь лес наполнился этой музыкой, и слабый отзвук долетел до того облака, в котором купался Золотой, стараясь смотреть прямо на солнце. Он уже устал. Коршун сердился на молодого орла за то, что тот не хотел лететь к нему в гнездо, а желал тотчас отправиться на поиски своего отца. Коршун принялся бить Золотого клювом и брониться. И вот, когда пение лесных птиц донеслось до орленка, ему показалось, что он слышит слова: «Вернись домой, дорогой, вернись к нам, мы все ждем тебя, все ждем». Какая-то сила заставила Золотого повернуть к земле. Он стал быстро спускаться. Коршун же не посмел лететь за ним, потому что увидел фермера с ружьем и понял, что этот человек застрелит его, как вора, часто кравшего у него цыплят. Золотой был рад, что он избавился от коршуна и с удовольствием вернулся к своим друзьям, которые встретили его с радостными криками. «Я так и думала, что мой дорогой не бросит нас, не простившись с нами», — проворковала голубка мама, нежно приглаживая взъерошенные перья молодого орла. «Мне кажется, милая мама, что ты не только обвязала нитью мое крыло, но и приковала к нашему гнезду мое сердце.

0: Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Обвязала нитью мое крыло, но и приковала к нашему гнезду мое сердце. Я буду улетать и возвращаться, и рассказывать все, что со мной случится. Если же я встречу отца, я не улечу к нему, не простившись с вами и не поблагодарив тебя от всего сердца. Золотой остался в глубинной семье. Он стал сильным и красивым. Теперь на его голове были золотистые перья, его глаза ярко сверкали, а широкие крылья без труда поднимали его в небо, и там он, не мигая, смотрел прямо на солнце. Он стал настоящим орлом, бесстрашным, прекрасным, гордым. Но Золотой по-прежнему любил кротких голубей. Возвращаясь издалека, он садился на старую сосну и рассказывал своим друзьям обо всем, что он видел на зеленой земле и в голубом небе. Голубям и другим лесным птицам никогда не надоедали его рассказы. Они сидели тихо, не шевелясь, устремив на него свои круглые глаза. Все они восхищались им и любили его, потому что, несмотря на силу, Золотой никогда не обижал их. И когда к лесу подлетал коршун, прогонял его, таким образом охраняя лесных птичек. Они называли его лесным принцем и надеялись, что он навсегда останется с ними. Однако Золотой тосковал по дому на вершине горы, по своему отцу. И чем старше становился он, тем сильнее была его тоска, потому что он жил не так, как должна жить птица, рожденная для гор и облаков, для борьбы с бурями и для высоких полетов под солнцем. Но он скрывал свою тоску. Однажды Золотой залетел очень далеко и опустился на небольшой утес, чтобы отдохнуть. Неожиданно, невдалеке от себя, он увидел на камне огромного орла, смотревшего вниз на землю своими зоркими глазами, точно стараясь отыскать там что-то. Золотой никогда не видел такой царственной птицы и решил заговорить со своим гордым соседом. Старый орел с интересом выслушал молодого орла, и не успел Золотой закончить, как он громко вскрикнул от радости. «Ты мое потерянное дитя! Я повсюду искал тебя и уже начал думать, что ты умер. Здравствуй же, мой смелый сын, принц воздуха, радость моего сердца!» Золотой почувствовал, как большие орлиные крылья обняли его, как царственные золотистые перья прижались к его перьям. Блестящие глаза орла с любовью смотрели на него. Царь птиц долго рассказывал ему о его красавице-матери, о его новом доме, о друзьях, которые ждали Золотого, чтобы познакомить его со свободной жизнью. Молодой орел с наслаждением слушал. Но когда отец захотел увести его с собой, тотчас же, он ответил ласково, но твердо. «Нет, отец, я должен проститься прежде всего с милыми добрыми птицами, которые заботились обо мне, когда я был жалким, беспомощным, злым птенцом. Я обещал им это и не хочу огорчать их. Я не улечу, не сказав им, как я счастлив и не поблагодарив их за все». «Да, ты должен это сделать. Передай им и мою благодарность. Кроме того, отнеси голубке вот это перо и скажи ей, ни одно летающее существо не посмеет причинить ей вреда, пока у нее будет этот царь.

Золотой опустился к сосне и рассказал все своим друзьям. Хотя голуби были очень огорчены предстоящей разлукой с ним, они решили, что все это к лучшему, потому что настоящее место Золотого было возле его царственного отца. Кроме того, сами они, как и другие перелетные птицы, уже собирались улететь на зиму на юг. Им все равно пришлось бы расстаться с ним, потому что орлы любят снег, ветер и бури и не улетают осенью в теплые страны. Остальные лесные птички обрадовались, узнав, что Золотой нашел отца. Голубка очень гордилась подаренным ей золотым пером. Биль и Ку почувствовали себя храбрыми, как львы, когда она воткнула перо в свое гнездо, точно знамя. У птиц считалось большим почетом иметь такой подарок от царя. Лес наполнился звуками прощального концерта. Всякий, кто мог хоть как-нибудь петь, принял в нем участие. Даже сова закричала. И хриплые вороны закрыли.

последний подарок приемной матери-голубки. Уроки кроткой птицы всю жизнь помогали ему управлять своей волей, быть поддержкой отца и гордостью высоких гор. Поистине он сделался самым благородным орлом, который когда-либо обращал свои золотые глаза к солнцу.

0: Заходи на сайт детифм.ру. А еще ищи любимые программы детского радио на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.
1: Детское радио.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
2: Кажется, начинается самое интересное.
3: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
2: А ты уже знаешь своих главных героев.
3: Самое время им помочь.
1: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
4: До встречи в финале!
1: Категория 6+.
5: Наш лес населен множеством видов уникальных существ.
6: Новая удивительная вселенная от режиссера Смешариков и Финика.
7: И Мора? Он про нас знает?
6: Анимационное приключение «Край чудес» уже в кино. Категория 6+.

0: Акция с 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
6: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
7: Сказку слушать. А ты?
8: И я.
7: Включай.
6: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
7: Ладно, ладно, подожду.
6: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
5: Ноль плюс. Реклама.

0: ефірі Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Мульт-концерт!
3: Мульт-концерт! Мульт-концерт!
2: Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: пчел, что отсюда вытекает. Арифметики почет? Не хочу!
1: Не хочу! В школе учат, еще тут сказки навалились.

0: новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.
1: Со мной и со мной. Эх, красота-то какая! Вода лазурная и даже немного синяя. Ой, хорошо! Хорошо, Вертелкин, что мы выбрались сюда! Вертелкин, а ты знаешь, что Байкал – самое глубокое озеро в мире? А слышал, что вода тут такая чистая, что можно рассмотреть, что находится на глубине до 40 метров?
2: Я слышал. Слышал я, Крутилкин. Да.
1: А слышал, что недавно ученые выяснили, что в озере живет огромное байкальское чудовище с головой льва и ногами крокодила и бивнями, как у моржа. Слышал, а, Вертелкин?
2: Ты слышал, слышал. Погоди, Крутилкин! Какое еще чудовище? С какими этими ногами? Какие ученые, Крутилкин?
1: Да никакие, Вертелкин. Я проверяю, слушаешь ты меня или нет. А ты не слушаешь и на озеро даже ни разу не взглянул. Все под ноги смотришь. А нам тут исследование надо будет проводить.
2: Я, Крутилкин, смотрю на того и на ту. Кому мне вот это вот, огрызок от яблока отдать?
1: Да выкини просто и все.
3: А ну не выкидывай. Не выкидывай, я сказала. Во-первых,

0: А когда я вырасту и стану взрослой мухой, из моего покрова можно будет сделать экологичную упаковку. Это тоже ученые из Иркутского государственного университета придумали.
1: Здорово придумали! Ой, мусор — это прям проблема! А ведь из него можно много полезных вещей сделать!
2: Да! Вот бы нам в таких исследованиях поучаствовать! Сидишь себе, ешь и природу спасаешь, как вот эта вот личинка, черная львинка! Ах!
1: Нет, Вертелкин, нас не возьмут! Есть-то мы можем! А вот удобрение потом делать нет!
3: В эфире «Ну и ну» – новости науки.
4: «Ну и ну» – новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: ночь.
1: Всю ночь зудел, всю ночь зудел, зудел, зудел комар. Я спать не мог, я спать не мог. Какой, какой кошмар. Ой. Ой. Я свет гашу, он снова тут, он снова тут, как тут. Я не встречал таких больших зануд.

0: Mult-Konzert! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.
1: Реклама.
2: А у нас для тебя есть сюрприз.
3: Отмечаем праздник.
2: Поздравляем!
3: 10 лет сказочной дружбы.
4: Дружить мы умеем.
3: Фантастических приключений.
4: Как же я люблю всякие загадки.
2: Как загадочно.
3: Чудесных превращений.
2: Опа!
3: И очаровательных образов.
2: И что у вас модно в этом сезоне? Это мы!
3: 10 лет волшебства.
2: Дальше будет еще интереснее.
3: Сказочный патруль в сентябре на телеканале Карусель. Категория 0+.
1: Реклама.
5: Музей АС и студия «Летал и Шагал» представляют новый цикл детских программ, который станет для юных гостей увлекательным путешествием в мир большого искусства. Как изобразить историю от наскальных рисунков до комиксов?

0: 2 Тверская Ямская, дом 20. 0+.
1: А я рыба-ля-рыба. Всей семьей я обыскаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
2: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
3: Карибия.рф.
4: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фэгэбук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
5: Рекламная служба детского района. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: А знаете ли вы что?
7: Все ленивцы – левши.
5: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
6: «Ужасно интересно».

0: стране литературных героев.
1: Всем привет! Здравствуйте, Василий Андреевич!
2: Привет, Сонечка! Как дела? Что-то тебя давно не было видно.
3: Где пропадала?
1: Ох, пропадала не то слово.
2: А что случилось?
1: Да мне бабушка подарок сделала. Эх, уж лучше бы конфетами, как раньше.
3: Подарок? Какой подарок? И чего это ты такая недовольная? Не понравился, что ли?
1: Угу.
3: Не грусти, я уже придумал решение этой проблемы.
2: Да, с нашим библиотечным попугаем не пропадешь. Он решает проблемы еще до того, как узнает, в чем они заключаются.
1: Точно! Как же у вас весело! И что же ты придумал, Флинт?
3: Отдай этот подарок мне. Я-то всегда подарком рад.
1: Нет, так не получится.
3: Вот уж не думал, что ты такая. Самой не нравится, а для старины Флинта жадничаешь. Ни себе, ни другим, так что ли?
1: Нет, я не жадничаю, честно. Ну просто этот подарок — абонент на концерты.
2: Думаю, все-таки абонемент.
1: Ой, а в чем разница?
2: Ну, абонент — это тот, кто пользуется абонементом.
1: Ох, ох, и кто такие слова придумывает?
2: Абонемент — это

0: французского и означает,
1: что моя бабушка заплатила за 10 концертов классической музыки, а я должна ходить и слушать.
2: Так значит, тебе подарили музыку, и ты не рада?
1: Я люблю музыку, очень-очень, но ведь это сонная музыка и слишком взрослая, а я люблю веселую.
0: Ох, а я думал, тебе нравится классика. Мы же слушаем ее здесь, в библиотеке. К тому же, ты ведь и сама играешь на фортепиано.
1: Мы по чуть-чуть слушаем из плеера, а там целый оркестр сидит, и надо на них смотреть. А если заснешь, соседние старушки ругаются.
0: Неужели ты засыпала?
1: Ну, один разочек. Просто не знаю, что делать. Как ее слушать, эту вашу классику?
0: А может быть, если ты будешь лучше ее понимать, тебе будет интересней. Что у тебя следующее в программе?
1: Наверное, сейчас посмотрю. Вот, завтрашний концерт Моцарт.
0: О, о Моцарте любили писать. Но, кажется, я уже придумал, что мы будем читать.
1: Да? И что?
0: Сейчас достану одну чудесную книжку. Вот. Держи, Соня.
1: Паустовский. Рассказы. Я думала, что-то специально про музыку будет.
2: Поверь, тебе понравится.
1: Бабушка то же самое про свой подарок говорила.
0: Ну что же, посмотрим. Первый рассказ называется «Старый повар». Это рассказ об одном старом поваре. Он умирал и перед смертью хотел исповедаться. Он попросил свою дочь Марию привести первого встречного. «Я хочу, чтобы кто-нибудь позаботился о Марии».
3: «Я сделаю это». «А еще? Чего вы хотите?»
0: Тогда умирающий неожиданно улыбнулся и громко сказал: «Я хотел бы еще раз увидеть Марту такой,

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Какой встретил ее в молодости. Увидеть это солнце и этот старый сад, когда он зацветет весной. Но это невозможно, сударь. Не сердитесь на меня за эти глупые слова. Болезнь, должно быть, совсем сбила меня с толку.
4: Хорошо, сказал незнакомец и встал. Хорошо, повторил он, подошел к клавесину и сел перед ним на табурет. Хорошо, громко сказал он в третий раз. И внезапно быстрый звон рассыпался по сторожке, как будто на пол бросили сотни хрустальных шариков. «Слушайте», — сказал незнакомец, — «слушайте и смотрите».
3: Он заиграл. Мария вспоминала потом лицо незнакомца, когда первая клавиша прозвучала под его рукой. Необыкновенная бледность покрыла его лоб, а в потемневших глазах качался язычок свечи. Клавесин пел полным голосом впервые за многие годы. Он наполнял своими звуками не только сторожку, но и весь сад. Старый пес вылез из будки, сидел, склонив голову на бок, и, насторожившись, тихонько помахивал хвостом. Начал идти мокрый снег, но пес только потряхивал ушами. «Я вижу, сударь», — сказал старик и приподнялся на кровати. «Я вижу день, когда я встретился с Мартой, и она от смущения разбила кувшин с молоком. Это было

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Старик молчал, прислушиваясь.
4: «Неужели вы не видите, — быстро сказал незнакомец, не переставая играть, — что ночь из черной сделалась синей, а потом голубой, и теплый свет уже падает откуда-то сверху, и на старых ветках ваших деревьев распускаются белые цветы? По-моему, это цветы яблони, хотя отсюда из комнаты они похожи на большие тюльпаны. Вы видите, первый луч упал на каменную ограду, нагрел ее, и от нее поднимается пар. Это, должно быть, высыхает мох, наполненный растаявшим снегом. А небо делается все выше, все синее, все великолепнее. И стаи птиц уже летят на север над нашей старой Веной».
3: «Я вижу все это! — крикнул старик. Тихо проскрипела педаль, и клавесин запел торжественно, как будто пел не он, а сотни ликующих голосов.
4: «Нет, сударь, — сказала Мария незнакомцу, — эти цветы совсем не похожи на тюльпаны. Это яблони распустились за одну только ночь».
3: «Да, — ответил незнакомец, — это яблони, но у них очень крупные лепестки». «Открой окно, Мария!» — попросил старик.
4: Мария открыла окно. Холодный воздух ворвался в комнату. Незнакомец играл очень тихо и медленно.
3: Старик упал на подушки, жадно дышал и шарил по одеялу руками. Мария бросилась к нему. Незнакомец перестал играть. Он сидел у клавесина, не двигаясь, как будто заколдованный собственной музыкой.
4: Мария вскрикнула.
3: Незнакомец встал и подошел к кровати. Старик сказал, задыхаясь: «Я видел все так ясно, как много лет назад, но я не хотел бы умереть и не узнать имя. Имя! Меня зовут Вольфганг Амадей Моцарт», — ответил незнакомец.
4: Мария отступила от кровати и низко, почти касаясь коленом пола, склонилась перед великим музыкантом.
3: Когда она выпрямилась, старик был уже мертв. Заря разгоралась за окнами, и в ее свете стоял сад, засыпанный цветами мокрого снега.
5: «Ах,
6: что это ты вздыхаешь? Скучно же!»
5: «Ничего ты не понимаешь! Это же волшебство! Моцарт — волшебник!»
3: «Не он один!»
5: «Да ну! Хотите сказать, кто-то еще такие вот чудеса совершал? Просто я никогда ничего не представляла под музыку!»
3: «А зря! Ведь композитор, когда ее писал, мечтал о чем-то, грустил или радовался».
5: «Получается, то, о чем мечтал композитор, спрятано в музыке, которую он написал?»
3: «Ну да, это вроде клада, который каждый может искать и находить».
5: «Клад, который никогда не кончается. Удобно!»
3: «Ну-ка, что там еще в твоей программке есть?»
5: «Григ. Моцарта я знала, а вот этот, кто такой Григ?»
3: «Композитор. Его звали Эдвардом. Эдвард Григ. Родился он в Норвегии, в городе Бергене. Он очень любил природу и как-то раз, гуляя по лесу, встретил одну девочку, твою ровесницу, Соня. Девочку звали Дагни. Она собирала еловые шишки в лесу и...»
5: «Ой, это же название рассказа!»
3: «Да что ты говоришь?»
5: «Ну вот, посмотрите,

0: корзина с еловыми шишками.
1: Удивительно.
0: А, да вы специально это подстроили.
1: Мне продолжать рассказывать?
0: Ну да.
1: Григу очень захотелось ей что-нибудь подарить, но у него не было с собой игрушек.
0: Жаль. И почему люди не ходят всегда с игрушками?
1: Да нет, он сделал ей подарок, но... А впрочем, что это я все рассказываю? Паустовский сделал это гораздо лучше.
0: Тогда давайте читать.
1: Слушай, Дагни, сказал Грик, я придумал. Я подарю тебе одну интересную вещь, но только не сейчас, а лет через 10.
0: Дагни даже всплеснула руками. Ой, как долго!
1: Понимаешь, мне нужно ее еще сделать.
0: А что это такое?
1: Узнаешь потом.
0: Разве за всю свою жизнь, строго спросила Дагни, вы можете сделать всего 5 или 6 игрушек?
1: Грик смутился. Да нет, это не так, неуверенно возразил он. Я сделаю ее, может быть, за несколько дней, но такие вещи не дарят маленьким детям. Я делаю подарки для взрослых.
0: Я не разобью, умоляюще сказала Дагни и потянула Грига за рукав. И не сломаю. Вот увидите, у дедушки есть игрушечная лодка из стекла. Я стираю с нее пыль и ни разу не отколола даже самого маленького кусочка.
1: Она совсем меня запутала, эта Дагни, подумал с досадой Грик и сказал то, что всегда говорят взрослые, когда попадают в неловкое положение перед детьми. Ты еще маленькая и многого не понимаешь. Учись терпению, а теперь давай корзину. Ты ее едва тащишь, я провожу тебя, и мы поговорим о чем-нибудь другом.
0: Что же он ей подарил? Или подарит? Это нечестно пообещать подарок и отдать через 10 лет. Я бы не смогла ждать подарок так долго. Это просто невыносимо.
2: Учись терпению, учись терпению.
0: Ой, Флинт, да ты сам нетерпение с крылышками.
2: Зато с какими крылышками?
1: А теперь представьте, что прошло 10 лет. Дагни выросла, закончила школу и приехала в гости к своей тетушке Магде и ее мужу Нильсу. Они показывали ей город, водили в театр, и вот однажды они пошли в концерт. Дагни впервые слушала симфоническую музыку. Она произвела на нее странное действие. Все переливы и громы оркестра вызывали у Дагни множество картин, похожих на сны. Потом она вздрогнула и подняла глаза. Ей почудилось, что худой мужчина во фраке, объявлявший программу концерта, назвал ее имя.
0: «Это ты меня звал, Нильс?» — спросила Дагни дядюшку Нильса, взглянула на него и сразу же нахмурилась.
1: Дядюшка Нильс смотрел на Дагни не то с ужасом, не то с восхищением. И также смотрела на нее, прижав ко рту платок, тетушка Магда.
0: «Что случилось?» — спросила Дагни. Магда схватила ее за руку и прошептала: «Слушай!»
1: Тогда Дагни услышала, как человек во фраке сказал: «Слушатели из последних рядов просят меня повторить. Итак, сейчас будет исполнена знаменитая музыкальная пьеса Эдварда Грига, посвященная дочери лесника Хагерупа Педерсона, Дагни Педерсон, по случаю того, что ей исполнилось 18 лет». Дагни вздохнула так глубоко, что у нее заболела грудь. Она хотела сдержать этим вздохом подступавшие к горлу слезы. Но это не помогло. Дагни нагнулась и закрыла лицо руками. Сначала она ничего не слышала. Внутри у нее шумела буря. Потом она, наконец, услышала, как поет ранним утром пастуший рожок. И в ответ ему сотнями голосов, чуть вздрогнув, откликается струнный оркестр. Мелодия росла, подымалась, бушевала, как ветер, неслась по вершинам деревьев, срывала листья, качала траву, била в лицо прохладными брызгами. Дагни почувствовала порыв воздуха.

0: духа, исходившей от музыки, и заставила себя успокоиться.
1: Да, это был ее лес, ее родина, ее горы, песни рожков, шум ее моря.
0: Стеклянные корабли пенили воду, ветер трубил в их снастях. Этот звук незаметно переходил в перезвон лесных колокольчиков, в свист птиц, кувыркавшихся в воздухе, в ауканье детей, в песню о девушке. В ее окно любимый бросил на рассвете горсть песку. Дагни слышала эту песню у себя в горах. Так значит, это был он, тот седой человек, что помог ей донести до дому корзину с еловыми шишками. Это был Эдвард Грик, волшебник и великий музыкант, и она его укоряла, что он не умеет быстро работать.
1: Так вот, тот подарок, что он обещал сделать ей через 10 лет.
0: Дагни плакала, не скрываясь, слезами благодарности. К тому времени музыка заполнила все пространство между землей и облаками, повисшими над городом. От мелодических волн на облаках появилась легкая рябь. Сквозь нее светили звезды. Музыка уже не пела. Она звала, звала за собой в ту страну, где никакие горести не могли охладить любви, где никто не отнимает друг у друга счастье, где солнце горит, как корона в волосах сказочной доброй волшебницы.
1: В наплыве звуков вдруг возник знакомый голос. «Ты счастье», — говорил он, — «ты блеск зари».
0: Музыка стихла. Сначала медленно, потом, все разрастаясь, загремели аплодисменты.
1: Дагни встала и быстро пошла к выходу из парка. Все оглядывались на нее. Может быть, некоторым из слушателей пришла в голову мысль, что эта девушка и была той Дагни Педерсон, который Грик посвятил свою бессмертную вещь.
0: «Он умер», — думала Дагни. «Зачем? Если бы можно было увидеть его, если бы он появился здесь, с каким стремительно бьющимся сердцем, она бы побежала бы к нему навстречу, обняла бы за шею, прижалась мокрой от слез щекой к его щеке и сказала бы только одно слово — «Спасибо». «За что?» — спросил бы он. «Я не знаю», — ответила бы Дагни. «За то, что вы не забыли меня, за вашу щедрость, за то, что вы открыли передо мной то прекрасное, чем должен жить человек». Дагни шла по пустынным улицам. Она не замечала, что следом за ней, стараясь не попадаться ей на глаза, шел Нильс, посланный Магдой. Он покачивался, как пьяный, и что-то бормотал о чуде, случившемся в их маленькой жизни. Сумрак ночи еще лежал над городом, но в окнах слабой позолотой уже занимался северный рассвет.
1: Дагни вышла к морю. Оно лежало в глубоком сне, без единого всплеска. Дагни сжала руки и застонала от неясного еще ей самой, но охватившего все ее существо чувства красоты этого мира. «Слушай, жизнь», — тихо сказала Дагни, — «я люблю тебя».
2: «Какой же чудесный подарок сделал Грик той девочке, Дагни! Хорошо вот так идти собирать шишки и вдруг встретить композитора!»
0: «Но тебе ведь тоже повезло!»
2: «Мне?»
0: «Твоя бабушка тебе столько музыки подарила!»
2: «Да, а я ничего в ней...»

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Бабушка, тебе столько музыки подарила.
4: Да, а я ничего в ней не понимала. Но теперь я буду ее слушать по-настоящему. И уж точно не засну. Жаль, я сразу к вам не пришла.
5: Да уж.
4: Ну, мне пора. Спасибо большое. И книжку я беру. Там еще много рассказов.
3: Бери, бери. До встречи, Соня.
4: До свидания.
6: В стране литературных героев.

0: понравилась песня? Можно послушать ее в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах, а также добавить свой плейлист. Или просто сказать умной колонке: включи песни группы «Пуговки» «Рука в руке».
1: Детское радио.
0: Детское радио.
2: Детское радио. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
3: 1176-79-24-55. Город Москва. По бескрайним просторам Великой Сибири шел герой.
4: Анимационное приключение для всей семьи.
5: И море?
6: Он про нас знает?
5: Это же я вас придумал.
4: Край чудес. Уже в кино. Категория 6+.
7: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
8: Кажется, начинается самое интересное.

0: выбрать, кто же попадет в финал.
1: А ты уже знаешь своих главных героев.
0: Самое время им помочь.
2: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и голосуй за своих героев.
3: До встречи в финале!
2: Категория 6+.
4: Детское радио. Но добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться
5: в гостях у сказки.
6: Да-да, каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
7: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
8: Скоро рассвет, выхода нет.
7: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
8: Спи, моя радость, усни.
7: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
8: Мама, бабушка?
7: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21.30.
8: А, ничего себе.
9: Реклама. Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
10: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
11: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
12: ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
13: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
14: А знаете ли вы, что...
15: Лучший подарок для лося – это соль.
16: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
17: «Ужасно интересно».
18: Все то, что неизвестно.
16: По выходным на детском радио.

0: Сказка на ночь.
1: Евгений Пермяк. Хитрый коврик. Умной Машенька росла, да не все понимала. Пошла она как-то в лес и ужалилась о крапиву. «Ах ты такая сякая колючая! Зачем ты только на свете живешь? Один вред от тебя!» А крапива рассмеялась на это и сказала: «Так и о пчеле можно только по жалу судить, а пчела ведь еще и мед дает». Тут Маша как крикнет на весь лес: «Да как ты можешь, бездельница, себя с пчелой-труженицей сравнивать?» «Вот что», — говорит крапива, — «приходи сюда осенью, я тебе ума-разума добавлю». Не верилось Машеньке, что у крапивы можно ума набраться. Но пришла. А вдруг крапива что-то дельное скажет? А крапива пожелтела по осени, состарилась. Голос у нее стал скрипучий, жесткий. «Да будь, Машенька, рукавички», — говорит крапива, «да выдергай меня и свяжи в пучки». Надела Машенька рукавички, выдергала крапиву и связала в пучки. «А теперь, — говорит крапива, — вымочи меня в речке и потом подсуши». Вымочила Маша крапиву, подсушила и спрашивает: «Еще что придумаешь?» «Теперь,

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Говорит крапива. Ломай мои стебли, мни, выколачивай из них лишнее, а дальше сама увидишь. Опять Машенька сделала все то, что крапива просила, и получилось длинное, прочное крапивное волокно. Задумалась Маша, а потом решила, коли есть волокно, из него можно нитки спрясть. Спряла Маша нитки и снова задумалась. Думала-думала и решила из ниток коврик выткать. Выткала она коврик и вышила на нем зелеными нитками молодую веселую крапиву. Повесила коврик на стенку и сказала: «Спасибо тебе, крапива, что ты мне ума разума добавила. Теперь-то уж я знаю, что не все на свете пустое да негодное, что пустым да негодным кажется». И стала с тех пор Маша обо всем думать, во все вникать, везде, в каждой мелочи для людей пользу выискивать.
4: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

Машенька и Дашенька. Жила-была бабушка Алена, и были у нее две внучки, Машенька и Дашенька. Родные сестренки были, друг на друг похожие, а как поглядишь, так совсем разные. Машенька во всем была бабушке помощница. Она и на кухне работает, и на огороде, и корову подоит, и дом приберет. А Дашенька, ну та ничего делать не хотела. У Дашеньки только ветер в голове. Бабушка Алена иной расскажет: «Даша, да помоги ты нам с Машенькой. Ведь мне старухе нелегко дом вести. Да и Машенька весь день на работе, а ты ничего не делаешь». А Дашенька в ответ: «Ах, бабушка, мне не досуг. Меня в гости звали. Хлопнет дверью, да и все тут, гулять пошла». Вот как-то утром встала бабушка Алена, глядит. День хороший, ясный. Будет она внучек. «Девочки, голубушки, вставайте. Сходите к Иве по ягодке. Денек хороший, ягод много уродилось. Наберите по корзиночке. Все на зиму хоть маленько запасем». А девочки и рады. Умылись, оделись, по куску хлеб съели, молочком запили, взяли корзинки и в лес. Идут они по тропинке, выходят на полянку. Глядят и понять не могут, что творится. Каждый день они по лесу бегают, свои места хорошо знают. А тут вдруг стоит на полянке избушка. Откуда взялась? На пороге бабушка незнакомая сидит, чулок вяжет. Дашенька сел в сторонке на пенек, глядит в небо, ворон считает. А Машенька по-хорошему к старушке подошла, поздоровалась, разговорила с нею. И тут вдруг, нечаянно, скатился у старушки с колен клубок. Скатился, да и в траву, да под горку покатился. Старушка кряхтит, поднимается, идти клубок искать. А Машенька говорит: «Сиди, бабушка, ты ведь старенькая, тебе трудно, я сейчас твой клубочек найду». Побежала Маша под горку, порылась в травке, нашла клубочек и приносит бабушке незнакомой. «Вот, бабушка, пожалуйста». «Спасибо, Машенька, погоди, не уходи, иди ко мне в избу, там под окном узелочек лежит, ты возьми, тут не гляди, а домой придешь, посмотришь». Машенька вошла, узелочек нашла, бабушке спасибо сказала, бежи домой с сестренкой. Домой прибегают, ягоды на стол. Развязывает Маша узелочек. А там два сарафанчика шелковых. Один красненький, другой голубенький, один с золотыми пуговками, другой серебряными. Такие красивые, нарядные. Машенька радуется, смеется, а Дашенька губ надула. Вот.

тебе подарки, а мне ничего. Завтра пойдем опять в лес. Непременно помогу незнакомой старушке клубочек искать». Ночь проспали, утром опять. День ясный, солнышко светит. Опять с корзинками в лес бегут. Бегут по тропинке, прибегают на полянку, глядят. Избушка стоит, а бабушки нет, и дверь заперта. Сел Дашенька на пенек и говорит: «Вот бабушка сейчас выйдет, на порог сядет, клубочку уронит, я и пойду его искать под горой».

А Машенька смотрит, бабушка из лесу идет и несет старушка на спине большую вязанку хворосту. Подбежал к ней Маша. «Бабушка, милая, давай помогу, ведь ты старенькая, тебе трудно». «Ох, верно, девушка, трудно. Старость не радость, помоги, пожалуйста». Маша помогла ей донести дрова до избушки. «Спасибо, Машенька. Постой, не убегай. Иди ко мне в избу. Там на полке у меня большая корзинка коробик стоит. Ты ее возьми, тут не гляди. А домой придешь, посмотришь». Машенька вошла, коробейку нашла. Бабушке спасибо сказала, бежит домой с сестренкой. Домой прибегают, ягод на стол. Раскрывает Маша коробейку, а в коробейке две шубейки бархатные. Одна красненькая, другая голубенькая, одна с золотыми пуговками, другая с серебряными. Такие красивые, такие нарядные. Радуется Маша, смеется, а Дашенька плачет. «Вот, тебе опять подарки дали, а мне опять ничего. Завтра пойдем в лес, непременно помогу незнакомой бабушке хворост нести». «Ну ладно, хорошо». Успокоились, спать легли. Утром, чуть свет, они уж на ногах. «Бабушка, мы в лес побежим». И побежали. Бегут по тропинке, выходят на полянку. А на полянке по вчерашнему избушка стоит. А бабушки незнакомой нет. И дверь заперта. Вот Дашенька на пенек сел и говорит: «Придет сейчас бабушка из лесу. Я увижу и помогу ей хворост до избы донести». А Машенька глядит, бабушка-то с другой стороны идет, от колодца, и несет старушка два ведра воды. Подбежала к ней Маша. «Бабушка, милая, давай помогу, ведь тебе трудно, ты старенькая». «Ох, Машенька, уж какие мои силы, помоги, пожалуйста». Маша донесла воду до дому. «Спасибо, Машенька, погоди, не убегай. Что ты все торопишься? Иди ко мне в избу, там на столе у меня малюсенькая коробочка стоит. Ты ее возьми, тут не гляди, а домой придешь, посмотришь». Машенька вошла, коробочку нашла, бабушке спасибо сказала, бежит домой с сестренкой. Домой прибегают, ягоды на стол. Раскрывает Маша коробочку, а там два колечка золотых. Одно с красным камешком, другое с голубеньким. Такие блестящие, красивые. Машенька радуется, пляшет. А Дашенька, Дашенька ревет. Плачет так, что у соседей через три двора слышно. «Вот, тебе опять подарки. А мне ничего. Завтра обязательно пойдем в лес, буду помогать незнакомой бабушке воду носить». Ой, ревела, ревела, едва угомонилась. Однако все-таки заснул к утру. А утром, чуть свет, снова в лес бегут. Бегут по тропинке, выходят на полянку. А на полянке-то нет ничего. Травка зеленеет, ягодки краснеют, березки шумят, солнышко светит. А ни избушки, ни старушки. Ровно и не бывало. Встала Дашенька посреди полянки, опять чуть не плачет, говорит: «Вот, нет больше незнакомой бабушки, некому и клубочек поднять, и хворосту принести, и воды притащить». А Машенька обняла сестренку и шепчет: «Некому, сестриц-голубушка, а забыла ты,

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Шка, тоже старенькая, тоже слабенькая. Только что она подарков богатых тебе дать не может. А ты нашей-то бабушке много ли помогаешь? Вот идут они по лесу, ягоды берут. Машенька идет, песню поет. Дашенька идет, дому думает. Ягод набрали, домой пришли. Дашенька так бабушке Алене на шею и кинулась. Бабушка говорит, ты уж прости меня. Забываю я все, что ты у нас старенькая да слабая. Уж я постараюсь помогать тебе, как Маша буду. Бабушка Алена смеется. Ну хорошо, спасибо, что хоть обещаешь. Поглядим, как оно на деле выйдет. А вышло, милые мои, вышло. Стала Дашенька на сестренку глядеть. То одно, то другое бабушке сделает. То там, то тут поможет. Вспоминает, что ведь и верно, трудно старушке без помощи. А Машенька была сестриц хорошая, нежадная. Она все свои подарки пополам разделила. Себе оставила красный сарафанчик, красную шубейку и колечко с красным камешком, а сестренке все голубенькое отдала. Вот как праздник, нарядятся они и гуляют с подружками по деревне. Народ в окошке глядит, ой, и какие девушки-то нарядные, ой, и откуда у них такие наряды-то хорошие. Тут все узналось, да рассказалось. Подумали люди, подумали и сказку сложили. Назвали ее «Машенька и Дашенька». И стала эта сказка по свет ходить. Из деревни в деревню, села на село. А нынче эта сказка шла-шла, да и до вас дошла. До вас дошла, да тут и кончилась.
2: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1477 4677 2455. Город Москва 6+.
4: Любимые герои, песни, блогеры, все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН 102-770-057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
5: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на

0: Кошкин.шоу 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
2: 8-495-921-40-41.
3: Я засыпаю.

закрывай глаза, малыш. Лунный лучик, озорник, сквозь окошечко проник, примостился на подушке, шепчет.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Программа на детском радио.
1: А у нас для тебя есть сюрприз.
2: Отмечаем праздник.
3: Поздравляем!
2: 10 лет сказочной дружбы.
4: Дружить мы умеем.
2: Фантастических приключений.
5: Как же я люблю всякие загадки.
6: Как загадочно.
2: Чудесных превращений.
7: Опа!
2: И очаровательных образов.
8: И что у вас модно в этом сезоне?
9: Это мы.
2: 10 лет волшебства.
10: Дальше будет еще интереснее.
2: Сказочный патруль в сентябре на телеканале Карусель. Категория 0+.
11: Детское радио.
12: Детское радио.
0: Реклама на детском радио.
13: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
14: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
15: ОКПМ радио. ОКРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
2: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.

Трогательно, увлекательно, засыпательно.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Тихо, дети спят.

0: Добрыня, срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
0: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
0: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.

0: Добрыня, срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
0: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
0: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: дети спят. Реклама на детском радио.
1: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
2: Музей АС и студия «Летал и Шагал» представляют новый цикл детских программ, который станет для юных гостей увлекательным путешествием в мир большого искусства. Как изобразить историю от наскальных рисунков до комиксов? Как почувствовать эмоцию цвета? Как создать фантастическую башню? Студия «Летал и Шагал» предлагает творить вместе с великими мастерами и совершать собственные открытия. Музей АС. 2 Тверская, Ямская, дом 20.
3: 0+.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио. Волшебная музыка для самых сладких снов. Спят.

0: Слушаю.
1: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Добрыня, срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
0: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
0: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.